Возьмемся за руки, друзья. Бог не уходит в отпуск. Помимо всевозможных кризисов, духовных, социальных, сегодня добавился еще один кризис – экономический. Одно из значений слова «кризис» по энциклопедии – суд, приговор, принятие окончательного вердикта. Говорят, что это суд Божий, но если глубже на этот вопрос посмотреть, становится очевидным, что не только Бог нас судит, сколько сами себя мы осудили. Ведь причиной мирового финансового кризиса является человеческая алчность, жажда накопления богатства, денежное рабство. Человек добровольно в это рабство вступает. Для человека важнее материальные блага, нежели блага духовные и вечные. Вот и увлекается человек этими разноцветными бумажками, предпочитая их всему иному, всеми правдами и неправдами пытаясь накопить их все больше и больше. А если не получается здесь и сейчас заработать, то берет в кредит. Но за все рано или поздно приходится платить. Мы, люди, сами создаем такие условия, что страдаем и мы, и наши дети. Давно уже нужно понять, что не Бог такой жестокий по отношению к нам. Это мы сами по отношению к себе жестоки. Вот и устроили мы себе такой вот мир и нарекли его гордо человечество. Потом решили и Бога устранить из наших дел житейских. Но как только случается в нашей жизни нечто из ряда вон выходящее, так мы вопием к небу. «Боже, куда ты смотришь?» А куда это мы, люди, столетиями смотрели? Куда мы смотрели, когда нужно было правильно воспитывать детей? В телевизор, в рюмку? А потом сами же сокрушаемся. Ну что это у нас дети такие? Почему одни несчастья в семье, страдания? Куда мы смотрели, когда наши ближние совершали мерзости на наших глазах? Мы смотрели на это все сквозь пальцы. Куда смотрели, когда все вокруг отрицали существование Бога? Куда смотрели, когда нас самих несло по скользкой дороге? Кто виноват, что мы всю жизнь наступаем на одни и те же грабли и не умеем делать выводы? Не Бог несправедлив, это мы несправедливы. Не Бог зол, это мы злые. Это мы растеряли веру, надежду, любовь. Это мы понастроили стен эгоизма, самовлюбленности, гордыни. Это мы претендуем на то, что нам не принадлежит. Это мы позавидовали брату и убили его в своем сердце. Это мы распяли Бога. Мы плевали ему в лицо. Мы насмехались над ним. Мы трижды отрекались от него. Или где мы тогда были? Но Бог явил нам надежду. Бог предложил нам свою дружбу. Ибо только настоящий друг готов положить жизнь за друзей своих. Настоящий друг не бросает слов на ветер. Настоящий друг действует, несмотря на все кризисы, несмотря на все мировые несправедливости, войны, страдания, вечный обман властей имущих. У мира есть надежда, потому что у мира есть Бог. Бог не ушел в длительный отпуск, миром не правят какие-нибудь масоны. Да, князь мира сего, конечно, правит бал, он пытается диктовать правила игры, и большинство плывет по этой стихии. Но для нас это не указ. Мы служим Иисусу Христу. Нас мало, но мы сильны. И мы не будем мириться с существующим положением вещей. Не будем отвоевывать клочки украденной у нас свободы, собирать ее по крупицам и делиться с другими. Мы просто будем. А вообще, нужны ли мы еще? Этот вопрос задавал себе и христианский мученик за веру Дитрих Бонхёфер. Его расстреляли в немецком концлагере 9 апреля 1945 года, и он нашел для себя ответ – нужны ли мы еще? Мы были немыми свидетелями злых дел, мы прошли огонь и воду, изучили эзопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами. Нужны ли мы еще? Ни гении, ни циники, ни человека-ненавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди. Достанет ли нам внутренних сил для противодействия тому,
что нам навязывают. Останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя? Вот от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию. Дитрих Бонхёфер. «Сопротивление и покорность». Когда на душе становится тошно и гадко от всего увиденного и услышанного, я всегда вспоминаю эти слова. «Мы живем, ибо Бог живой, и так будет всегда. Идем, расскажем об этом другим». Почему слезы льют наши дети? Почему их страдает душа? Что случилось на нашей планете? Ведь была она так хороша. Кто разрушил все наши надежды? Кто топтался по нашим мечтам? Отчего запятнались одежды, что не хочется верить глазам? Кто за боль и несчастье в ответе? Кто оплатит младенца слезу? Есть ли место для веры на свете? Кто поможет нам в эту грозу? Была плата и было спасение. Друг пришел к нам, пришел, чтоб помочь. Всем порокам нанес поражение, помогает тоску превозмочь. Только люди не помнят Голгофы, молотком продолжают стучать, чтобы напомнить о ней — это строфы, невозможно об этом молчать. Статья из стихотворения Андрея Рябенко «Львов, Украина».

0: Открытый конверт. От редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
1: Эта газета назначена для Розы Тукач. Адрес у вас в редакции есть. Я уже писать не могу. У меня уходит память. Не знаю, то ли от таблеток или от инсульта. Но беда, мыслить не могу. Целый день ищу, что только что держала в руках. Через минуту уже не помню. Ну ладно, я знаю, вы оформите ей газету. Анна Шрёдер.
0: Дорогая сестра Анна, мы знаем вас уже много лет. Знаем, насколько вы неравнодушны и сострадательны к горю и бедам других людей. Знаем мы то, что невелика ваша пенсия. Как-то вы писали, что и для еды вы не все себе можете позволить купить. А теперь вот и здоровье стало подводить. Слабеет память. Но душа ваша осталась прежней, щедрой на добрые дела. Думаю, что для Розы Тукач, немощной от своей болезни, ваш подарок будет двойным благословением. Ведь вместе с газетой вы шлете ей свое доброе сердце.

0: Дорогие сотрудники, я перевел 175 евро на 5 экземпляров забытого алтаря для заключенных или для тех, кто нуждается в этой газете в бывшем Советском Союзе. На ваше усмотрение. Эрих М.
1: Спасибо, дорогой брат. Ваши деньги мы зачислили на благотворительную читательскую карточку для тюрем за номером 15900. Теперь для поступающих от заключенных просьб о подписке мы имеем средства. Слава Богу!

0: Дорогие мои, как билось мое сердце и переживала за вас, когда читала объявление, что печаталось во многих номерах газеты. Снова читала, и я стала в своих молитвах обращаться к Богу, чтобы Господь послал покупателей на покупку дома редакции «Алтаря». А теперь нет этого объявления, и я успокоилась, что Бог услышал молитву, и дом продан. Ведь не я одна знаю, чтобы найти новое место, нужны деньги. Ирма Нойфельд.
1: Благодарим вас, сестра Ирма, что так близко к сердцу принимаете наши нужды. Нет, мы еще не продали дом, и это доставляет нам серьезные трудности. Наш дом очень подходит для небольшого дома отдыха для христианских общин. Может быть, какая-нибудь церковь и заинтересуется этим, ведь дом расположен в курортном, очень живописном месте, в лесу, на горе. Рядом уже есть один христианский дом отдыха. Общая площадь дома более 500 квадратных метров. И надстроить еще один этаж не проблема. Будем ждать ответа на наши молитвы от Бога.

0: таких откровенных строчек, в которых отражены боль и страдания верующих людей, будь то бабушка или матерый уголовник, я не встречал нигде. Даже ком встает в горле, когда читаешь эти душераздирающие строки. Владимир Кирдяшкин, «Тюрьма, Россия».
1: Это письмо адресовано вам, дорогие наши неписатели. Те, кто нараспашку открывает свою душу перед читателями алтаря. Так пусть же строки этого искреннего письма вдохновят вас на новое свидетельство о силе и славе Господа.

0: Наши родственники, переехав из Германии в Канаду, очень просили нас оформить для них подписку на забытый алтарь и сестру, так как, по их словам, они скучают по этим изданиям. До этого они брали их у нас читать. Высылаем их адрес и копию перевода. Заранее благодарны. Валентина Эберхард.
1: Оформляем и спешим обрадовать, что если поможет нам Бог, с Нового года получать они будут газету из Америки. А это уже не 2,5 месяца пути для каждого посылаемого конверта, а значительно меньше.

0: Мне нравится музыкальная страница «Камертон» в вашей газете, из которой я уже несколько псалмов выучила, чтобы играть на моем аккордеоне, на котором так давно не играла. Это очень хорошая страница. Да благословит вас Бог! Надежда, Целовальник.
1: Недавно мы опубликовали письмо одной сестры о том, что нашим деткам нужны христианские колыбельные песни. И, как всегда, редакционная почта принесла нам радость и по этой просьбе. Пришли колыбельные, только что написанные. Будем публиковать.
2: Для объяснения, страницу «Камертон» мы пока не читаем. Мы ищем возможность и молимся о том, чтобы озвучить написанные ноты.

0: Выписываю газету на этот адрес. Это два брата, но я не знаю, кто из них прописан по этому адресу, поэтому написала два имени. Они пишут, что у них есть друзья, которые после прочтения только нескольких номеров алтаря уверовали в Господа. Любовь Рода.
1: Мы имеем довольно много писем, которые говорят о том же. Каются души над откровенными строчками ваших свидетельств, проповедей, стихов, рассказов о христианской жизни. Каются, и ликует небо. Давайте же будем еще больше трудиться на этой ниве, ведь Господь уже при дверях.
0: Я отдаю мои копейки в казну Божию и верю, что газета по милости Божьей пойдет туда, где в ней нуждаются, ждут, ценят, и она им в ободрение, утешение и хлеб духовный. О, как желаю поддержать хоть одну душу или указать дорогу к Отцу Небесному. Молюсь постоянно за вас, да благословит сполна вас Господь. Анна Г.
1: Хочу поддержать хоть одну душу, написала сестра Анна. Мы даже представить не можем, как богатеет Божья казна не от тысячных вложений в нее, а вот от таких копеечек, отложенных из своего пропитания небогатыми, но щедрыми на милосердие душами. Думаю, что они перетянут многие золотые слитки, положенные на Божий алтарь.

0: Едешь после работы домой, уставший, и замечаешь, что деревья уже листья распустили, что все цветет и благоухает, и такая радость на душе. Это все для нас Бог создал, и мы можем после суетных дел наслаждаться красотой, созданной Богом. Слава Богу, что Ты для нас есть, и мы с Тобой, Боже. А. Славинский.
1: Кажется, еще совсем недавно брат Анатолий Славинский написал в алтарь очень осторожное письмо. Письмо было о Боге, о возможной вере в Него, о христианах, которые не всегда отвечают своему названию. Анатолий рассказывал и о себе. Письмо было откровенное и заинтересованное. Теперь брат Анатолий наш не писатель. Он душой своей увидел, что милость неба сияет и для него.
0: Я люблю коллекционировать почтовые марки. Меня интересуют марки моей Украины, а вы получаете обильную почту, где на конвертах много хороших марок с Украины. Будь ласка, вырежьте эти марки и пришлите мне. Я буду очень рада и заранее вас сердечно благодарю. Надійка Занько, Украина.
1: Мы получили уже не одно письмо от Надійки. К сожалению, и ей, и тем, кто обращается к нам с подобными просьбами, вынуждены отказать. У нас слишком много работы, чтобы заниматься еще и заботой о коллекционерах.

0: Дорогая матушка Галина Вольф, благодарю вас и всех тружеников на этой Ниве за ваш дар. Знайте, что мы вас любим и всегда помним. Михаил Тетерин, тюрьма, город Соликамск, Россия.
1: Любите и помните, дорогой брат, не нас, а Господа нашего. Всегда помните и всегда любите, а мы, рабы, ничего не значащие. Все Ему и все от Него.
0: Эти строки написаны в 1991 году. Тогда я жил вместе с родителями в ссылке 54 года, с 1941 по 1995 года. Когда приземлились в Ганновере, мама сказала: «Наконец мы дома!» И она прожила в радости еще 8 лет, дожив до 95 лет. Когда приехали в Германию, ей было 87 лет. Посылаю вам ее стихи. От зла и зависти уйдем и сохраним свое потомство. Мы к миру вечному придем, к любви вернем свое потомство. Вальдемар Шнайдер.
1: Простые стихи простой бесхитростной души. Она желает всем нам уйти от зла и зависти и прийти к вечному миру, и потомство наше вернуть к любви. Какой глубокий смысл в этих, на первый взгляд, неказистых строчках. Их написала старенькая, может, и не совсем грамотная женщина. А сколько мудрости и силы в ее строках! Давайте же примем ее завещание как доброе пожелание каждому из нас.
0: Мой черед перехода в мир иной близится. Я искренне от всего сердца благодарю вас за все, что вы напечатали из моих писем и стихов. Еще многое хотелось бы выразить. И столько лет вы посылали мне газету и журнал безвозмездно. Да воздаст вам Господь за оказанное добро. Спасибо сердечное всем участникам алтаря. Я пишу это авансом, пока в силах писать. Силы слабеют. Может, будет и так, что не смогу уже писать. Не хочу оставаться неблагодарной. Осталось столько много стихов, где все мое пережитое в пути странствования за Господом. Сколько милостей Он явил мне недостойной. Успехов вам, здоровья и необходимого духовного мужества преодолевать все трудности и препятствия на пути. Испытываю тихую радость от того, что у меня столько есть добрых чувств, которые за эти годы меня связали с вами вот так на расстоянии. Кажется, будто связь была больше односторонней, но фактически это не так. Ведь то, что рождает в сердце обратный трепет, не пустое дело. Ваша сердечность, участие, усердие любви говорят сами за себя и говорят в вашу пользу. Обнимаю вас с вашего позволения. Вы согрели и украсили мою седую старость в такие годы, когда я иного уже не в силах была делать при своей болезни. Плоды этого будем делить на всех. Да благословит Господь вас всех, дорогие! При жизни хочется все это вам выразить и передать, чтоб в вечности долгов не осталось. Всем низкий сердечный поклон. Трудитесь и несите утешение еще многим-многим нуждающимся душам. Пока смогу, по милости Божьей еще буду писать. Хочу вам и свое фото послать. Валентина Храбко, Россия.
1: Это письмо пришло к нам в редакцию от нашего постоянного автора Валентины Храбко из России. Ее переслал нам служитель Михаил Отцов. Сегодня сестры Валентины уже нет с нами. И мы подумали, что будет несправедливо только нам самим прочитать эти вдохновенные строки ее последнего письма. Ведь все эти годы сестра Валентина согревалась вашими стихами и свидетельствами, проповедями и откровенными письмами в газету. Она читала, молилась, писала, и отступали боли, отступала ее тяжелая болезнь. Мы публикуем ее фотографию. Валентина Храбко уже дома, в вечности, а мы еще на пути. Так пусть же ее улыбка и добрые слова благодарности согреют и наши души, дорогие наши неписатели, и побудят трудиться, так же, как до последней минуты трудилась наша Валентина. Галина Вольф.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.
1: Поднимись, ветер с севера, повей на сад мой, и польются ароматы его. Много в мире спето песен, но есть особые гимны, рожденные под дуновением сильных северных ветров. Вспоминая 40-летний путь пробужденного братства, вспомним и гимн.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко –

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Наша цель и задача, чтобы вы получали Божье благословение и освящение от соприкосновения с Его Словом, с Его откровениями. Сегодня положилось нам на мысли привлечь ваше внимание к такому вопросу, как божественная иерархия, то есть схема управления, схема взаимодействия в таких ячейках человеческого общества, как семья и церковь. Этот вопрос особенно обострился с переездом нашего христианского общества в демократическую страну Америку, где конституционно каждому человеку гарантирована свобода. Там, на бывшей нашей родине, мы выросли и воспитались в духе тоталитарной схемы, когда каждый, хоть на миллиметр по социальному положению выше другого, уже начальник ему. Там работала схема, описанная еще Тарасом Григорьевичем Шевченко. «А більше і менше от уса, это ще й б'є за тим, що сила є». И этот принцип настолько глубоко проник в сознание всего народа и христиан, что иначе никто себе и не представляет. Христиане просто механически переносили этот принцип на семейный уклад, на церковное устройство. Отсюда деспотизм главы семьи, отца. Отсюда культ пресвитера, служителя. Не мне вам рассказывать, сколько ненормальностей породил этот принцип в семьях, в церкви. Я не говорю уже об социалистическом обществе в целом. И когда мы приехали сюда, в страну свободной личности, все пошло в разнос. И супружеские отношения, и взаимоотношения детей и родителей, и церковная дисциплина, и просто взаимоотношения друзей, христиан между собой. Мы просто растерялись. Жена не слушает мужа, дети не повинуются родителям, родители не празднуют служителей, церковь. Слышатся голоса об ужесточении церковной дисциплины, пишутся уставы, вырабатываются церковные законы, запреты, на бракосочетаниях и в проповедях усиливается нажим на «да боится жена мужа». Слышатся требования уважать своих служителей, пресвитеров, в противном случае применять церковные наказания. Возникают тоталитарные секты под видом пасторского служения, когда пастор приписывает единственно себе владение истиной в последней инстанции. Все тот же коммунистический принцип безоговорочного подчинения. Нечистоплотные люди эксплуатируют статус помазанника Божия. Очень нерядно критикуется демократический принцип управления церковью, вплоть до подмены смысла демо, дескать, это не народ, а демон, сатана. Насмешливо хают советы, комитеты, объявляя их порождением коммунистического строя. Как только не изворачивается зло, чтобы прикрыться, чтобы обеспечить себе власть, право повелевать, командовать, извлекать пользу, корысть, выгоду себе из другого, из других, объявляемых ниже по положению. Отсюда то и соблазн выбиться, занять место, и борьба за это место, как это позорно и пагубно. Борьба за свое право, как это по-коммунистически, не правда ли? Каждый, как было принято говорить, качает права. А что это значит на простом русском языке? Требует своего, и ничего больше. Муж требует своего, пресвитер требует своего, друг от друга требует своего. Один рядовой, нерядовой требует от другого рядового, нерядового, своего. Каждый требует своего, ищет своего. Вот корень, вот причина того разноса, который мы наблюдаем сегодня в христианском обществе. Вы посмотрите, как ловко этот принцип прикрывается христианской фразеологией, вплоть до того, что порой элементарные денежные поборы, культ доллара возведен в высшую степень благочестия, чуть ли не единственный показатель истинного христианства. В ряде уже наших славянских церквей центром служения стал материальный сбор. Усердно муссируется принцип десятины, но этого мало, поэтому благодать низводят к денежному выражению, превышающему десятину. Поймите нас правильно.
Мы не против материального служения. Оно крайне необходимо для совершения духовного служения. Мы об этом упомянули только в связи с искажением, с извращением в понятиях построения христианского общества, его ячеек и взаимоотношений. Давайте прочтем внимательно и рассудительно прочтем, что же все-таки говорит Новый Завет об субординации в христианском обществе. Какие принципы должны быть положены во взаимоотношениях по вертикали и по горизонтали, то есть со старшими и младшими, и между равными? Я прочту много текстов, но не все, это не все, но много текстов, которые касаются, на наш взгляд, данного вопроса. Первое, что я прочту, это из послания к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. Все эти места вам известны. Я просто хочу иначе как-то, немножко иначе переориентировать наше внимание на них. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Послание апостола Петра, 1, 5 глава, с 1 по 5 стихи. «Пастырей же ваших умоляю, я сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Коринфянам, с 12 главы, 12:28. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый, в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены.
Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И еще из Евангелия от Луки, 22 глава, с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий“». И еще Галатам, 6 глава, 1-6 стихи. «Братья, если и упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». И еще одно место из послания к филиппийцам, это 2 глава, 3-5 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вы понимаете, что мы прочли, ну, не все места, касающиеся предметов нашего сегодняшнего разговора, но и из этих мест четко и ясно, совершенно определенно и однозначно просматривается божественный принцип иерархии, субординации. Если употреблять термин «иерархия», это излюбленный термин претендентов на иерархов, то божественную иерархию в семье, в церкви можно определить как иерархию любви, служения, свободы, доброохотности. А вот ту иерархию, которую нам предлагают от имени Бога, мы не стесняемся назвать сатанинской. Это иерархия господства, грубого подчинения, страха и корысти. Смотрите, как Писание говорит о муже, главе семьи. Где вы найдете оправдание деспотизму, грубому властвованию или корысти? Любовь, ответственность и служение – вот что определяет главенство, как Христос в церкви. Это очень важный принцип. Мы хотим акцентировать на этом внимание, потому что нам представляется, что на вот именно на извращении этих основ происходит разрушение семьи. О том, что это сегодня болезнь, ну, к сожалению, еще не прекращающаяся и, может быть, даже усугубляющаяся. Нам представляется, что здесь заложена не только вина в американском обществе, как мы хотим оправдать это и приписать. Я думаю, что христианству не помеха никакое общество, тем более американское общество. Общество такого неописуемого благополучия, материального благополучия. Общество неописуемой свободы. Ну как оно может вредить христианской семье? Если у нас есть Писание, если у нас есть Бог, то как вот такие благоприятные внешние условия могут работать на разрушение семьи? Я думаю, что нарушен принцип,
нарушен духовный принцип, а нарушение его произошло еще там. Вот мы киваем на нашу родину, а мне представляется, что именно там заложены вот эти разрушительные основы, которые сегодня вот так вот сработали. Потому что главенство семьи, главенство мужа заключается не во власти, не во власти, не в требованиях, не в претензиях, а в ответственности, в первую очередь в ответственности и за жену, и за детей, и за весь семейный уклад, и за ее материальное обеспечение, за ее духовное состояние и положение. Вы обратили внимание, параллель проводится: в семье глава муж, в церкви Христос. Но когда говорится о главенстве Христа, то что подчеркивается? Его всемогущество, его безоговорочная власть. Хоть где-то намек на это есть? Кто больше, возлежащий или служащий? Я среди вас возлежащий. Он показывает на элементарном примере. Вы должны служить мне. Но что я делаю? Я служу вам. Вот принцип божественной иерархии. Больший не властвует над меньшим, а служит меньшему. Христос сказал, что Он пришел послужить многим. И Он это доказал на деле. Вся Его жизнь, вся Его земная жизнь была служение. Все унижения, все оскорбления, все непризнание, все непочтение Он все принял на Себя, но служил вот этим, которые Его презирали, которые не хотели слушать, и те, которые к Нему шли. Он всем служил. Поэтому мне представляется огромным нарушением божественной иерархии, божественных принципов в семье, когда муж психологически настроен на то, что жена обязана повиноваться. Я это выражаю такими словами. Вы, братья, не обидитесь на меня. Я понимаю, что вы слушаете, и, может быть, у вас какое-то чувство протеста возникает. Вдумайтесь, хорошенечко вдумайтесь вот то, о чем я говорю. Я говорю это только для пользы. Если вы будете не согласны, это ваше дело, ваше право. Вы, наверное, заметили, что мы не претендуем на истину последней инстанции. Мы говорим так, как мы понимаем, а ваше дело рассуждать, потому что, как я всегда говорю, отвечать-то вам. Отвечать и жить-то вам, вот и живите, как вы понимаете. Мы просто хотим быть полезными и высказываем вот такие вот мысли. Смотрите, что делает Христос в церкви. Где Он господствует? Вы хоть один момент можете отметить? Он ходатай, Он первосвященник, Он попечитель, Он сострадающий. Он все берет на Себя, говорит: заботы свои дайте мне, я понесу их. Возложите на меня свои заботы, я их понесу. Что же мы перекладываем на сестру, на жену, на немощнейший сосуд, который мы обязаны любить? Нам написано любить. Любовь, мы уже договорились, что христианская любовь – это служение в первую очередь. Это долг, ответственность и служение. Муж ответственен, я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, ответственен за свое духовное состояние, за то, как он совершает свое спасение. В каком духовном состоянии находится жена, в каком духовном состоянии находятся дети – это его болезнь, это его предмет молитвы перед Богом, это вся печаль его жизни, чтобы семья, чтобы я и дом мой служили Господу. Чтобы я был спасен и дом мой был спасен. Это прежде всего ответственность. И смотрите, что Христос делает с церковью. Он делает все, чтобы представить ее себе чистой и непорочной, святой. Муж должен заботиться о том, чтобы представить себе жену вот такой, какой он хочет ее видеть. Это его долг, это его обязанность, не требование к жене, а наш долг. И я выражаю такую мысль. Если жена не понимает прямого разговора, надо разговаривать с ней через верх, через небо, через Бога. Но разговаривать, а не кулаки, не физическая сила, не окрики, не повелева, не повеление, потому что есть сила. Не по Тарасу Григорьевичу. Это не божественный принцип. Это домостроевский принцип, который возведен в норму христианского, христианского уклада.
никак он не вытекает из принципов морали, вот, которые я прочел. Служение, только служение. Кстати, жена да боится мужа. Как она его должна бояться? Ведь мы должны бояться Бога. Но вы помните, мы все время подчеркиваем, не животным страхом, не потому, что он придет и даст пощечину или пинок. Не так жена должна бояться мужа. Она должна в муже видеть вот этого попечителя, видеть такого благородного, такого святого, праведного человека, существо, которое заботится о ней, чтобы у нее возникло желание, как у Сары, назвать его господином. Это действительно господин, которому стоит подчиняться, мнение которого что-то стоит, мнение которого веско, мнение которого правильно, мнение которого разумно. Как не подчиниться такому? Кто пренебрежет таким? Я такую, знаете, у меня такая фраза бывает. Я говорю, ну где вы найдете такую глупую женщину, которая уходила бы от хорошего умного мужа? Это действительно уже только глупая может сделать. Никакая умная женщина этого не сделает. Поэтому не надо бояться божественной иерархии. Не надо бояться, что вот она такая, всякая, выйдет из повиновения. Кстати, то же самое в церкви. В церкви, ну, опять я трогаю очень щекотливую тему. Я понимаю, что вдруг кто-то удосужится и станет слушать вот эти наши рассуждения из пресвитеров или из других служителей. Тоже, братья дорогие, хоть вы и старше, не обидьтесь. Но вот я тоже прочел, принцип служения, вот назначение любого пастыря, любого маломальски, который хочет служить церкви. Никакой не престиж, никакая выгода, никакое тщеславие, никакое властолюбие не может двигать человеком. И если человек, извините, рвется к этому только по таким принципам, он рвется к своей погибели и к горю церкви. Я думаю, что жизнь нам очень хорошо это доказала. Извините за то, что я немножко неспокойно говорю об этом, но это ради блага и церкви, и ради блага служителей. Служители служить должны, а не повелевать. Чем выше служитель по рангу, как мы говорим, тем он больше служитель. Он больше должен служить. Он больше должен. Другое дело, что мы должны почитать таких, другое дело, что мы должны молиться, мы должны нести, мы должны работать на их авторитет, но на авторитет служителей, а не повелителей. А тем более, если из этого еще извлекается корысть. Корысть вообще должна быть исключена. Тут, как говорится, и пахнуть не должно этим унизительным качеством. Если человек рвется по тщеславию, по корыстолюбию, вот к каким-то служебным ступеням, это горе, это смерть, это погибель. Так мы понимаем вот из того, что мы прочли. Я думаю, что вот то, о чем мы говорим, никак не противоречит. И почему мы заговорили? Потому что сегодня я говорю, что появляются, я уже их называю сектами, появляются церкви нашего направления, но появляются церкви, где единолично правит пресвитер, причем он приписывает себе звание помазанника. Я по этому поводу тоже хотел бы сказать. Сегодня Господь никого не помазывает так, как это делалось. Сегодня помазывает, сегодня благословляет церковь. Да, руками других служителей, но церковь поставляет служителей, пресвитеров. И никаких прямых помазаний от Бога нет, чтобы потом эта личность становилась неприкосновенной и неукоризненной и непререкаемой. Такого быть не может, это ненормально. Каждый уважающий себя пресвитер, каждый самый высокий, он всегда чуток ко мнению тех, кому он служит. Потому что он ради этого служит. Не ради того, чтобы быть диктатором, свои принципы какие-то внедрять, а чтобы действительно служить. Правда, законом служения является Писание. Но Писание разумно, и это Писание предписывает такую иерархию божественную. И те, которые говорят о божественной иерархии, чтобы обеспечить свое властолюбие и свою власть, те очень грешат против божеской иерархии и ее принципов. Еще раз хочу повторить, это не власть и не корысть, это не подчинение и не повеление, а ответственность прежде всего перед Богом за тех, кому взялся служить.
и за себя, и прежде всего, конечно, служение в Божеском Духе, так как Христос в Церкви, вот такое служение людям. Мне представляется, что такая иерархия приведет и к гармонии и в Церкви, и в семье, потому что она божественная, потому что она евангельская, и никакое общество, ни изобилие, ни нищеты не может и не должно повредить христианской семье или Церкви. Поэтому пусть Бог благословит нас разобраться в этой иерархии и поможет нам ее проводить в нашей жизни.

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерденко и Владимиром Таряником.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Тогда пилигримы, охваченные сильным страхом, стали просить проводника освещать им путь. Пилигримы так утомились, что с плачем стали взывать к тому, кто любит пилигримов и может облегчить трудности в пути. Вскоре поднялся ветер и разогнал туман, видимость стала лучше. Они еще не совсем вышли из очарованной страны, но уже могли видеть один другого и следовать без опасения по указанному пути. Вдруг до них донеслись какие-то странные звуки. Впереди они заметили человека, стоящего на коленях с молитвенно сложенными руками и взором, устремленным к небу. Они не могли расслышать, о чем он просил, но все же сочли нужным продвигаться тихо, чтобы не мешать ему. Когда он закончил молитву, он быстро зашагал по направлению к небесному граду. Тогда проводник закричал ему вслед: «Эй, друг! Если ты направляешься к небесному граду, позволь нам идти с тобой вместе!» При этих словах человек остановился. Вдруг честный, который в нем узнал своего старого знакомого, воскликнул: «Я знаю этого человека! Он мой земляк! Зовут его Стой Твердо! Это, без сомнения, истинный пилигрим! На него вполне можно положиться!» В свою очередь, Стой Твердо радостно обратился к нему: «Неужели это ты, старик честный?»
3: «Как видишь!
2: Я рад видеть тебя!»
3: «И я также рад увидеть тебя на коленях в молитве!» — признался честный.
2: Стой Твердо смутился и спросил: «А что ты при виде меня подумал?»
3: «Что? Я сказал себе: вот человек, в котором нет лукавства. И я решил, что мы должны продолжить путь вместе».
2: «Что ты? Я совсем не такой хороший».
3: «Твоя скромность убеждает меня в том, что я прав».
2: «Брат», — полюбопытствовал доблестный, «не скажешь ли ты нам теперь причину, заставившую тебя преклонить колено? Благодарил ли за что или просил о чем-либо Всевышнего?» «Мы, как тебе известно, находимся в очарованной стране, и я подумал, как много людей отправилось вместе со мной в путешествие. Но они свернули с истинного пути и безвозвратно погибли. Я вспомнил о горькой участи, постигшей многих моих ближних в этой опасной стране, умерших не насильственной смертью, а из-за своей лени. Кончина их не причиняет им страданий. Они засыпают сном смерти с приятным чувством самообольщения, охотно отдавая себя во власть одолевающего врага».
3: «Заметил ли ты в беседке двух спящих людей?» — спросил честный.
2: «Увы! Пилигримы заснули в ней мертвым сном и, как мне кажется, не проснутся уже никогда. Когда я размышлял об этом, передо мной вдруг, как из-под земли, выросла разряженная колдунья и стала всячески обольщать меня. Признаться, в эту минуту я чувствовал себя утомленным, меня клонило ко сну. Притом я беден и всегда жил в бедности, что, вероятно, было известно колдунье, которая сулила мне много денег. Я было отвернулся от нее, пренебрегая ее предложениями, но она только улыбнулась, услышав мой отказ. Тут я рассердился, но и на это она не обратила внимания, а снова начала предлагать всякие жизненные блага, прибавляя при этом, что если я буду согласен отдаться ей, она меня сделает счастливым и богатым. Тогда я спросил, как ее зовут. Она мне ответила: «Пустое честолюбие». Это имя меня еще более от нее оттолкнуло, но, чувствуя, что слабею, я встал на колени, поднял руки к небу и со слезами молил ниспослать мне силу и помощь. В это время стали приближаться вы, и эта личность скрылась, а я возблагодарил небо за освобождение. Я уверен, что она хотела во что бы то ни стало преградить мне путь». «Без сомнения, она имела дурные намерения относительно тебя. Припоминаю, что я либо читал о ней что-то, либо уже встречал ее», — заметил честный. «Быть может, и то, и другое», — ответил стойтвердо. «Пустое честолюбие. Дама эта высокого роста, величественной наружности и смугла лицом». «Совершенно верно. А ее речи всегда сладки, и улыбка озаряет лицо после каждого слова?» Продолжал допытываться честный. «И это правда». «Не висит ли у нее на поясе большой кошелек, до которого она дотрагивается, соблазняя пилигрима звоном монет?» «Да-да, мне кажется, что я и теперь вижу ее самодовольную улыбку». «Это колдунья», — сказал дух мужества, — «и вся страна держится на ее колдовстве. Тот, кто поддается на ее льстивые посулы и обещания, становится врагом Бога. Многих удержала она от продолжения странствия, обещая отступникам богатство и славу. К тому же она страшная сплетница. Она одна, иногда с дочерью, сулит путешественникам мирские блага. Она бесстыдна и дерзка, и никого не оставляет в покое. Она насмехается над нищетой пилигримов и превозносит богатых. Наживших состояние она превозносит до небес, любит праздники и всегда бывает там, где стол ломится от яств. Иногда она себя выдает за богиню, и ее боготворят. Она уверяет всех, что никто, кроме нее, не может дарить столько благ земных. Она обещает своим приверженцам не покидать ни их, ни их потомков, если они станут верно служить ей. Порой она сорит золотом, словно пылью. Она любит, чтобы о ней заботились, с похвалой отзывались о ней, словом, любит овладевать сердцами людей. Она неустанно восхваляет свои блага и предпочитает тех, которые умеют ценить ее. Она обещает короны и царство, а между тем многих привела на виселицу, тысячи других в ад. Какое счастье тому, кто в силах ей противостать! Страшно подумать, куда бы она могла меня завести! — воскликнул стойтвердо. Никто этого не знает, кроме Бога. Но, конечно, она бы тебя втянула во многие безрассудные и грязные дела, которые погубили бы тебя. Это она натравила Авессалома на отца и Иеровоама на Соломона. Она внушила Иуде мысль предать Христа и заставила Димаса покинуть истинный путь, чтобы поступить к ней на службу. Трудно себе представить, сколь страшный вред она способна причинить. Она сеет раздор между начальствующими и подчиненными, родителями и детьми, мужем и женой, между соседями и, наконец, между духом и плотью. Итак, добрый товарищ, достойно неси свое имя стойтвердо, дабы ты мог противостать в день злый и, все преодолев, устоять, — закончил дух мужества. Пилигримов это объяснение обрадовало и одновременно испугало. Но, воздав благодарение Богу за его помощь, они запели хором: «О, сколь опасен путь пилигрима! Сколько у него врагов, и как много путей ведет ко греху! Сколько из них

Они остановились, чтобы собраться с силами после стольких трудностей во время длинного пути. Здесь обильно плодоносили виноградники и фруктовые деревья, принадлежащие царю Небесного Града. И пилигримы имели право вкушать все плоды. Недолго отдыхали странники. Звон колоколов и чудесные звуки труб снимали всякую сонливость. Плывущая в воздухе прекрасная музыка вселяла чудную надежду скорого прибытия на место покоя. Из Небесного Града долетали песнопения его обитателей. Они слышали возгласы: «Вот еще пилигримы к нам прибывают! Немало их перешло сегодня реку!» Все радовало глаз наших пилигримов. Воздух был чист, природа изумительна, в воздухе разливался дурманящий аромат, даже речная вода, в первую минуту слегка горчившая на губах, на самом деле освежала их. В этой стране хранился список всех пилигримов, начиная с древних времен, с описанием их подвигов. Путешественники выяснили, что для одних пилигримов течение реки было благоприятным, для других, напротив, неблагоприятным, их выбрасывало назад на берег. Иные переходили реку почти посуху, другие же в такое полноводье, что река выходила из берегов. В этой стране дети гуляли в царских садах, срывали душистые цветы и вили из них венки, которые приветственно подносили пилигримам. Там росли нарт, шафран и корица со всякими благовонными деревьями, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами. Пилигримы окуривали ими свои жилища и натирали тело свое, дабы приготовиться к переходу через реку, когда настанет тому время. Они проводили дни свои в блаженном спокойствии, ожидая нужного часа. И вот однажды прибыл посланец Небесного Града и привез с собой важное известие для Христианы. Он вручил ей письмо следующего содержания. «Приветствую тебя, богоспасаемая жена, объявляю, что царь зовет тебя к себе и ожидает твоего явления пред лицом своим в одежде бессмертия по истечении 10 дней». Прочитав письмо, он вручил ей заостренную стрелу любви, свидетельство того, что он в самом деле посланник царя. Эта стрела указывала час отправления в небесную отчизну. Когда Христиана узнала, что настало ее время явиться на зов, она позвала к себе духа мужества и рассказала ему об этом. Он ответил, что искренне рад за нее и желал бы, чтобы посланник пришел и за ним. Она попросила у него совета, что и как приготовить к отходу. Она созвала детей своих, благословила их и сказала, что с радостью видит дарованный знак на их челе и чистоту их одеяний. Христиана попросила раздать неимущим то малое, что останется после нее, и быть всем готовым явиться на зов царя, когда угодно ему будет призвать их через посланца. Когда она простилась с добрым проводником, духом мужества, и членами своей семьи, она позвала к себе доблестного. «Вы всегда действовали верно и искренне. Будьте же верны моему и вашему царю до смерти. Прошу вас также позаботиться о моих детях. И если им случится пасть духом или ослабеть в вере, поддержите их добрым словом. Мои дочери, жены сыновей моих, всегда были верны Господу и в конце жизни земной получат исполнение обетований свыше». Стоя твердо, она дала кольцо – символ вечности. Потом призвала к себе старика честного.

Вы воистину израильтянин, в котором нет лукавства. Желаю тебе ясной погоды и счастливого пути на гору Сион. И я возрадуюсь, если ты посуху перейдешь реку. По воде ли, посуху ли, но я жажду отправиться в путь, какова б ни была погода во время моего пути. У меня достаточно будет времени там, куда я иду, отдохнуть и обсохнуть, — ответил он. Подошел к ней добрях хромоногий. Она сказала ему: «Твой удел был тяжел, зато покой твой будет вдвойне слаще. Но бодрствуй и будь готов, ибо в час, в который не ожидаешь, придет за тобой посланный». После него подошли старик уныния с дочерью пугливой. «Вы всегда должны с благодарностью вспоминать о вашем избавлении из замка сомнения. Результат всей милости небесной к вам – ваше пребывание здесь в полной безопасности. Бодрствуйте и забудьте страх, будьте трезвы в жизни и надейтесь до конца», – пожелала христиана им. Потом она обратилась к трусливому. «Ты был спасен из лап великана «Бей добро» для того, чтобы тебя озарил свет бессмертных, и ты мог с радостью узреть царя. Но я советую тебе покончить со страхом и сомнениями в его благости, прежде чем он придет за тобой, дабы потом тебе не пришлось краснеть перед ним». Наступил день перехода христианы на тот берег реки, и много пилигримов собралось проводить ее. Вдруг на противоположном берегу появилось несколько колесниц с резвыми конями, которые спустились с неба, чтобы принять ее и отвезти в небесный град. Она подошла к реке и без страха вошла в воду, махнув на прощание всем рукой. Ее последними словами были: «Сия, Господи, иду быть с Тобой и вечно благословлять Тебя».

0: Ее дети и друзья, увидев, как она унеслась в колеснице на небо, разошлись. Она же, на том берегу, постучав во врата, вступила в небесный град, где была принята с той же радостью, как и ее муж. Дети всплакнули было, простившись с нею, но дух мужества и доблестный утешили их игрой на арфе и кимвале. В скором времени вновь появился гонец и объявил, что ему нужен хромоногий. Хромоногому он передал следующее: «Я пришел к тебе от имени того, которого ты любил и которому следовал. Он ожидает тебя к себе вечерить в его царстве на другой день».
1: Священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо,

то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде,
и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана,
Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь,
и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живую птицу, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. «И
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня, как всегда, мы продолжим изучение Библии, в частности, книги Левит, но прежде чем предоставить слово доктору МакГи, давайте прочтем письмо от Александра Солодовникова из Челябинской области. Он пишет: «С большим желанием я слушаю проповеди доктора МакГи через чтение Владимира Сорокина. А недавно узнал, что Владимир Сорокин является еще и христианским исполнителем гимнов. Впервые по радио я услышал гимн в его исполнении, но передачу прервали, и я не успел записать гимн до конца». Владимир Сорокин действительно является исполнителем христианских гимнов, к тому же некоторые из них – плод его творчества. Сегодня в конце передачи мы предоставим вам возможность услышать один из гимнов в его исполнении, а пока слушайте лекцию доктора МакГи. Как обычно, ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 13 главы книги Левит. Грех в ребенке кажется ничтожно малым. Сначала он выглядит как незаметное пятно на коже. Родителям кажется, что их младенец очень мил и проворен, когда капризничает, визжит и брыкается. Но если его вовремя и соответствующим образом не наказать и не привести к спасительному познанию Христа, он скоро станет совсем необузданным и, вполне возможно, начнет совершать преступления. Ленин, Сталин, Гитлер – все они были в свое время милыми и непослушными малышами. Ни один пьяница не стал алкоголиком всего из-за одной рюмки. Но и ни один человек никогда не станет алкоголиком, если не выпьет первой рюмки. Все грехи начинаются с малого. Проказа начинается с малого, медленно, но уверенно. И медленно, но уверенно приводит к трагическому концу. Еще раз процитирую доктора Томпсона. Проказа медленно поражает разные органы и части тела. Волосы выпадают с головы и из бровей. Ногти гниют и отваливаются. Сустав за суставом на руках и на ногах высыхают и медленно отпадают. Десны съеживаются и зубы исчезают. Нос, глаза, язык и гортань медленно распадаются. И, наконец, несчастная жертва сама погружается в землю и исчезает. Именно так Бог и описывает грех в 15 стихе 1 главы послания Иакова. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Проказа – это живая смерть. С прокаженными обращались, как с трупами. Плата за грех – смерть. Вот что говорит 7 и 8 стихи 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Как и проказа, грех уничтожает всего человека. Оба они разлагают человека, разлагают медленно и уверенно до тех пор, пока становятся очевидны во всех своих отвратительных проявлениях и приводят к смерти. Ни один человек не становился заблудшим грешником за один день. Так и проказа не убивала за один день. Это отнюдь не сердечный приступ. Неразлучной спутницей прокаженного становилась смерть. Точно так же и грешник. Он еще живет, но уже мертв. В 1 и 2 стихах 2 главы послания к Ефесянам апостол Павел пишет о людях, мертвых по преступлениям и грехам, в которых они некогда жили по обычаю мира сего. И грех, и проказа, в конце концов, неизбежно приводят только к смерти. Проказа не сопровождается острой и нестерпимой болью, как некоторые другие болезни. От проказы человек чувствует какую-то тоску и беспокойство. Точно так же грех рождает в людях беспокойство и тоску, которые очень хорошо заметны в нашей сегодняшней культуре. Люди хотят, чтобы их развлекали, смешили, потому что им тоскливо. Толпы людей собираются в местах развлечений, в ночных клубах. Только взгляните на их печальные лица с пустыми глазами. Посмотрите на автомобили, в которых беспокойные люди мчатся неизвестно куда на бешеной скорости. Нашему поколению не сидится на месте. Это проказа. В конце концов, грех приводит человека в такое состояние, когда он уже ничего не чувствует. Так говорит апостол Павел в 19 стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Человек погружается в состояние тоскливой удовлетворенности, состояние, когда он сожжен в совести своей, как сказано во втором стихе 4 главы 1 послания к Тимофею. Считается, что проказа передается по наследству. Так это или нет, сказать я не могу. Я знаю только, что грех точно передается по наследству. Грешники могут дать этому миру только таких же грешников. Позвольте привести еще одну цитату. «Там, где просвещение считает, что нравственную природу человека можно улучшить, традиционное христианство утверждает, что нравственная природа человека испорчена или абсолютно греховна. Там, где просвещение считает, что внешний человеческий фактор может привести к нравственному совершенствованию индивидуума, традиционное христианство утверждает, что этим фактором может быть только Бог». Но даже тогда нравственную природу человека невозможно улучшить. Ее можно лишь заменить на новую. В конце концов, проказа и грех отделяют людей от Бога. Может показаться жестоким, что прокаженного изолировали не только от общества, но и от святилища. Однако необходимо помнить, что Бог свят, что Он творец праведности и чистоты. Проказа таким образом является вполне подходящим символом греха, который отделяет человека от Бога. Во втором стихе 59 главы книги пророка Исаии говорится: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В Новый Иерусалим, как сказано в 27 стихе 21 главы и в 15 стихе 22 главы книги Откровения, не будут допущены нечистые и непрощенные. Итак, проказа символизирует грех. Если можно так сказать, проказа – это грех во плоти. Священник должен был осмотреть прокаженного и объявить его нечистым. Так и великий врачеватель Христос смотрит на все человечество и провозглашает его нечистым. Делает он это для того, чтобы мы могли узнать об этом и прийти к нему за очищением. В начале изучения 13 главы книги Левит я потратил так много времени на рассуждение о проказе, потому что здесь очень важно увидеть аналогию и усвоить духовный урок, который Писание предлагает нам сегодня. Сегодня ведь мало говорят о грехе. А наша главная проблема – именно наш грех. Прочтем теперь 4 стих. «А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней». Как видно из этого стиха, никто не спешил вершить суд и выносить приговор. Бог точно так же не сразу приходит в ярость и меняет свое отношение к нам. Бог очень терпелив. Он дает нам, грешникам, шанс исправиться. Вот как сказано об этом в 6 и 7 стихах 34 главы книги Исход. «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это стихи из Ветхого Завета. А что говорит Новый Завет о долготерпении Бога? Прочтем 9 стих 3 главы 2 послания Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к

Я мог только улыбнуться, когда узнал, что наших астронавтов, вернувшихся с Луны, тщательно проверяли, опасаясь, как бы они не занесли каких-нибудь болезней на Землю. У нас в нашем мире и так хватает болезней. А может, мы сами принесли какие-то болезни на Луну? Бог же держит всех нас в карантине, чтобы всех помиловать. Читаю 5 стих. «В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней». По прошествии 7 дней священник осматривал больного еще раз, и если был все еще не уверен, больного снова отправляли в карантин еще на 7 дней. Никто не выносил опрометчивых и поспешных приговоров. Мы должны принять это к сведению. Мы сами не имеем права судить других поспешно и опрометчиво. Выдвигать ложное обвинение против верующего – серьезный грех. Павел говорил Тимофею в 19 стихе 5 главы 1 послания к Тимофею. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях». Он также предостерегал о том, что в конце времен появятся ложные обвинители. «Когда я был пастором, у меня было правило – никто не мог прийти ко мне и критиковать церковного служителя, если только сам этот служитель не присутствовал при этом. И знаете, сколько обвинений мне довелось услышать за 21 год? Только одно. Да, мы должны быть осторожны в своих обвинениях. Прочтем теперь 6 стих. «В 7-й день опять священник осмотрит его». И если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если язва на коже не распространилась, а наоборот уменьшилась, то значит это не проказа, и человека объявляли чистым. Эти слова звучали для него как музыка. Он готов был петь от ликования. Его никто не отделял боли от его близких. Он был чист и мог спокойно к ним возвратиться. Вы помните, как Господь коснулся и сделал чистым прокаженного, который пришел к нему? А духовным прокаженным Иисус Христос говорит, что грехи их прощены. Он излечил физический недуг, и это был преднамеренный шаг, чтобы показать, что он Спаситель, который может прощать грехи. Вспомните, как фарисеи и книжники вопрошали в 21 стихе 5 главы Евангелия от Луки. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус сказал парализованному человеку, что его грехи прощены. А потом в 24 стихе он сказал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Очень важно понять, что Иисус имеет власть излечивать физические недуги и прощать грехи. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа». Теперь мы видим оборотную сторону происходящего. Это будет уже 3-й осмотр. Дает ли Бог человеку шанс еще раз? Друзья мои, если понадобится, Бог даст человеку и 1000 шансов и возможностей. Но приговор должен быть наконец оглашен. Человек провозглашен прокаженным. Приговор этот ужасен. Человек отвергнут.
Сравните его положение с положением того человека, который еще только ожидал возможного приговора, ожидал, что его отвергнут, но потом узнал, что он

чист. С этого момента человек забывает про проказу. Он чист и продолжает жить чистым. Для нас с вами это большой урок. Есть люди, которые сделались профессионалами по части обращения в христианство. Они периодически проходят осмотр, вроде бы очищаются, но в конце концов страшные симптомы ужасной болезни греха проявляются снова, и становится очевидно, что они нечисты. Вот как говорит об этом апостол Иоанн в 19 стихе 2 главы 1 послания. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. А апостол Петр в 22 стихе 2 главы 2 послания говорит, что эти нечистые и безнравственные прокаженные ведут себя по пословице «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Прочтем теперь про диагностику застарелого заболевания проказой. Вот стихи с 9 по 11. «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его». И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Перед нами случай застарелой проказы, можно сказать, хронический случай. Нет нужды запирать такого человека и потом осматривать его, потому что вполне ясно, что он без сомнения прокаженный. Есть закоренелые грешники, грех которых настолько очевиден, что даже их друзья называют их грешниками. Среди таких бандиты, убийцы, воры, алкоголики, наркоманы. Люди эти находятся в настоящем рабстве своего греха, и в таких случаях может помочь только сверхъестественное средство. Нарочито прилежный и ухоженный, но не спасенный член церкви тоже не верит, что он болен проказой. Он терпеть не может, когда ему говорят, что он заблудший грешник. Такого человека обратить труднее, чем застарелого грешника, который открыт для проповеди Евангелия. Тот, по крайней мере, знает, что болен проказой. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы до ног его, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он не чист, это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, священник объявит больного чистым, он чист». Эти стихи демонстрируют еще одну сторону застарелой проказы. Хотя проказа уже покрыла все тело больного, из этого, однако, не следует, что случай безнадежный. Примечательно, что если плоть стала белой, больной объявляется чистым. Это, пожалуй, говорит о том, что нет безнадежных грешников. Может быть, как раз это имел в виду пророк Исаия, когда сказал в 5 стихе 1 главы. «Во что вас бить еще, продолжающие свои упорства? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». А затем в 18 стихе той же главы следует приглашение от великого врачевателя. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю». Обратите внимание, показательный признак и симптомы проказы – живое мясо, плоть. Библия много говорит о плоти, причем о той плоти, которая обнаруживается в верующих.
Вот 12 стих 6 главы книги «Бытие». «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». 63 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Плоть не пользует немало». 18 стих 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». 29 стих 1 главы и 50 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». 3 стих 2 главы послания к Ефесянам. «Жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 3 стих 3 главы послания к Филиппийцам. «Потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся». 23 стих послания Иуды. «А других страхом спасаете, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Из этих стихов видно, что плоть – это ветхая природа, которая должна была быть наказана на кресте. И когда она проявляется в верующем, Бог должен судить ее. Плоть никогда не будет приятна Богу. Богу нужно только то, что производит в жизни верующих Святой Дух. Человек же думает по-другому. Бывает, что он не спасся на самом деле, или же он мог действительно получить истинное и подлинное спасение, но живое мясо, то есть плоть, проказы, греха, вновь проявилось в его духовной жизни. В таких случаях необходимо тщательное обследование его духовной жизни, и никакие поверхностные осмотры и опрометчивые приговоры недопустимы.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях в студии Фарид Чакабоев из церкви «Роса».
5: Здравствуйте. О себе рассказать? Что о себе рассказать? Могу начать с детства, наверное.
4: Начни.
5: Родился я на Памире, это Горно-Бадахшанская автономная область, которая находится в Таджикистане. Родился я дома, то есть вне роддома. Там, как обычно, принимают род бабушки, и мне не дали медицинскую справку, ну, для свидетельства о рождении, сказали, что этот ребенок умрет. То есть, так как я был очень худым, наверное, и на вид очень непривлекательным. Я не знаю, как это было, вот, но справку мне не дали так или иначе, сказали, давайте 20 дней подождем.
4: Не дали свидетельства о рождении?
5: Да, ну, для того, чтобы получить справку. То есть, как бы не дали и сказали, что может он умереть. Но Бог миловал, и я выжил. То есть, как бы не случилось ничего такого, мне дали все-таки справку. Мне было месяца 3, когда мои родители переехали в Душанбе, это столица Таджикистана. Это был февраль 85 года. Вот, стали они жить в общежитии, работать, соответственно, то есть как бы и как-то поднимать семью. Помимо меня в семье был еще брат мой старший, и мы жили в Душанбе, в 46-м микрорайоне, это как бы как центр города считается, жили в общежитии. Учился я там же, детство мое проходило вроде мирно, пока был Советский Союз, пока он не распал. Хотя были, опять-таки же, какие-то моменты в моей жизни, когда я формировался как-то. Был случай очень яркий в моей жизни, когда я был в школе, был в первом классе, и учился хорошо. Была девушка, которая мне нравилась. Я нарисовал ей на тетрадке цветок. Нарисовал цветок, и я думал, что ей это понравилось, но она заплакала. Я не знаю, почему ей это не понравилось. Вот, и учитель заставил меня попросить прощения у нее. Это был первый раз, когда я вообще просил прощения. И я сказал, прости меня, я больше не буду. Но так как учитель меня, ну, как бы научил, он сказал, скажи, прости меня, я больше не буду. Ну, я так и ей сказал. Всю эту картину наблюдал мой старший брат. Он на годы 8 месяцев старше меня. И когда я вышел из класса, он побил меня, сказав, что ты опозорил нас, что ты попросил прощения у девушки. Потом приволок меня домой. Там мама. Он рассказал все это маме. И мама сказала мне, никогда ни у кого не проси прощения. Или тебе срежут голову, или она так и будет гордо поднята стоять.
4: На самом деле это совершенно раннее детство.
5: Это да. Это
4: не подростки даже.
5: Это лет 7 точно вот. Потому что...
4: И уже формировались эти национальные понятия.
5: Да, и уже формировались такие какие-то вещи, что если тебя ударили один раз, то собери всю волю в кулак и ударь два. И поэтому с детства я очень много дрался. То есть мама не запрещала мне драться. Старшему брату запрещали, так как у него были проблемы с печенью, он болел желтухой. Вот. А мне мама говорила, дерись, сын, ты мальчик, и это как бы, ну, как-то вот можно. То есть, как бы, тебе это даже полезно. От этого ты станешь еще крепче и еще станешь еще мужественней. И поэтому я никогда не отказывался драться. И культура Востока в чем? То есть, там могут просто собраться, те, кто постарше, и тех, кто помладше, просто ставить в драки, просто вот в бои. И вот я мог драться с своим одноклассником, который мне завтра в школу идти с ним. И случилось так, что началась война. В 92-м году мы вынуждены были покинуть Душанбе, уехать на Памир. Были неспокойные времена. И, как вы знаете, война – это, опять-таки же, экономический кризис в стране. То есть, это нет рабочих заводов. То есть, ничто не работает там. И кризис, прелести войны, ну, в кавычках прелести – это голод, дети, умирающие с голоду. И все это мы наблюдали.
4: Наблюдали или сами прошли?
5: Нет, сами тоже. Мы были, но мы никогда с голоду не умерли. Но ели всякое. То есть приходилось по-всякому.
4: Расскажи.
5: Было очень сложно. Когда мы были на Памире, там была одна история. То есть как бы там было свое хозяйство, и мы как-то выживали. То есть было время, когда мы уже на мясо смотреть не могли. Ну, овец-то есть, то есть как бы стада есть, а хлеба нет. То есть как бы без хлеба мясо, оно не очень. Или просто картошка, которая сварена в воде. От нее желудок бухнет, а вот ощущения насыщенности нет никакого, что ты сыт, то есть такого ощущения, оно не приходит, поэтому приходится есть ему много. То есть было разное, то есть было такое, что я ходил, например, в обуви 2 года в школу, она была уже у меня на 2 размера где-то маленькая. И все это, конечно же, отпечаток какой-то оставило во мне, то есть как бы в моей душе, в моем характере. Когда мы приехали обратно в Душанбе, в 93-м году, мы недолго были на Памире, мы приехали обратно, то есть у нас не было своей квартиры, и поэтому мы снимали. То общежитие, где мы жили, оно все было разрушено и было не, как бы непригодно для жилья. Вот. И мы переехали в одну местность, бараки там были, и мы там жили. И когда мама вышла, а там были соседи, то есть, и мы с ними познакомились, и была девочка, которая на ногах толком не стояла. И когда мама спросила, что с ней, она болеет, и в ответ ее сестра сказала, нет, она не болеет, она просто голодная.
4: Голод продолжался.
5: Да, она не ела, говорит, многое время, поэтому она чисто физически не может. И жил с нами парнишка, который сказал, я, говорит, вчера в обморок упал в автобусе с голоду. То есть в эти времена как-то вот ты понимаешь, что нечестно это по отношению к детям, нечестно по отношению к тебе. Вообще, есть ли Бог на земле? Задаешься таким вопросом, и это оставляет отпечаток. То есть случается так, ты становишься жестоким, ты становишься довольно жестоким человеком, то есть ты в себе. То есть даже если ты довольно мягкий, ты становишься жестоким. Ты
4: собранный, но ты жестокий, да?
5: Очень, да. Ты просто хладнокровный человек. Ты можешь за взгляд, не такой взгляд, ударить человека. Ты можешь за какое-то слово, сказанное неправильно, тоже спросить человека довольно в жесткой форме. Ну, опять-таки же, это кулаки, там все драки и все такое.
4: Но, назову так, строгие условия жизни, они ведь и организовывают.
5: Ну, наверное, в какой-то мере еще и организовывать, да, то есть заставляют трезво смотреть на жизнь. Так как у меня отец, то есть как бы он человек, ну, творческий, он любил где-то и выпить, где-то и отдохнуть, то есть где-то и не прийти домой на пару суток, там, 2 дня, 3 дня. То есть как бы и ему, не знаю, насколько ему было все равно, что дома едят, может, он просто убегал от проблем, просто, может, хотел просто убежать и не смотреть нам в глаза. Но были времена, когда мы были одни, и видя все это, во мне формировался такой человек – парень, который не пьет, не курит. То есть парень, который тренируется. То есть парень, который занимается. Парень, который хорошо учится. Но в то же время он довольно жестокий. То есть он просто стремится к тому, чтобы подняться. И неважно, пройдет он по головам других людей, ну, наступая на кого-то. Или каким-то другим образом. Можно и криминальным. Там уже не разбиралось, каким образом. Но желательно надо было подняться.
4: Но ведь это было время, когда можно было выбрать что-то другое. Как отец. Тоже пить и уйти от проблем.
5: Вот мать нам говорила, если, говорит, ты станешь пить и курить, то в твоей жизни будет у тебя жена. И она будет так же страдать, как страдает сейчас твоя мать.
4: Почему ты верил матери?
5: Потому что, ну, это моя мать. Это человек, который... Я люблю, наверное, больше всех на свете. То есть, как бы это женщина, это мать. На Востоке мать – это святое. То есть, за одно слово, сказанное в адрес моей матери, какое-то каверзное слово, мы могли отколошматить парня так, что он вообще мог бы и не встать с места. То есть, хотя бы мы были довольно маленькие, но как-то культура у нас такая, то, что как бы за гнилое слово можно побить человека. То есть, было вот такое вот у нас воспитание. Я, брат, то есть, как бы мы воспитывались... в основном матерью, и вот в такой вот форме. И она общалась с нами как с взрослыми людьми, хотя мы были маленькие. То есть, объясняя нам, почему так произошло в нашей семье. То есть, она не брала глобально, она брала вот нашу семью, наши проблемы, и рассказывала, почему. Причина – отец. То есть, он не выполняет, да, какие-то свои функции, которые должен выполнять мужчина. Он, может, бежит от проблем, но мы страдаем из-за этого. То есть, как бы, и она поэтому нас учила быть детьми, которые должны быть собраны, и которые вот в будущем, когда они вырастут, что добьются многого. То есть, было такое время, когда мой брат, ему никто не говорил, что делать. Он собрался просто в один день, взял банку, взял пакет и ушел на рынок. То есть, у него было какая-то деньги, он взял сухие напитки, же есть сухие напитки. То есть, он растворил это в воде и продавал стаканами. Так как у нас очень жаркий климат, то есть, у него шло это дело. И каждый вечер мальчик... в 4-м, в 5-м классе приходил домой с пакетами продуктов. И я было в свое время, я собирал там определенные бутылки определенной марки, то есть как бы для этой же фирмы, которая производит их. То есть как бы я сдавал это. То есть я приходил опять-таки же домой с этими продуктами какими-то, с чем-то домой, и я видел, как на меня смотрит моя мать, у меня есть сестренка младшая и братишка. То есть как бы они смотрели мне на руки, когда я приходил, они смотрели в мои руки, что принес мужчина домой. Когда мой отец был на Памире, то есть он там год был, он не приезжал к нам, и брат поехал за ним, и я остался ответственным за семью, в которой я живу. То есть мне приходилось быть мужчиной.
4: Тем, что мать не устранила вас от проблем, она принесла большую пользу вам?
5: Я думаю, что она большую пользу принесла. И еще мать нас учила с детства бояться как-то вот знать, что есть все-таки Бог. Что вот был такой случай, когда мальчик хотел меня утопить. Ну, не знаю, игрался он или не игрался, он был глухонемым. Он просто залез на меня в воде и начал меня топить. Это увидел мой брат, ну, и вытащил его, ну, как бы на сушу. Ну, не то, что сушу, там по колено была вода. Ну, мы вытащили его туда и начали его бить. Ну, я и мой брат. А потом я их сказал, давай не будем его бить, давай остановимся. Давай теперь не будем его бить. И брат спросил, почему? Он же тебя топил. Я сказал, ему Бог не дал язык. То есть он не может говорить, его Бог лишил дара речи. Давай мы не будем его бить, чтобы это не было как бы злом в глазах Божьих. Это может не понравиться Богу.
4: То есть познание Бога ты начинал не с чтения теоретического Библии, а из сердца как-то было
5: как-то
4: понимание.
5: Как-то да, было понимание из сердца. И это были, наверное, в основном опять-таки же как-то бабушка у нас была такой. То есть она каждому прохожему, у нас яблочный сад большой был на Памире, есть он до сих пор, и она каждому давала прям в сумках там яблоки. Вот несите, идите домой, типа, например, несите к себе. Потом пакет закончился, она в наволочках давала им эти яблоки. Она говорила как-то вот о тех вещах, что есть Бог все-таки. И я не знал, какой он этот Бог. Мне казался стариком с такой бородой, как бы такой, может, добрый такой дедушка, который исполняет желания. Вот. Моя первая молитва была такая, я сидел дома и думал, Бог, если ты есть, дай мне маленького львенка. Затем мне нужен был львенок, я точно не помню, но мне как-то вот хотелось. И я вот как-то вот обращался к Богу, которого не знал. То есть все-таки познания Бога какие-то были, вот они во мне были с самого детства.
4: Слушай, ну вот не зная Бога, все равно человек как-то решает, что в связи с тем, что он есть, нужно делать добро. Откуда это в сердце у человека?
5: Я не знаю, я думаю, что все-таки это как-то заложено в нас, так как мы сотворены Богом, я думаю, что это есть в нас внутри сам, каждого человека. И у кого-то это заглушено сильно, у кого-то не сильно, то есть у кого-то, не знаю, вот у кого-то проявляется это, а у кого-то и нет. Было такое, что у меня оно проявлялось, и когда были трудные времена, я спрашивал, почему? Почему, Бог, где ты вообще, или есть ты? То есть у меня была обида какая-то на Бога тоже. За те времена, которые я пережил, но сложные, может быть, времена те.
4: Фарид, мы сейчас совсем ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня. Может быть, тоже с ответами на вот такие «почему».

0: Я напоминаю вам, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня у нас в гостях в студии Фарид Чекабоев. Почему? Этот вопрос, я думаю, не только тебя беспокоит. Этот вопрос задают сейчас себе миллионы людей. Почему? Именно в связи с Богом. Почему так происходит это, другое? Почему?
1: Да, этот вопрос, я думаю, очень актуален.
0: И дальше как твоя жизнь шла? Школа не закончена еще к этому времени была?
1: Нет, я был в классе в седьмом.
0: Угу.
1: Школа не была закончена. И мы жили в доме, который снимали опять-таки же.
0: То есть все время своего жилья не было? Вот
1: не
0: я
1: было.
0: Слушаю, на Памире не было, в Душанбе не
1: на
0: было?
1: На Памире не было, в Душанбе приехали, жили в общежитии, после войны опять не было, этого общежития даже не было, и приходилось вот снимать. Учился я до 9 класса в 6 школах, я 6 школ поменял. Это очень, как бы, тоже повлияло на мою жизнь, какой-то отпечаток оставило. Почему? Потому что, когда каждый раз ты приходишь в новую школу, тебе приходится доказывать то, что кто ты есть. И это опять-таки же среди парней. То есть ты должен подраться со всеми или опять-таки же с кем-то из них, чтобы они поняли, что ты, например, там какой-то там после первого, там ты второй или третий, то просто когда поставили тебе какую-то там бирку.
0: Не что, последний человек.
1: Да, что ты не последний человек, что как бы с тобой, ну, надо считаться твоим мнением или твоими какими-то вот убеждениями. Вот, и это каждый раз надо было делать. Ну, я был готов к этому. Не сказать, что я был всегда везде на высоте. Но как бы люди считались моим мнением, то есть как бы одноклассники меня уважали. Так как я учился хорошо, ко мне тянулись и девушки, и парни, то есть как бы в том плане, чтобы я мог им помочь, как бы, ну, это выгодно, дружить с, ну, как бы с человеком, который, ну, с отличником. Он тебе поможет на контрольной, он тебе там подскажет, то есть как бы это был мой плюс. Был минус у меня поведение было очень плохое. Я был таким вот мальчиш-плохиш. Я учился хорошо, но вел себя очень плохо, за что меня и выгнали со школы в 8 классе.
0: Ты вел себя намеренно плохо или ты вел себя так, как считал нужным?
1: Не знаю. Я учился в школе, которая как бы, ну, была таджикская школа. Я в ней учился, я проходил мимо узбекской школы. Там в Таджикистане, в Душанбе, есть еще и школы, где, ну, как бы узбекские, там узбеки учатся на своем родном языке. И когда я был в 5, 6, 7 классах, вот все эти время, когда мы проходили мимо этой школы, они нас просто избивали, могли просто побить за то, что мы там не узбеки, а прошли через их школу. А когда я был в 8 классе, наступило какое-то время отомстить. То есть было время, когда приехали братья, уже я почувствовал, что у меня есть защита, они были старшими, они уже закончили школу, и я начал просто терроризировать эту школу. Я приходил туда, забирал у них ручки, часы, хлопушки, ну, там, петарды, тетрадки, ну, мороженое они мне покупали. Хотя я ростом небольшой был, но они знали просто, что если меня там обидеть как-то, то придут мои братья, и им будет плохо. Поэтому всем приходилось молчать, а я вот так вот. Потом в конце я разбил мальчику нос, лицо и все, что там, все, что есть на лице. Я сейчас сожалею об этом времени, но это было время. Потом приехала милиция, естественно, они там, ну, пришли, там, отвели меня к директору уже в моей школе. Пришла эта учительница, которая видела все это, наблюдала эту картину. Пришла она, пришли они, повели меня к директору, и мне сказали, вот, мы оштрафуем твоих родителей на энную сумму. И, как бы, опять-таки же, поняв, что есть эти братья, эти дяди, которые высокопоставлены в каких-то, ну, должностях, милиционеры просто встали и ушли. То есть не было никаких штрафов, ни протоколов, ничего. Но учительница упросила мою мать забрать мои документы из этой школы, потому что она говорила, что он меня доведет до инфаркта. И маме пришлось забрать мои документы и отдать меня в русскую школу. Это 9 класс, уже я учился в русской школе.
0: Фарид, прости за такой вопрос. При такой тяге к дракам ты был самоучкой, драчуном, или ты как-то профессионально этот уровень понимал где-нибудь?
1: Я как раз-таки вот тяга к спорту у меня была с детства. К дракам, к спорту, связанным, ну, каким-то восточным единоборством. В 97 году я пошел в одну ассоциацию, которая тренировала тэквондо. И преподавали там корейцы. Там был учитель кореец. Он и по сей день в Душанбе, его зовут Чон Чон Фи. И когда я слышал об этой школе, много разговоров было, что вот не ходи туда, потому что там эти люди, они христиане. А я из мусульманской семьи, и сказали, что там тебя могут обратить.
0: Люди, которые преподают бои?
1: Да.
0: Верующие?
1: Верующие люди. То есть, и мне сказали, что туда не ходи, потому что ты поменяешь свою религию, то есть свою веру. Ты изменишь, ты станешь изменником своей веры. И я, соответственно, я не хотел быть изменником своей веры, я сказал, что тогда я не пойду. И ходил туда один мальчик, он сказал: «Нет, ты, говорит, не изменишь свою веру, говорит, там ничего такого нет, я, говорит, туда хожу. Там, говорит, у них песни какие-то поют, там, говорит, девушек много, там, говорит, вообще прикольно очень, говорит, ну, давай пойдем со мной, все-таки разок сходи и посмотришь, понравится тебе или нет». И начал туда ходить сперва мой брат старший. А я всегда последовал, то как бы, каким-то примером своего брата и все время делал так, как делает мой брат. И поэтому я тоже пошел туда тренироваться. Это оказались верующие люди, это оказались необычные люди, люди, которых до этого времени я таких людей не видел. То есть это были люди, которые были как-то искренними, они были радостными, и эта радость была, она была подлинной, то есть она была искренней. Я такой не видел. Мои поиски Бога, они в исламе, они были какие-то непонятные. То есть я ходил, изучал, я читал вот это на арабском, но я не мог понять, что там написано, и как это связано со мной.
0: То есть у этих людей было меньше инструкции, меньше закона какого-то, да?
1: Нет,
0: просто была жизнь.
1: У них была понятная, да, у них была, во-первых, эта жизнь, их жизнь, это было для меня очень удивительно, то есть как бы я видел, как они живут, и они говорили на понятном мне языке, и они говорили не о законах, они говорили о любви. Они не говорили о том, что ты должен сделать то-то, то-то, то-то, пятое и десятое, чтобы тебе, как бы, ну, найти милость в глазах Всевышнего. Они мне говорили, что Он прежде полюбил тебя. Просто тебя кто-то любит. То есть тот Бог, которого ты, может, где-то как-то представляешь себе, как-то его знаешь. То есть Он просто тебя любит. Не за какие-то дела. Это было для меня потрясением. Я услышал в своей жизни, что меня кто-то любит, кроме моих родителей, просто так.
0: Услышал и поверил?
1: Я скорее почувствовал сначала, потом поверил.
0: Ты просто очень хотел этого.
1: Я, наверное, искал это, да. Я очень искал этого, поэтому мне как-то вот было сначала страшно. То есть было много препятствий со стороны моей семьи, так как она мусульманская. Было препятствий со стороны родственников, которые тоже очень сильно придерживаются ислама. Были препятствия со стороны соседей, со стороны друзей, упреки какие-то. Но, несмотря на это, я увидел то ценное, то истинное, которое есть в том месте, где я тренировался. То есть это была церковь. И в этой церкви мне рассказали про Бога.
0: Можно сказать, что это были миссионеры корейские.
1: Это и есть миссионеры корейские, которые посвятили свою жизнь тому, что через тхэквондо они рассказывают людям о Боге. Это люди, которые вот рассказали мне о Боге, про Бога.
0: Скажи технически, как находилось время там между боями или какой-то отдельный у вас был час? Когда вы слышали об этом?
1: Мы слышали как? Это было очень интересно. Мне друг сказал, что когда ты туда ходишь, там вначале как дискотека. Я думал, интересно очень, дискотека, может, для разогрева, думал, ну, разогреться, чтобы как бы как разминка. Но как выяснилось, когда я туда пришел, это было прославление. То есть это было прославление тхэквондистов, которые сидят, ну, в стойке такой вот, как вот йоги сидят, то есть скрестив ноги. Мы сидели, хлопали в ладоши, и инструментов не было. То есть мы просто хлопали в ладоши и пели гимны, читая их с какой-то книжки, которую нам дали.
0: Пели под какую мелодию?
1: Пели гимны «О, благодать». Пели гимны, христианские гимны.
0: Вас учили просто.
1: Да, нас просто учили, они пели, мы подпевали. То есть и со временем мы выучивали эти гимны, они были, там репертуар был небольшой, то есть там 4-5 гимнов, то есть мы их пели. А потом была молитва какая-то, короткая, и «Отче наш». И начиналась тренировка.
0: И ничего тебе внутри не препятствовало, да, этому?
1: Как-то я всерьез это не воспринимал, я думал, ну пусть они это делают, а я вот на тренировке я отдам себя как бы полностью, а это я так как-то пропущу. Я думал, что оно как-то вот мимо меня пройдет. А после тренировок, тренировки были понедельник, среда, пятница, а вторник, четверг у нас были библейские классы. То есть нам говорили по Библии. И это было очень интересно. Это как рассказы о Соломоне, например, рассказы там о царе Давиде. То есть это было очень завлекающе, очень интересно. И я вот как маленький вот такой парнишка, который стремится к чему-то такому воинственному, к чему-то такому вот героизму какому-то, там, перевернуть весь мир. И для меня это было очень интересно, так как это великие люди, мне рассказывали про них. И еще нас учили танцевать. С корейского это юльтон называется. Это танцы, когда прославляют Бога в танцах.
0: Фактически корейцы работали с подростками.
1: Да.
0: Вот дети вы были.
1: Да, да. Это были корейцы, которые жили в Душанбе, они говорили по-русски. То есть как бы сам пастор был кореец, который с Кореи приехал, и мастер. Соответственно, вот Чон Чон Фи и пастор Чейн Соп. А остальные, кто был, это были и таджики, это были и самаркандские. То есть был у нас Рустам, который закончил медресе в Самарканде. Это было, кстати, очень сильное для меня как бы потрясение. Он закончил медресе, ну, по исламу, то есть это очень сильное медресе в Самарканде. И я увидел его верующим в Иисуса Христа, то есть в церкви. И я, конечно, понимал, что он больше меня смыслит в исламе, вообще о Боге и о чем-то таком. И если он для себя избрал это, если он увидел в этом правду, то для меня это подавно должно быть правдой.
0: Но прежде чем приобрести какие-то предубеждения взрослые, ты просто, получается, как бы впитывал это с младенчества. Я считаю, 12-13 лет – это очень
1: маленький мальчик. Да.
0: И ты просто впитывал это, глядя на жизнь этих людей.
1: Да, я просто
0: впитывал. Миновав именно предубеждения какие-то межконфессиональные, да?
1: Ну да, наверное. Но опять-таки же это не сделало сразу меня ангелом. Мы приходили в церковь, там устраивали лагеря для подростков. Мы приходили как бы всей толпой со своей улицы. И также, например, приходили несколько, то есть, как бы, ребят с других улиц, например. И мы могли подраться прямо среди богослужения во время прославления, просто подраться. Просто потасовка там начиналась из-за какой-то, например, из-за места. То, что ты занял мое место, и пошло-поехало. А если там тронули моего брата, то все, все мы пошли туда-туда, ну, как бы, обидели нашего брата. То есть, с нашей улицы. И, как бы, были такие времена, когда мы в лагерях дрались, нас выводили, говорили, здесь церковь, здесь, ребята, здесь нельзя драться. То есть, как бы, объясняли нам какие-то вещи. То есть, сразу ничто не произошло, не прошло. То есть, как бы, те вещи, которые во мне были с детства, та тяга вот к каким-то вот дракам, та агрессия, наверное, какая-то, она тоже не прошла сразу и бесследно. То есть, как бы, она все равно, мой характер, он давал о себе знать. Каждый раз он давал о себе знать, и каждый раз приходилось со всем этим бороться.
0: А ты уже понимал, что надо бороться, ради чего бороться?
1: Нет, я класса до 9-го, до 10-го, я просто жил, как жил. То есть я знал, что есть Бог, знал, что Он меня любит, я знал, что я люблю Его, но это как-то не мешало мне драться. Я, учась в колледже, меня тоже раза два отчисляли, опять-таки же, за драки. Но я как бы, я не дрался просто так. Я дрался за что-то.
0: За идею.
1: За идею. Ну, идея, например, была в том, что как бы, ну, против дедовщины. То есть, как бы, у меня была такая вот революция, я собрал всех парней, ну, и мы избили там ребят, которые, ну, на курс старше нас. Там было несколько нюансов. Разок они просто подняли парня, он сидел в столовой, они сказали, уходи, мы здесь будем сидеть. То есть, ну, ты встань, иди куда-нибудь в другое место, а мы здесь посидим. То есть, мне это не понравилось. Я сказал, пусть он сидит там на месте. Они говорят, а что так, мы хотим сюда сесть. Я говорю, ну, мало ли что вы хотите. Он там сидит уже. То есть это нечестно, ну, как бы убирать его, потому что он младше и слабее вас. Но, естественно, как бы это все накопилось, я собрал парней, и мы их избили. За что меня и одного парня отчислили, его окончательно, а меня потом восстановили обратно, и я доучивался.
0: Сейчас снова небольшой перерыв, и снова прозвучит песня.

верить, чтобы зря не летели года, чтобы с болью и грустью не жить никогда. Как прожить, чтобы веру свою сохранить, не погаснуть и жить.

0: В эфире передача «Выбор» и Фарид Чакабуев в гостях в нашей студии. И расскажи, Фарид, это все равно присказка, это все равно как вступление ко взрослой жизни. Вот так ты формировался. Война, недостатки. Я потом, конечно, подведу какую-то черту, почему у тебя столько было тяги к тому, чтобы восстанавливать справедливость своими руками. Я думаю, мы позже коснемся этого вопроса. Как дальше формировался твой характер, твоя жизнь и, главное, твои отношения с Богом?
1: Ну, там особо не менялось ничего, пока я был в Душанбе. Когда я учился на втором курсе в колледже, мне пришлось ехать в Москву на заработки. У моей матери была мечта иметь свое жилье. Как я прежде говорил, что у нас не было его, и мы снимали. Мой брат уже к этому времени был здесь. Мой брат был в Москве, он работал, но, соответственно, сам один он не мог многое сделать, так как, когда я сюда приехал, мне было только 18 лет исполнилось. И я приехал к своему брату, и мы начали работать вместе.
0: А какая идея была? Собрать на жилье, не имея образования?
1: Да, не имея образования.
0: Имея 18 лет за плечами?
1: Не каких-то документов, ну, как бы, постоянно, как бы подтверждающий мое постоянное пребывание в Москве, то есть не будучи не гражданином Российской Федерации, и опять-таки же при этой дискриминации, которая есть здесь, при той, как бы, не знаю, вот неуважению к людям восточных национальностей, то есть при всем этом, то есть как бы другого выхода я не видел, как уехать в Москву и работать. И приехав сюда, я устроился работать грузчиком, что впоследствии заработало грыжу позвоночника. Отношения мои с Богом развивались так, что я нашел церковь только в 2004 году. Это была церковь Роса, в которой я по сей день хожу. И я пришел в эту церковь. И когда я уезжал из Душанбе, вот тогда это был переломный момент, когда я понимал, что я тут никого не знаю. Я не знаю, где здесь церковь. И я знал, что только Бог может быть со мной. И я сидел в подвале, и я молился, плакал, я рыдал. Это редко бывает, чтобы я рыдал. Но это был тот момент, когда я рыдал. У нас там в церкви есть подвал. И в этом подвале я молился и рыдал, и говорил Богу, что кто, если не ты, поведет меня в этой стране? Кто даст мне что-то, если ты мне не дашь? То есть, кто вообще будет заботиться обо мне? Я говорю, только ты можешь, Бог. Я это осознавал. То есть, в эти вот острые моменты, когда вот есть какие-то вот сильные нужды, когда ты понимаешь, что ни ты, ни кто-то другой не может тебе помочь, своими силами ты тоже не можешь, и ты понимаешь, что только Бог может тебе помочь. И когда я сюда приехал, и реально, то есть мое отношение с Богом, они изменились. Когда я начал ходить в эту церковь Роса, я нашел церковь, я был безумно рад, я просто был счастлив, когда я нашел эту церковь. И я благодарен Богу, что именно вот эта церковь, в которую Бог меня привел, я верю, и именно этот пастор Павел Александрович Савельев, то есть это любовь, которую они меня окружили. Там я почувствовал себя как дома. И мои отношения с Богом, они перешли на какой-то другой уровень. Я стал уже понимать, что мне надо меняться, что моя строптивость, вот мой характер, это не то, что угодно Богу, что Бог учит меня смирению. Все-таки ему угодно, чтобы я был другим человеком, чтобы я был человеком, который больше похож на него, а не на самого себя, чтобы делать дела какие-то, дела, которые, ну, в которых я бы мог помогать кому-то. И, соответственно, я в этом, я как бы жил, я работал, я обращался к Богу с молитвами, чтобы он мне помог все-таки мне и моему брату собрать денег на квартиру своей матери. И у меня был молитвенный дневник такой, в который я написал свою нужду, за что я молюсь, и есть такой, ну, это очень распространено вот среди христиан, и когда ставишь галочку, что вот молитва, то есть ответ на молитву такого-то числа. И случилось так, что через 2004 году, то есть как бы я нашел церковь, и в 2006 году, в апреле месяце, мы купили матери квартиру.
0: За два года вы вдвоем собрали деньги?
1: Да, мы собрали деньги, купили матери квартиру, и купили ей большую квартиру. Купили четырехкомнатную квартиру, сделали ей ремонт, поставили туда всю мебель, которую она хотела. Поехали домой. Вместе поехали домой с братом. И это счастье, которое было у матери, это счастье, которое переполняло ее. Та гордость, которую вообще как бы она испытывала за своих сыновей там. И ее отношение тоже к тому, что я хожу в церковь, к тому, что я христианин, оно тоже очень сильно изменилось. И она не стала препятствовать моей сестренке, как бы теперь ходить в церковь, она не препятствует моему братишке ходить на воскресную школу. И если приходят люди и что-то говорят из родственников, она говорит, я рада, что мой сын, он такой.
0: Она по плодам уже посмотрела.
1: Да, она видит по плодам, и она говорит, что их ничему плохому там не научили. То есть если бы, говорит, им их научили плохому, я бы это заметила. Но так как я вижу хорошее и доброе, то я думаю, что это как бы не повредит им. Если моя дочь ходит, и там сын младший тоже, то пусть ходит. То есть как бы она не против. Она сама была раз в церкви. Это когда была миссия тоже, корейский врач приезжал, он делал какую-то иглотерапию, и у нее болела спина. И это ей очень сильно помогло. Она очень положительно относится к христианам. И здесь после этого, опять-таки,

0: и работы там как таковой и нету, поэтому мои родители не работают, вот, и находятся на моем обеспечении.
1: Напомни, сколько тебе сейчас лет?
0: Мне 23 года.
1: Своей семьи еще нет, я имею в виду жены, детей.
0: Нет, жены.
1: И ты пока заботишься о родителях.
0: Да, я думаю, что когда у меня даже будут и жена, и дети, я все равно буду заботиться о своих родителях. Потому что, ну, я считаю, что это мой долг. Всегда заботиться о своих родителях. И вот этот кризисный момент, то есть как бы в отношениях с Богом, когда у меня настал после 2006 года, он длился тоже довольно какое-то время, пока я не поехал на выезд с ребятами, которые, ну, служителями, это был альфа-выезд, и там было мне пророчество.
1: Что значит на выезд? У вас миссионерская церковь?
0: У нас нет, это был выезд, да, это миссия, альфа-курс называется, и все, кто проходит этот курс, и посреди курса есть выезд, то есть как бы когда выезжают на уикенд, то есть на выходные, и встреча с Духом Святым называется. И тогда мне было пророчество, и Бог говорил через служителя, что все это время я был с тобой. Все эти годы тяжести. Этот вопрос все-таки оставался внутри меня без ответа. Хотя я и многое увидел, много чудес, много ответов на молитву. Но этот вопрос, он как-то вот все время был. Мне было обидно за те годы, которые я прожил в нищете, в недостатке, в каком-то вот таком месте и в тех ситуациях, в которых я жил. Например, почему я пережил войну, а вот ребята, которые ходят со мной в церковь, они не видели этого. То есть это все-таки был вопрос во мне. И Бог дал на него ответ, и он сказал, «Все это время я был с тобой». И перед моими глазами пронеслось почти вся моя жизнь, ну, и вот эта небольшая, которую я прожил, и все те моменты, когда нам реально было плохо, и реально было вроде не на кого надеяться. И я вот тогда я увидел, что в те времена с нами был Бог. С нами просто был Бог. Хотя мы его не знали, хотя... Я даже представления о нем не имел такого, что он меня любит, что он обо мне заботится. Тогда вот я увидел, что через все это время провел меня только Бог. То есть я за все это время, никто из нас не заболел, хотя по стране ходил брюшной тиф, и многие умирали от этого. И много было бед, которые миновало. То есть как бы наш дом прошел мимо как-то всего этого. И все это я увидел во всем этом руку Божью.
1: Фарид, знаешь, мой главный вопрос к тебе, может быть, исходя из твоего характера, из твоей такой закалки национальной, как ты, человек, который привык все ставить своими руками на места, справедливость восстанавливать, как ты научился доверять Богу это делать?
0: С этим проблемы были, большие были проблемы. С этим очень сложно бороться, с этим нелегко бороться. Когда ты сам в своей жизни делаешь все, тебе очень сложно доверить Богу сделать в твоей жизни что-то. И есть вещи, в которых ты бессилен. Ты не можешь сам своими руками или своими усилием сделать что-то.
1: И Бог давал такие ситуации, чтобы ты почувствовал, что ты бессилен?
0: Да, конечно. Бог давал ситуации, когда было такое, что я влез в криминал. То есть я влез в криминал, и это было, ну, неправильное отношение. Опять-таки же, в той области, где я работаю, это торговля определенных продукций. И бывало, что ребята привозили ворованный товар, и с этого ворованного товара я имел большой процент, если я его продавал. Соответственно, сбыть куда, я знал куда, и я имел людей.
1: Это было большим искушением.
0: Это было очень большим искушением для мальчика, который, наверное, жил в недостатках.
1: И который в конечном счете сейчас зарабатывает. Да,
0: который зарабатывает, и у которого есть теперь как бы возможность заработать много, то есть как бы достаточно, и за короткое время. То есть вроде я это не воровал, я просто позвонил людям, которые пришли, забрали у этих людей, купили у них, а мне дали мой процент, то есть довольно большой. И в один день я мог заработать столько, сколько рядовой рабочий работает месяц и получает. То есть как бы это было очень сложно, и избавиться от всего этого для меня было очень сложно. Я говорил, что я больше не буду этим заниматься, что это неправильно.
1: Это самое большое искушение деньгами для многих людей.
0: Оно было очень большое, да. Угу. И я сказал, что я не буду этим делать. Я каялся как-то, я сидел. И потом опять, когда... приходили эти люди, когда приносили опять-таки же этот какую-то продукцию, и когда я прям видел это, и я не мог удержаться, и опять случалось, ну, как бы повторялась та же история, я наступал на одни и те же грабли несколько раз, и я понял, что я сам не могу. А так как я воспитан в такой строгой, как бы сказать, уличной закалке, я не мог доверить кому-то что-то рассказать о себе. Я довольно скрытный был, то есть как бы я и сейчас с этим борюсь, со своей скрытностью. Я не мог рассказать кому-то, что вот у меня такая вот проблема, что я не могу избавиться от этого.

0: и выезжая, опять-таки же, на мотивизацию, то есть была мотивизация, и я туда поехал, как-то вот не хотя, я не хотел туда ехать, мне уже было сложно приходить на собрание, мне было сложно вообще находиться среди верующих, потому что я чувствовал себя уродом.
1: Грех разделял.
0: Да. Хотя они смотрели на меня, как на брата, они любили меня, они также со мной здоровались, они меня приветствовали, но я сам понимал, что есть проблема во мне, и я чувствовал себя уродом, мне было комфортнее не ходить туда. Хотя, опять-таки же, не идя в церковь, я понимал, что мне не убежать, то есть как бы я от Бога никуда не денусь, Он все равно видит меня. Он сейчас, например, смотрит на меня, я лежу, хочу уснуть, не могу заснуть. Я знаю, осознавал, что лучше мне быть с Богом, и отвернувшись от всего, тогда мне будет мир. А если я найду все и отвернусь от Бога, то мне ничего за это не будет. То есть, как бы я все равно буду, как бы, ну, я буду в минусе, так сказать. То есть потеряю душу свою. То есть, приобретая все, и если не приобрету Бога, я потеряю свою душу. А с Богом я могу приобрести все. То есть, и поехал туда, на мотивизацию, и там Бог тоже пророчил через брата, который за меня молился, и говорил, что Он все прощает, что Он изглаживает беззаконие, и Он дает восстановление. То надо прийти, надо открыть. И тогда я, переступая через свою гордость, переступая через себя самого, я рассказал брату, что у меня вот такая вот проблема, что вот так-то, вот эти искушения, вот они вот в моей жизни есть, и что мне самому не устоять, то есть как бы и только тогда, когда я открылся, то есть как бы я рассказал, то есть за меня помолились, я помолился, и случилось так, что эти люди сами исчезли из моей жизни. То есть эти люди, они исчезли из моей жизни, я ушел с этой работы, вот. Сегодня был последний день, когда я сюда туда пошел, и то как-то неофициально я ушел с этой работы, я планирую сменить телефон и начать по-новому, найти новую работу.
1: С чистого листа.
0: С чистого листа, так как Бог дает мне шанс.
1: И Бог тебя взял не наказанием, не строгостью, а любовью вот через то пророчество, что Он готов прощать.
0: Да. Да, я все-таки думаю, что есть люди, которым кому-то нужен кнут, а кому-то пряник. И вот в моем случае, наверное, это был в моем случае это был пряник, так как Бог привел меня. Я не заболел ничем-то, меня там ни горе никакое тоже не случилось, вроде все хорошо, но Бог привел меня вот как-то вот так, вот полюбовно, рассказав, ну, как бы, о своей милости. Я не знаю, вот в моей жизни, наверное, вот это больше работает, чем то, чтобы меня наказывать. Так что вот Бог меня помиловал, призвал опять, позвал к себе, принял, как история с блудным сыном. И Бог дает возможность начать с чистого листа писать новую историю своей жизни, которая будет без прошлых, наверное, ошибок. Но нет гарантии, что она будет вообще без ошибок, но на то есть милость Божья, что мы каждый раз, даже если мы будем в чем-то падать, то Бог нас будет все время поднимать, потому что написано, что 7 раз упадет праведник, и 7 раз поднимется и пойдет дальше.
1: Большое спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, сегодня у нас в студии в гостях был Фарид Чакабуев. Спасибо тебе большое за искренний, за откровенный рассказ. Сегодня мы очень много говорили о милости, о любви и милости Божьей. И думаю, эта тема сегодня затронет многих и многих наших радиослушателей. А наша передача «Выбор» подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы — семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он — Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Аллилуйя! Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по бездным, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фегору и ели жертвы бездушные, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие. Жен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит.

Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь. Что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих.
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Это наполненная бесценными истинами книга о Христе, написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая

0: истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму» с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «вначале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Овцы слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 10 главе 27-28 стихом.
1: Едва ли есть более приятный и более трогательный образ доброго пастыря.
0: И нет утешения лучше и драгоценнее, какое Иисус сказал в словах этого текста.
1: Христос купил нас дорогою ценой своей крови, и Он вправе сказать «Мои овцы».

0: Один путешественник старался уверить сирийского пастуха, что овцы узнают его по одежде, а вовсе не по голосу. Пастух же утверждал обратное. Чтобы узнать, кто же из них прав, путешественник и пастух обменялись одеждой. Одевшись в одежды пастуха, путешественник стал звать овец и пошел вперед. Но овцы за ним не пошли. Потом овец позвал их хозяин, пастух, и овцы сразу же побежали к нему.
1: Поэтому Христос сравнивает детей Божьих с овцами, которые слушаются голоса пастыря своего.

0: Рожденный от Бога человек прислушивается к голосу небесного пастыря и идет за ним, куда бы он ни вел, так как он знает их потребности, немощи, желания и заботится о них.
1: Он ищет заблудившуюся, исцеляет больную и носит слабую овцу.
0: В руке его безопасность и защита против всякого врага и всех опасностей.
1: Пресвитеру церкви позвонили по телефону и попросили его сказать тему его проповеди в предстоящее воскресенье, чтобы поместить ее в газете. «Господь, пастырь мой», — ответил он. «И больше ничего?» — спросил журналист. «Это все», — ответил пастор. На следующий день в газете так и напечатали тему проповеди. «Господь, пастырь мой, это все». Газета напечатала тему ошибочно, но название темы оказалось соответствующим истине, великой истине.
0: «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
1: Если Господь наш пастырь, это все, что нам нужно знать на всю жизнь.

0: Вслед за Иисусом шагаю вперед. Живу я любовью, что Бог мне дает. Мне завтра не страшно, легко мне вздохнуть. Вслед за Иисусом свершаю мой путь.
1: Путь узкий, тернистый, но я не страшусь. Изгонит боязнь любовью Иисус. Без Духа Святого не смею шагнуть. Вслед за Иисусом свершаю мой путь.
0: Долиной ли смерти я ночью пойду, Господь отвратит и печаль, и беду, и свет засияет сквозь мрачную жуть, вслед за Иисусом свершаю мой путь.
1: Господь этот путь проложил для меня и спас от гиены, терзаний, огня, чтоб в Царстве Небесном я мог отдохнуть, вслед за Иисусом свершаю мой путь.

0: Дорогой друг, является ли Христос твоим добрым пастырем?
1: Если нет, то поспеши к Нему, пока еще не поздно.

0: Пусть история станет пылью, и луна навсегда зайдет, словно птица птенцов под крылья нас Спаситель к себе зовет.
1: Приходите к Нему за светом, когда гаснет над миром свет. Приходите к Нему, поэты, когда в сердце горенья нет.
0: Приходите к Нему, все люди, когда царствует грех вокруг. Вас Господь укорять не будет, Он ваш верный, надежный друг.
1: Приходите, коль голос слышен, этот тихий небесный зов. Тот, кто хочет подняться выше, подойти под Его покров.
0: Приходи к Нему, где бы ты ни был. Он сказал: приходи, приму. Золотые веснушки неба темной ночью зовут к Нему.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Плащ». Глава третья. После обеда. Мустафа купил ломоть хлеба и две жареные сардины, присматривая себе местечко, где бы это съесть. Ему так не хотелось быть одному, он искал шумной компании с ее громким разноязычным говором, где, возможно, даже дерутся, только бы забыть ту тихую комнату с запахом дегтя от рыбацких снастей, бледное лицо женщины и больного ребенка. Он присоединился к группе чистильщиков обуви, сидевших на мостовой возле автобусной остановки, и принялся с наслаждением уплетать свой скудный обед. Чистильщики обуви сейчас особенно преуспевали, потому что все хотели выглядеть нарядными на Рождество. С утра они побывали уже в центре и на рынке, и теперь обменивались услышанными новостями. Этот праздник был самым интересным временем года. Такое изобилие продуктов в магазинах и изобилие великодушия в сердцах и душах клиентов. «Что обычно делают эти христиане в свой праздник?» – спросил долговязый мальчишка, презрительно усмехнувшись. «Едят индюшатину», – ответил какой-то мужчина. «Я как-то работал у одного из них. Пьют и курят много сигар. И еще дарят подарки своим детям. Просто удивительно, как много они едят. Но мне они ничего не предложили. Я ведь был всего-навсего мальчишкой, сыном садовника». Он презрительно сплюнул и привалился к стене. «А почему они отмечают этот праздник?» — снова спросил долговязый. Казалось, он заинтересовался рассказом. «Они говорят, что в этот день родился пророк Иисус», — ответил другой парень. «Говорят, что он Сын Божий. Ложь и богохульство. Да сохранит Аллах всех правоверных мусульман». «А я все знаю о них», — вмешался третий с жаром. «Я был когда-то в христианском госпитале после драки с парнем, который украл у меня табак. Тот ранил меня ножом в плечо. Я находился у них 4 дня. Ночью на Рождество они собирались, молились и учили нас странным словам. Вот что они пытались нам внушить. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Мальчик так удачно подражал акценту английского проповедника, что его представление было встречено взрывом смеха. «Настоящие мусульмане прятали головы под простыни», — продолжал говорящий, воодушевленный поддержкой. «Но кое-кто слушал и даже повторял эти слова, надеясь, что их будут лучше обслуживать. Лицемеры! Все же я должен сказать, что доктор их добрый человек. Он относился ко всем одинаково, не обращая внимания на то, слушали мы их проповеди или нет. Он также не предпочитал богатых». Мужчина постарше, задумчиво жевавший жевательную резинку, все это время прислушивался к разговору и неожиданно вмешался. «Не все лицемеры. Время от времени кто-то попадается на их удочку и начинает верить. Вот, например, Хасан, который работал в порту. Он заболел тифом и пробыл в том госпитале 2 месяца. Его околдовали довольно основательно, после чего парень заявил, что он уже не мусульманин. Хасан потерял работу, родственники выгнали его из дому, но ничто не поколебало его. И странное дело, он не возмущался, не кричал, не спорил, а спокойно ушел, сказав, что нашел путь к миру. «А где он теперь?» – спросил сын бывшего садовника. «Не знаю. Некоторое время он просил милостыню на улице, но никто из мусульман не помогал ему. Так или иначе, он уже не в нашей компании. Несчастный глупец!» Разговор перешел на другие темы. Чистильщики обуви вернулись на рынок, а Мустафа и еще кое-кто остались ожидать прибытия автобуса из дальнего рейса. Возможно, кто-то получит возможность заработать. Время летело незаметно. Вдруг сын сапожника опустил руку в карман и вскрикнул. Там было пусто. Его обокрали. В бешенстве он накинулся на ближайшего мальчика, случайно им оказался Мустафа. Парнишка упирался, отчаянно сопротивлялся, но с плеч его все же стащили плащ, ударами заставили молчать и принялись обыскивать. У него, конечно, ничего не нашли. Оттолкнули в сторону и отправились за полицейским, заподозрив кражи чистильщиков обуви. Ожидалась большая свалка. Мустафа, потрясенный случившимся, весь в ссадинах, решил убраться подальше. Он направился к своему единственному прибежищу, к набережной, и в третий раз за этот день стал мерить шагами.

играем в нее. И это подтверждает следующее свидетельство. Постоянно обвиняя других, обвиняя обстоятельства и Бога, я перестала отвечать за собственную жизнь, за свои грехи и решения. И тогда я почувствовала себя абсолютно беспомощной, будто попала в ловушку. Я верила, что часто падаю в депрессию из-за того, что я жертва. Мне казалось, что депрессия не моя вина. Когда я начинала осознавать, что депрессия появляется вследствие моего решения гневаться, то стала принимать на себя ответственность за свой грех и обрела свободу. У меня были греховные отношения с одним сотрудником на работе. Я принимала от него эмоциональную поддержку и нежность, потому что у моего мужа были от меня секреты. Он увлекался порнографией и не поддерживал меня. Мне казалось, что именно поведение мужа заставило меня вступить в связь с коллегой. Я оправдывала себя и думала, что веду себя лучше, чем мой муж. Никогда не забуду тот день, когда во время одной конференции женщина средних лет вышла к сцене и поделилась своим свидетельством. Она представилась и сказала, что работает психологом уже 22 года. Ее следующие слова были такими откровенными, что проникали глубоко в сердце. Прерывающимся голосом она сказала: «Я прошу прощения у тебя, мой Бог, и у вас, мои сестры, за то, что все это время я обманывала вас и уводила с верного пути. Я не говорила вам, что только вы отвечаете за свои поступки. Простите меня». Только принимая на себя полную ответственность за свой выбор и отношение к окружающим, мы можем полностью освободиться от чувства вины. Как сказал один писатель, грех — это лучшая новость в нашем бедственном положении, потому что если это грех, то всегда есть выход, есть возможность покаяния. Вы не можете покаяться в недостатках воспитания или в эмоциональной ране, которую нанесли вам родители. От этого вам не избавиться, но вы можете покаяться в грехе. Грех и покаяние — единственные закономерные предпосылки для радости и надежды. Но есть еще один вид лжи. Ложь 17. Я не могу постоянно побеждать грех. Наверное, любой христианин по собственному опыту знает, что испытывала женщина по имени Хизер. В моей жизни столько грехов. Как я могу стать свободной? Мне кажется, я безнадежный случай. Я так хочу избавиться от грехов, но они продолжают править моей плотью. Мне стыдно снова и снова приходить к Богу с одними и теми же грехами. Когда я вываливаю перед Ним все сразу, то кажется, что все становится еще более безнадежным. Как мне освободиться от лжи? Я хочу измениться. Эти слова напоминают мне крик души апостола Павла. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Послание Римлянам, 7 глава, 21 по 24 стих. Более половины женщин, которых мы опросили, признали, что поверили в ложь, будто не могут постоянно побеждать грех. Становится очевидным, что сатана использует эту ложь, чтобы лишить верующих свободы. Как мы увидели в отрывке из послания к Римлянам, любое дитя Божие имеет новую природу, природу, которая желает повиноваться Богу. Глубоко в душе каждый истинный верующий

хочет жить, угождая Богу. Человек, у которого нет такого желания, должен поставить под сомнение подлинность своего обращения. Однако по Писанию, даже после того, как мы рождаемся свыше, наша плоть, наши естественные наклонности, продолжает вести войну против Духа Святого, живущего в нас. Дух говорит «прости», плоть говорит «не прощай». Дух говорит «будь воздержанным», плоть говорит «ешь, что хочешь и когда хочешь». Дух говорит «отдайте деньги нуждающемуся», плоть говорит «потратите деньги на себя». Дух говорит «проведи это время в слове и молитве», плоть говорит «у тебя был трудный день, а расслабься сейчас перед телевизором». Дух говорит «придержи язык, то, что ты хочешь сказать, жестоко и не нужно». Плоть говорит, скажи все, как есть. Каждый раз, когда мы делаем выбор в пользу плоти и не уступаем Духу Святому, мы позволяем греху властвовать над собой. С другой стороны, каждый раз, говоря Духу «да», мы даем Ему больше власти над своей жизнью. Постоянно подчиняясь греху, а не Богу, мы укореняем в себе привычки, которые крайне трудно преломить. Мы выбираем рабство греха. Некоторое время мы пытаемся поступать правильно, терпим поражение, пытаемся преломить себя и вновь терпим поражение. И тогда дьявол начинает убеждать нас, что ничего нельзя изменить, что мы всегда будем рабами этой греховной привычки. Мы думаем, что толку? Я ведь все равно проиграю, я всю жизнь буду проигрывать эту битву. И мы сдаемся. Что произошло? Сатана победил, заставил нас поверить, что мы не можем жить, постоянно побеждая искушение и грех. Хотя у Кристины и Шерил были разные проблемы, однако в сущности с ними произошло одно и то же. Я боролась с влечением к женщинам. Причем точно знала, что это было безнравственно. Как я не боролась со своими мыслями, все становилось только хуже. Я думала, что не могу контролировать свои мысли. Я знала, что нечиста перед Богом, но просто не могла избавиться от этого. Многие годы я страдаю от обжорства. Я борюсь с этим каждый день. Я постоянно чувствую, что не могу измениться и что никогда не одержу победу. Некоторое время я держусь, но потом ложь возвращается, и все начинается сначала. Помните, наши мысли определяют наш образ жизни. Если мы верим, что все равно согрешим, то мы согрешим. Если мы верим, что будем жить в рабстве, то будем жить в рабстве. Если мы верим, что не сможем победить, то и не победим. Шерил сделала одно важное замечание. Она верит, что не может измениться. Как это ни странно, но осознание этого факта — первый шаг к победе над грехом. Ни вы, ни я не в состоянии изменить себя, потому что Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Итак, что нам делать? Как же освободиться от греха? Освободить нас может только истина. Благодаря жертве Иисуса мы можем побеждать грех. Сатана нам больше не хозяин, и мы больше не должны быть его рабами. Если вы во Христе, то истина в том, что, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание Римлянам, 6 глава, 18 стих и 8 глава, 2 стих. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Бог не может простить мой грех. Истина. Крови Иисуса достаточно, чтобы покрыть каждый грех, который я совершила. Нет такого греха,
который Бог не может простить. Божья благодать больше, чем самый большой грех на свете. Ложь. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Истина. Бог не спрашивает с меня за грехи других людей. Я отвечаю за то, что выбираю сама. Ложь. Я не могу постоянно побеждать грех. Истина. Если я дитя Бога, то могу не грешить. Я не рабыня греха. Во Христе я освободилась от греха. По милости Божией и благодаря крестному подвигу Христа я могу побеждать грех. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «О сосудах Божьих». Вы сегодня послушаете также пение Бориса Бережного, исполняющего гимн Александра Каракуца. Гимн называется «Не говори». Итак, друзья мои, желаем вам Божьих благословений в прослушивании нашей радиопередачи «Луч надежды».

Второе послание Тимофею, 2 глава, с 20 стиха. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Второе послание Тимофею было написано апостолом Павлом во время его заключения, то есть когда он был в тюрьме, перед его мученической смертью. Это было в Риме. Он пишет своему молодому заместителю, чтобы тот пришел к нему как можно скорее, ибо он, то есть апостол Павел, говорит о себе в 4 главе этого же послания: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». То есть, другими словами, он ждал дня своей смерти, и он знал, что будет казнен. Представьте себе последние дни вашего уважаемого наставника, пишущего вам последнее письмо перед смертью. Или представьте последнюю встречу, последнее прощание и последнее наставление этого человека. Последние слова. Как они важны. Апостол Павел считал Тимофея способным, как и, впрочем, и Тита, считал способным стать продолжателем его великого дела, дела благовестия, дела учительства и особенно дела пастырского служения в Церкви Христовой. Два послания к Тимофею и послание к Титу всеми богословами признаются как послания пастырские. Сугубо для первых лиц Церкви они были написаны. И в нем мы читаем поучения пресвитерам, диаконам, учителям и так далее, то есть служителям в Церкви Христовой, в Доме Божьем. Кроме всех наставлений, начиная с первой главы до третьей этого послания, есть своеобразная вставка о служении в Церкви, то есть о людях, которых употребляет сам Господь Бог для служения в Церкви в Доме Его. И до, и после этого фрагмента о служении он увещевает своего друга Тимофея, как мог бы увещевать любящий отец сына своего возлюбленного. Начиная с 8 стиха 1 главы и по 16 стих 2 главы, он говорит, советует, приказывает, как мог бы сказать отец, как мог бы приказать господин, повеление для постоянного исполнения именно тому, кому это относится. Апостол Павел говорит, он изрекает, и ни много ни мало, а 11, кажется, глаголов или 11 повелений, которых не должен никогда забывать Тимофей во всей своей предстоящей жизни, во всем служении. Вот эти повеления-глаголы апостола Павла. «Не стыдись свидетельства Иисуса Христа, держись учения, храни завет или залог Духа Святого, укрепляйся благодатью, передавай верным людям это учение». Переноси страдания, разумей, помни, напоминай, старайся и удаляйся от пустословия. Такие важные постановления или советы, или даже приказы апостол Павел прерывает, чтобы сказать что-то не менее важное. А что именно? А вот что имел в виду апостол Павел. Он пожелал здесь сказать: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Интересно, почему так говорил апостол Павел? 21 стих этой главы говорит следующее. «А кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Кто будет чист от всего? От чего? От пустословия? От людей, разрушающих веру? От ересей? От того, что несут эти люди в своих заблуждениях в церкви?
от тех людей, которые влияют на церковь, как, например, Именей и Филит? О чем же речь? Что хотел сказать конкретно апостол Павел? Мы знаем, что во время уже служения апостола Павла было отступление от веры, от истины Христовой. Уже тогда многие люди говорили, что не было Иисуса Христа, воскресшего как Бога. Они думали, что умер Он как человек, и все. Не верили в воскресение Иисуса Христа. И это было уже во дни апостола Павла. Церковь Иисуса Христа – это как своеобразный большой дом, где есть различные сосуды – и золотые, и серебряные, и деревянные, и глиняные. Золото и серебро для почетного употребления, мы прочли с вами, то есть для приемов, для праздников. Ну а дерево и глиня – это для низкого, то есть для обыденного, ежедневного употребления. И так бывает всегда. Когда приглашают гостей, тогда ставят самую лучшую и дорогую посуду в богатых домах. Но сразу же приходит мысль, традиционная и очень ошибочная, что именно сосуды в почетном употреблении, в духовном смысле, это никто иные, как служители, служители церкви. Например, пресвитеры, диаконы, проповедники, регента, хористы. Ну а сосуды в низком употреблении, это, может быть, сторожа, уборщицы или еще какие-нибудь служители. С такими рассуждениями можно было бы согласиться не более чем на 10%, так как служение пресвитеров, диаконов и других служителей в церкви – это служение слуг, это служение служителей, но не господ. И служители не должны господствовать в Доме Божьем. Это верно, это по Слову Божию. Служитель – это не командир и не хозяин. Но это раб Иисуса Христа, готовый послужить всякому, кто нуждается в какой-либо помощи. И, как правило, самую грязную в духовном смысле работу, самая неприятная часть ответственности за исполнением того или другого дела лежит на обязанностях пресвитеров, диаконов, кто должен делать эту неприятную работу. И они делают это. И хорошо, если они не ропщат. Мы видим избранных для служения в церкви пресвитеров и диаконов на собрании, когда они в силу своих обязанностей на первых местах сидят. Это только десятая часть их труда. И, возможно, здесь они и золотые, и серебряные сосуды. Но кто знает их повседневный труд, их нужду, их перегрузки, их переживания, наконец? В это время их даже невозможно назвать глиняными или деревянными сосудами, но скорее посудой разового пользования, которую никто не моет и выбрасывает в гарбич. Я сам знаю это на практике служения. Я знаю это не понаслышке, и многие из вас знают это так же хорошо. Однако у Бога свое определение для каждого из нас. Мы все сосуды в чести, освященные благопотребной владыки, годные на всякое доброе дело, как написано, ибо Он определил нас для своего служения. В свое время Бог дал особый дар Веселиилу, чтобы тот мог изготавливать различные вещи для скинии собрания. Из ткани, из меди, из дерева, серебра, из золота и других камней драгоценных. И то, что делал он, это была великая помощь для Моисея и великое благословение для всего народа. Он делал это тщательно, с большой любовью. Это было дело Божье. Бог, надо сказать, зорко смотрит за употреблением каждого сосуда в отдельности, ибо всему свое время и время всякой вещи под небом. Это первое. Второе то, что каждый сосуд предназначен для какого-то особенного дела и используется именно только по своему назначению. И третье. Все сосуды, какие бы они ни были, необходимые владыке. На что? На то, чтобы употреблять эти сосуды на всякое доброе дело. Случилось, что во время еврейского пленения Навуходоносор вывез
все сосуды из Дома Божия в Вавилон. И Даниил, молодой человек, избранный Богом сосуд, в духовном смысле я говорю, сосуд Божий, пророк Израиля, стал свидетелем бесцеремонного обращения царем Валтасаром с сосудами из этого же самого Дома Божия. Этот царь был нечестивым правителем, и Бог терпел его, но только до тех пор, пока он не прикоснулся к святыне Божией, к сосудам, которые когда-то взял Навуходоносор из Дома Божия, к сосудам освященным, бережно хранимым и предназначенным специально для богослужений. И хотя храм Иерусалима был разорен, разрушен и опустошен, все же сосуды сохранили свое предназначение. Только священники, а не развращенные язычники, должны были прикасаться к ним и только для богослужений, но не для пирушек, не для вельмож, не для царя и его наложниц. И вот рука. Рука человеческая, пишущая на стене слова, от которых задрожали колени у этого царя и стали биться одно о другое. «Мене, мене, такел, упарсин». Суд, кара, смерть, разгром Вавилона, конец династии, конец государства. Вот неполный перечень всех несчастий. Почему? Потому что рука писала. Рука Божья писала эти слова осуждения этому нечестивому человеку. За что? За оскорбление Бога. Но почему? Потому что око его зорко наблюдает за действиями каждого человека и не оставляет без внимания свои сосуды из храма его. Это первое. Второе. Бог рассматривает нас как сосуды, предназначенные им самим для особого употребления. Все народы использовали различные сосуды, и большие, и малые. И в Израиле обычно употребляли глиняные сосуды для хранения зерна. В других сосудах хранилась драгоценная мира, в третьих – вино, в четвертых – пергаментные свитки и так далее и тому подобное. Но в духовном смысле Бог имел и Иеремию, и Исаию, и Давида, и Асафа, Ефая и Гедеона, Самуила и Иоанна Крестителя. Все эти люди в духовном смысле были особыми сосудами, благопотребными владыке на всякое доброе дело. Об апостоле Павле, когда еще он был Савлом из Тарса, Господь сказал, что он, то есть Савл, будущий Павел, есть его избранный сосуд, чтобы он мог стать апостолом язычников. И все мы, и сегодня, и как были вчера, сосуды благопотребные владыки, каждый для особого дела. Слава ему за все. И третье. Все сосуды в его ведении, в его распоряжении, и все сосуды драгоценны в его очах. Неважно, золотые они или серебряные, глиняные или деревянные, но, может быть, абсолютно даже из соломы сделаны, но это все-таки сосуд. Пусть он будет очень дешевый, но он необходимый. Почему апостол Павел делает неожиданный переход от увещаний к объяснению о сосудах? Он имел в виду, что мы, все члены Церкви Христовой, находимся в ведении Христа, в его распоряжении. Он понимал, что в церкви не принесут пользу ни Филиты, ни Именеи, ни Александра Медники. Нет, ни прочие еретики, потому что они выплескивают из себя еретическое содержимое, вредное для тела Христова, оставаясь пустыми сосудами гнева Божия. Однако каждый христианин, если он является сосудом Божьим, обязан иметь содержимое, то есть то, что хранится в его сосуде. Живое Слово Божье. Это пища и питье для души нашей. Это драгоценная мира, это благодать Духа Святого, это масло, дающее огонь любви к Богу. Мы – сосуды, благопотребные владыки. И для праздничного часа Господь использует нас, и для ежедневного употребления. Однако мы знаем, что те, кто хотел быть золотым сосудом и им не стал, разбился в прах, хотел почета, а получил позор, кто был поначалу сосудом и стал впоследствии черепком,
потому что не ценил того, что должно быть в сосуде, не ценил содержимое внутреннее, но смотрел на внешнее, кто вышел от нас, как написано, но никогда не был нашим. Сосуд, если этот христианин, обязан предохранять себя от нечестивого влияния ереси, гордости, самомнения, но наоборот, понимать, что только тот сосуд, который является необходимым для Господа, должен быть своеобразным инструментом, и чтобы этим инструментом мог пользоваться сам Господь для всякого доброго дела. Если христианин понимает это, то вознаграждением ему будет не особая честь, не особые привилегии, а особое служение, благопотребное, опять-таки, владыке. К сожалению, даже в церквах мы можем видеть, даже среди служителей, маловато глубоких духовных братьев, таких, как были отцы наши, таких, которые учили нас смирению. И все-таки смиренные люди есть. Смиренный сосуд увидит Христос, увидит Его и оценит Его, и совершит Его так, что если даже этот сосуд и глиняный, или деревянный, то в его руках, в руках великого мастера, ты, смиренный человек, можешь превратиться в серебряный или золотой сосуд. Это сделает сам Господь. Ты сам это не сделаешь никогда. Сам христианин не должен думать о том, достоин ли он почести, а он должен думать о том, достоин ли он такого служения. Сокрушенное покаяние, любовь к Богу и Его делу, верность исполнению малого, смиренное хождение в непорочности – вот на что смотрит Бог. Итак, сосуды – это мы. Бог знает, как и когда нас определить, и куда нас определить, на какое дело, чтобы сделать нас благопотребным себе. Правильное понимание своего предназначения, то есть ясность – не кто ты, а для чего ты. Господь говорит в Своем Слове, «Вы – храм Духа Святого, живущего в вас, и любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Посмотрите на сосуд Иосифа. Иосиф был драгоценным сосудом на целую сотню лет. Но понимал ли он в начале своей тяжелой судьбы, проданного в рабство человека своими братьями, понимал ли он будущее свое? Наверное, нет. Но Бог потом открыл ему, почему с ним случилось такое. И далее он сказал своим братьям, «Бог меня послал сюда, чтобы спасти свой род, отца и всех вас от голода». Однако он еще не понимал, наверное, что путем рабства в Египте Израиля и его чудесного освобождения через Моисея Бог дал всякому грешнику прообраз, освобождение уверовавших от рабства греха и получивших спасение во Христе. Рабство в Египте стало прообразом рабства греха. И освобождение из царства, из плена египетского, сегодня мы рассматриваем для себя, для своей духовной жизни, как освобождение от рабства греха во Христе. Для спасения евреев, сосуду Божию Иосифу, нужно было жить в Египте сотню лет. Для спасения Израиля в Мидо-Персии и Сфире нужен был только один день. Сосуд на 100 лет и сосуд на один день. Но и там один и тот же результат. Великое спасение. Спасение народу Божьим. Ты трудишься в семье всю жизнь, а дети не пришли ко Христу, однако это твой труд. Но вот от проповеди одного проповедника обратился твой сын или твоя дочь. Один день, одна проповедь. Это его труд. Но это еще и труд Иисуса Христа. Это еще и труд Духа Святого. Итак, не завидуй, что человек потрудился один день и обратил сына твоего или дочь. А ты трудился, может быть, над дочерью и сыном много лет и безрезультатно. Однако твой труд зачел Господь. По твоей молитве обратился сын твой или дочь твоя. Моисей, законодатель народу Божьему,
служил Господу как добрый сосуд, благопотребный владыке, 80 лет. А девочка, которая могла сказать несколько слов Нейману, всего несколько минут. Вот все то, что она могла сделать. Она сказала о пророке, что там есть в Израиле. И этим советом воспользовался великий Нейман. Все мы необходимые владыки. Это третья мысль. Один пророк 40 лет трудился со слезами в Израиле, другой только год, а Господь назвал его величайшим из рожденных женами. Помните, о ком речь идет? О первом было сказано о пророке Исаии, а о втором речь идет об Иоанне Крестителе. Но и тот, и другой были необходимыми владыки. Ценность сосуда не в его красоте, не так, как он ювелирно исполнен, а в его предназначении, если он даже золотой, но пустой. Он не дает удовлетворения, он не дает жизни, он не дает счастья. Но если это даже не сосуд, а бурдюк, как в Азии это люди помнят и знают, это бурдюк, который наполнен живительной влагой, он несет спасение умирающему от жажды человека в пустыне. И люди часто приводят пример, что они отбрасывают золото за глоток воды. Мария, о которой мы читаем в Библии, разбила алавастровый сосуд с драгоценным миром и возлила содержимое на Иисуса Христа, и Господь отметил ее поступок. Все мы можем стать благопотребными сосудами, благопотребными владыки. Москва, большой город, большая церковь. Мне много-много раз приходилось там быть. И что же, дорогие мои, последнее время, последние несколько лет, я обратил внимание на что? На то, что ежедневно, или точнее в каждое собрание, и по 3, и по 5, и по 10, и по 15, и более человек обращались к Богу. Что там были великие проповедники, я себя не считаю таковым. Но когда я проповедовал и вижу, идут люди на покаяние, думаю, что это случилось? А случилось просто. Обычное то, что делалось людьми простыми в молитвенных группах, те, которые собирались в определенные дни, которые молились Богу, которые учили людей в трамваях, в метро, в беседах на улицах, те люди, которые были ничтожными, может быть, сосудами на взгляд других, они, это их труд, они работали. Эти люди посещали дома. Эти люди воспитывали верующих детей, воспитывали и родителей. Это незаметные были люди, братья и сестры, находящиеся в рядах. Это их труд, а не труд проповедника, который стоял на кафедре, хотя и это тоже возможно. Сосуды малые, но как их много! Проповедник – один сосуд, он труба, он голос. Итак, вопрос. Хочешь ли быть сосудом благопотребным владыки, ты, дорогой мой человек? Иисус Христос сам был этим сосудом. Он вынес смерть и поругание ради тебя. Хочешь ли стать его сосудом? Хочешь ли из такого несчастного грешника превратиться в сосуд, может быть, равный даже великому человеку, как апостолу Павлу или Билли Грэйму? Покайся. Проси прощения, молись Господу, и Он тебя, ничтожного, слабого, может сделать прекрасный сосуд, похожий на сосуд Иосифа, Исфир, Исаию, Иоанна или Павла. Он желает, чтобы ты наполнился Его содержанием, Его благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Итак, дорогой друг, находящийся у приемника, ты выслушал это простое слово, и к тебе вопрос, какой ты сосуд? И кто использует тебя? И что в тебе? Если ты дружишь со грехом, значит, у тебя хозяин дьявол. Если хозяин у тебя дьявол, значит, он заберет тебя к себе. Сделайся же сосудом Божьим, чтобы Господь влил в тебя живительную влагу Духа Святого, чтобы ты этой влагой мог питать других жаждущих. Да благословит тебя Господь! Слава Ему за все! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых только что закончилось молодежное собрание. Молодежь разошлась по домам. Только Анты и Наташа продолжают еще разговаривать в гостиной с Вадимом, Людой и Сережей. Послушаем, какие темы сегодня волнуют молодых.
1: Я вот все об одном думаю. Ну почему мы должны быть такими серьезными и официальными?
2: Понимаешь, Вадим, сама жизнь такова. Она слишком серьезна.
3: И духовные вопросы такие трудные.
4: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность — это просто скованность и больше ничего.
1: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно съедятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
4: Или просто не способен быть таким натянутым. Потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
2: И обладает определенной долей юмора.
1: Это ужасно, если от молодежи требуют что-то такого, чего у нее нет.
2: Молодежь должна быть молодежей. И вообще, я считаю, что главное быть естественным, таким, как ты есть. Но нельзя же требовать, чтобы все были одинаковы.
4: Но тогда было бы совсем скучно жить. А вот быть самим собой иногда очень трудно. Кто-то сказал, что смелость – это значит быть самим собой.
1: Правильно. Для того, чтобы быть всегда естественным, нужна смелость.
4: А не дал ли нам Бог духа смелости и силы? Апостол Павел говорит Тимофею, дал нам Бог духа не боязни, но силы.
2: И все-таки иногда быть самим собой очень трудно.
3: Особенно, если боишься других и их мнения.
4: Да, у молодежи, между прочим, возникают трудности еще и потому, что они и сами-то не знают, что им нужно и кто они.
5: И кем станут, когда вырастут.
2: Правильно, Сережа. Нужно время, чтобы найти себя и прочно определиться в жизни.
1: К тому же человек не один живет на планете. Его постоянно окружают люди, а люди – это уже общество. Человек все время подвергается какому-то влиянию.
5: Ну вот, и мне мам все время говорит, что в школе мой сосед по парте очень плохо на меня действует.
4: Конечно, человек находится среди людей, которые как-то влияют, действуют на него. Дома, в школе, на работе, в магазине. Но у нас есть воля выбрать, кому подражать. На меня вот очень повлияла одна могучая личность.
3: Ты говоришь об Иисусе?
4: Да, о нем. Иисус не отнимает от нас наши персональности. Он не подавляет нашу личность.
2: Вот и я говорю, что мы должны быть естественными и простыми в отношениях с людьми.
4: Правильно.
1: Вот я однажды услышал такую мысль, что Бог хочет, чтобы мы были письмом Христовым, а не размноженными копиями.
4: Отличная мысль.
2: Интересно, а ведь и правда не нашлось бы, наверное, двух одинаковых писем на земле.
1: Да.
4: Вот, пришли к одному выводу.
5: А я люблю веселых людей, которые и шутить умеют.
4: Правильно, Сережа. Я тоже люблю веселых.
5: Да, не таких, которые только все время мораль читают. Детки, тихо. Деточки, будьте умными. Этого нельзя, того нельзя. Сразу тоска берет.
4: Ну, Сережа, ну кто же такой тебе морали читает?
2: Сережа правильно подметил, нельзя вдаваться в крайности. Нельзя быть всегда слишком серьезным или наоборот, по поводу и без повода все шутить и смеяться.
1: А вот для этого и держали раньше шутов у королей.
2: И чаще всего было так, что эти вот шуты других веселили, а сами были глубоко несчастны.
4: Мы вроде уже отклонились от нашей темы. Так какими же мы должны быть? Давайте-ка по порядку.
1: Но мы же уже пришли к выводу, что будем естественными и открытыми.
2: Что Бог не подавляет наши индивидуальные особенности и не хочет сделать из нас копии.
4: Знаете, Мне пришла мысль, что нам в Библии показан изумительный образец, каким должен быть человек, верующий человек.
1: Ну, в Библии много прекрасных образов, но все они были людьми.
4: Я не об этом. Я подумал о 13 главе 1 послания к Коринфянам. Да, да, это глава о любви. Мне кажется, только любовь делает из человека настоящего человека. Человека с большой буквы.
2: Мы знаем эту главу, но легко читать и говорить. А как все это поближе к жизни?
5: Любовь, да, животные чувствуют. Собаки здорово знают, кто их любит, а кто нет.
4: Это правда, Сережа. Я тут как-то заходил к одному знакомому. У него очень злая собака. А я не знал об этом и сразу к ней подошел, погладил. Она мне хвостом повиляла. Словом, мы с ней нашли общий язык.
2: Надо же.
4: Знакомый потом очень удивлялся, потому что эта собака обычно никому проходу не дает.
5: Вот видишь? Собака сразу поняла,
4: да.
5: Кто ты. Зачем ей зря лаять?
3: Если собака чувствует любовь, то человек тем более.
1: Мне кажется, любовь – это конечный наш идеал, только когда мы его достигнем.
4: Бог нам посылает эту любовь, ведь Он сам есть любовь. И по нашему отношению к людям мы можем судить, есть ли она у нас или нет. Написано, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенна в нас.
2: Если мы любим людей, то это еще не значит, что они нас тоже будут любить. Они обычно сразу видят, кто мы такие, что мы не такие, как все. И некоторые начинают даже ненавидеть и могут настроить всех остальных против.
1: Да.
2: Поэтому и возникают трудности.
3: Особенно трудно, если человек тихий и робкий.
4: Ничего, Людочка. Тихие и робкие иногда оказываются очень решительными и мужественными людьми. Помни, что Бог за нас. В Евангелии есть Божья сила.
5: Евангелие – это для сатаны как атомная бомба.
4: Правильно.
1: Значит, к чему мы все-таки пришли?
4: Мир полон зависти, горя, равнодушия, недоверия, гордости, слез и так далее, и так далее. А Христос нас изменил, дал нам новые сердца и новую жизнь. Наша задача – отразить Христа, Его характер, любить людей, несмотря на их отношение к нам, и еще…
2: И стоп.
4: Что?
2: У тебя уже появляется целая проповедь.
4: Да, извините.
2: А мне кажется, мы затронули такие обширные вопросы, что просто невозможно сразу сделать какие-то выводы. И все-таки мне кажется, что каждый из нас уже что-то уяснил себе.
4: А знаете, надо предложить вот эту тему на нашем молодежном разборе. Она всем будет интересна, правда?
2: Правильно. Вот ты, Вадим, начал ее, ты и предложи всем. Пусть каждый расскажет, как он в жизни, на практике ведет себя с людьми. Я уже заранее скажу, что будет очень интересный разбор.
1: Хорошая идея.
4: Да.
1: Я так и сделаю.

0: Официальность или скованность – это такая черта, которая отталкивает от себя людей, особенно молодежь. Послушаем еще раз, какого мнения об официальности НАТО, Вадим и Анты.
1: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность – это просто скованность и больше ничего.
3: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно съедятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
1: Или просто не способен быть таким натянутым. Потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
0: Молодежь здесь говорила о скованности и официальности. Я же сегодня хочу сказать о непреклонности. Непреклонность в добрых и здравых убеждениях – не только хорошая, но и желательная черта в человеке. Речная рыба – хороший образец непреклонности. Всем известно, что только мертвая рыба плывет вниз по течению, а живая рыба плывет всегда против. В детстве и юности я часто ходил на рыбалку. К моему счастью, мы жили недалеко от горной реки, куда каждую осень с моря поднимались лососи. Лососи – странствующие рыбы. С реки своего места рождения они проплывают по 5000 километров до моря. Через несколько лет после своего долгого путешествия лосось возвращается обратно в ту же реку и примерно на это же место, где он родился несколько лет назад. И несмотря на то, что рядом друг с другом протекают несколько рек, и эти реки почти одинаковые по размеру и виду, лосось никогда не ошибается, а выбирает именно свою родную реку и поднимается по ее чистым водам до места, откуда началась его жизнь. Доплыв до этого места, лосось тщательно избирает на дне реки место, куда он начинает копать яму, куда вложить свою икру. Эту яму он выкапывает взмахами своего сильного хвоста. Когда яма готова, лосось спускает икру и покрывает ее, опять-таки, с помощью хвоста, мелкими камушками со дна реки, все это время, конечно, борясь с течением. Когда труд закончен, лосось встает на стражу своего подводного гнезда. При приближении какого-нибудь хищника лосось атакует его и выгоняет, после чего опять возвращается к своему гнезду. Тихоокеанский лосось ничего не ест после того, как поднимается с моря в речную пресную воду. Он расходует жировые запасы своего тела, накопленные во время пребывания в море. Наконец, после нескольких недель борьбы с течением над гнездом, силы лосося начинают потихоньку иссякать. И наступает тот неизбежный момент, когда он, взмахнув в последний раз –

Часто дело обстоит совсем наоборот. Родители сами убегают от своего гнезда, оставив беззащитных младенцев на произвол судьбы и предоставив хищникам возможность превратить их жизнь в ад. Как только смерть освобождает лосося от его обязанности к своему потомству, совершенно так же только смерть может освободить человека от его обязанностей к своей семье, к своим детям и супруге, и супругу. Другое решение, другой выход всегда принесет с собой только страдания, нанесет тяжелые удары психике и душевному равновесию каждого члена семьи. Когда речь идет о неприкосновенности семьи, мы сегодня нуждаемся в большой непреклонности. В непреклонности мы нуждаемся также и во многих других областях нашей жизни. В духовной жизни христианина тоже нужна непреклонность, непоколебимость и твердость. Как говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Быть истинным христианином среди других людей, стоять за христианские принципы, плыть против течения – это требует твердости и непоколебимости. Согласно словам апостола Павла, непреклонный христианин будет преуспевать в деле Господнем. Быть твердым в своей вере чрезвычайно важно, если мы желаем быть орудиями в Божьих руках для спасения окружающих нас душ. У одной миссионерки спросили во время интервью по радио, перед ее отправлением на миссионерское поле, «Что вы там будете делать?» Она ответила, «Я просто буду тем, что я есть». Миссионерка приняла решение быть твердой и не поддаваться никакому лицемерию. Если мы посмотрим на себя сегодня, являемся ли мы тем, кем мы себя представляем людям? Если мы говорим, что мы Христовые последователи, то подтверждает ли наша ежедневная жизнь наши слова? Если нет, то наше свидетельство о Христе не будет иметь силы. Бог в определенном смысле зависим от своих детей. Он нашел нужным, чтобы его дети через свое свидетельство показали миру, какова Божья сущность. Если нам не удается исполнить это задание, то как тогда мир будет знать Бога? Думали ли вы серьезно когда-нибудь о том, что для некоторых вы единственный человек, который может передать им весть о Христе. Помимо вас, они, возможно, никогда не столкнутся с духовными вопросами. Спасение душ этих некоторых будет зависеть от твоего свидетельства им. Поэтому это так важно, чтобы люди могли увидеть Бога в наших делах и в наших словах. Апостол Павел в своем первом послании к церкви Коринфия пишет, «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Какой звук издает наша жизнь? Определенный или неопределенный? Грех в жизни христианина – самое могучее средство дьявола, через которое он не только отнимает у нашего свидетельства силу, но делает это свидетельство преткновением для других. Недавно в одном молодежном лагере я говорил с одним молодым верующим человеком. Со слезами на глазах он признался мне, «Я несчастный. На работе у меня нет сил противостоять греху. Я работаю шофером, развожу литературу. Среди этой литературы есть много нечистого, много такого, на что никогда нельзя было бы смотреть. С большим отчаянием, сквозь слезы, он повторил, «Я несчастный».

таким, как я есть, я не могу быть свидетелем Христа. Мы молились и на коленях еще долго беседовали. Когда молодой человек встал с колен, мне было приятно смотреть на его лицо. Такое радостное и освобожденное выражение было на его лице. Чистая совесть даст духовные силы. Если наши сердца и наша совесть прозрачные, видимы насквозь, то мы будем иметь святое дерзновение и смелость. Когда же грех, хотя бы о нем никто не знал, обвиняет нашу совесть, тогда мы не можем быть дерзновенными и смелыми. Также без самообладания невозможно быть смелым Христовым свидетелем. Чтобы мы могли быть эффективными свидетелями и непреклонными последователями Христа, Бог предлагает нам духовные орудия, с помощью которых мы можем успешно трудиться и приобретать души для Иисуса Христа. Первое орудие — это святость. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к Евреям в 12 главе 14 стихе. Можно быть уверенным, что Господь употребит нас, если в нашей жизни проявляются святость и чистота. Мы не можем жить христианской жизнью без святости. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят», пишет апостол Петр в своем первом послании. Второе наше орудие — это сила Святого Духа. Мы духовно обновляемся при ежедневном исполнении Духом Святым. Исполнение Духом Святым дает нашей жизни свежесть и привлекающую ко Христу силу, которую заметят и другие при общении с нами. Господь может употреблять нас чудесным образом, если мы исполнены Духа Святого, если мы жаждем быть исполненными Его Духа. Дорогие друзья, каждый из нас нуждается в силе Духа Святого, в этом всесильном орудии. Третье орудие — это целенаправленная евангелизация, наше целенаправленное свидетельство. В своем общении с людьми нам нужно целенаправленно стремиться к тому моменту, когда наш друг, сосед, наш собеседник примет решение. Прообразно говоря, нам нужно подвести его к черте, сказать: «Здесь линия спасения. От тебя зависит, примешь ли ты решение перейти ее и спастись, или останешься по эту сторону и погибнешь». Какое Евангелие мы передаем неверующим? Евангелие, которое требует ясного решения? Или разбавленную водой весть, которая оставляет только приятное чувство теплоты и ложной безопасности? Четвертое данное нам Богом орудие — это искренняя любовь и сочувствие. Евангелизация никогда не может включать в себя жестокости. Когда истинный последователь Христа — призывает других обратиться ко Христу, он делает это с нежностью и любовью, чтобы слушающий его не закрыл своего сердца от Божьего голоса. Я никогда не хотел бы стать тем человеком, который своей чрезмерной твердостью закрыл бы Божье Царство от другого. Любовь и сочувствие да сохранят нас от этого преступления. Братья и сестры, будем просить у Господа любящего и сострадательного сердца. От нас требуется, чтобы мы имели характер Иисуса Христа. Поэтому от нас требуется, чтобы мы использовали эти данные нам Богом орудия. И когда мы будем использовать их, мы сами будем сильным орудием в Божьей руке. Да поможет нам Бог, чтобы мы были угодным орудием
для Его славы. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Но Спёрджен не только проповедовал, но и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом. Сейчас вы услышите одну из его молитв. «О Яхве, Бог наш, Ты возлюбил Свой народ. Ты отдал всех святых в руки Иисуса, чтобы Он был их вождем, повелителем и небесным супругом. И мы знаем, что радостно Тебе слышать наше общение к Тебе от имени Церкви Твоей, о которой Ты заботишься. Ты готов даровать народу Своему все, что соответствует обетованиям Завета, данного нам Иисусом Христом. Поэтому мы хотели бы начать эту молитву с такой просьбы. Взгляни на лозу ту и тот виноградник, что насадила десница Твоя, и сохрани его. Посмотри на Сион, место нашего торжества. Взгляни на тех, кого Ты избрал еще до основания мира, кого Иисус искупил кровью Своей, на тех, чьи сердца Ты покорил и держишь в руке Своей, на тех, кто принадлежит Тебе, хоть и живет в мире. Святой Отец, храни народ Свой, мы молим Тебя, ради Иисуса. Хотя люди Твои и в мире, пусть будут они не от мира сего, но пускай будет заметно различие между ними и остальным человечеством. Как Господь их был свят, непорочен и чист, как Он не походил на грешников, такими пусть будут и верующие во Христа. Да последуют они за Ним, и да не слушают голосов незнакомцев, но спокойно идут вслед за Ним без тревог. Мы взываем к Тебе, сохрани свою церковь в этом мире, в особенности храни ее чистоту. О Отец, храни нас! Мы молим Тебя, храни нас лучше, чтобы зло не коснулось нас. Пусть нас искушают, но не дай искушениям возобладать над нами. Тысячи разных способов лукавый будет ставить ловушки у наших ног, но избавь нас, как птицу, от силков охотника. Да порвется сеть, чтобы мы могли бежать. Да не пострадает церковь от бесчестия никогда, но да будут вечно белые ее одежды. Да не будет в ее рядах ни единого человека, оскверняющего ее. О Христос, как Ты сожалел об Иуде, так пусть плачут дети Твои обо всех, кто отпал и идет ложными путями, чтобы не потерпело позора дело Христа на земле. О Боже, укрой нас, мы молим Тебя крылами Своими, укрой всех, кто принадлежит Христу, и храни Церковь Свою, пока не придет Тот, кто возлюбил детей Своих, бывших в мире, и возлюбил до самой смерти. Мы хотели бы попросить, чтобы теперь мы могли омыть ноги Свои. Мы верим, что Ты уже очистил нас раз и навсегда из источника, смывающего грехи. Ты омыл нас также водами рождения свыше и обновил наши умы через Иисуса Христа. Но, о, мы молим о ежедневном очищении. Видишь ли Ты наше прегрешение? Ах, мы знаем, что видишь. Омой же нас, чтобы мы были чисты. Мы лишены каких-либо добродетелей. О, дай нам их, чтобы дела наши были совершенны во славу того, кто возродил нас во Христе Иисусе. Или мы еще не обрели чего-либо, что должны развивать в себе? Пожалуйста, преобразуй нас так, чтобы одна добродетель не душила другую, чтобы мы полностью соответствовали образу Христову. О Господь и Учитель, Ты омыл ноги Своим ученикам в былые времена. Так будь терпелив с нами, будь снисходителен с нашими вопиющими заблуждениями. Будь с нами, мы молим Тебя, пока Твоя великая работа не завершится, и мы не станем братьями первородного, подобными Ему. Благодатный учитель, мы хотели бы во всем подчинить Тебе себя. Мы хотим жить во славу Бога и на благо других людей. Нам хотелось бы, чтобы и о нас, как о нашем учителе, можно было бы сказать: «Других спасал, а себя самого спасти не может». Да будет Тебе угодно дать нам силу, чтобы прежде всего преодолеть свое тело со всеми его страстями и похотями. Да сможем мы подчинить свою плоть. Да не преобладает над нашей человеческой природой никакое измененное стремление, чтобы не осквернились мы и не впали в бесчестие. Пусть даже самые совершенные силы природного разума нашего не используются нами так, чтобы они препятствовали владычеству Божьего Духа внутри нас. О, помоги нам, чтобы даже боль не имела над нами власти, да будем мы долготерпеливы, и да не страшит нас вовсе ожидание смерти, но да овладеет дух телом до такой степени, чтобы мы осознали, ничто не способно повредить праведнику. Внутренняя жизнь, данная свыше, не подвластна смерти. Она свята, нетленна, и человек живет этой жизнью вечно, пребывая во Христе Иисусе. О, мы молим о полном подчинении себя. В особенности сделай нас нечувствительными к похвале, а также, чтобы мы не были слишком восприимчивы к критике. Сделай так, чтобы мы понимали, одобрение Бога и гласа нашей собственной совести вполне достаточно, и да сможем мы спокойно, благодатный Бог, выслушивать придирки неразумных. О да, и воспринимать неправильное мнение братьев своих. Если те, кого мы любим, не любят нас, да не станет наша любовь от этого меньше. И если по ошибке они несправедливо осудили нас, да не испытываем мы ожесточения по отношению к ним. И да сделает Бог так, чтобы мы никогда не осуждали несправедливо друг друга. Разве не судит нас великий судья? О да! Будем мы как дети малые, которые ничего не знают, но надеются узнать потом, и довольствуются тем, что верят тому, чего не понимают. Господи, да будем мы кротки, да полагаемся на Тебя, да будем мы радостны и умиротворенны, да будем мы тихи и спокойны, хоть мы и дети, отлученные от груди, однако да будем мы при этом серьезны и активны. О Спаситель, сделай нас подобными себе». Мы хотели бы не столько делать, сколько быть. Если Тебе угодно будет сделать нас праведными, мы будем поступать праведно. Мы обнаруживаем часто, что принуждаем себя к праведности. Но, ах, если бы мы были подобны Тебе, Иисус, нам достаточно было просто вести себя естественно, и наше поведение было бы совершенно в святости своей. Мы никогда не обретем покоя, пока Ты не вдохнешь святость в глубины наших душ. Тогда и слова наши, и поступки будут нести святость естественным образом. Теперь вот мы, Господи, и мы принадлежим Тебе. О, именно поэтому мы надеемся. Тебе угодно будет сделать нас достойными Тебя. В этом, что Ты владеешь нами, наша надежда на совершенство. Ты омываешь наши ноги, потому что мы Твои. О, как сладка милость того, кто принял нас в свое сердце и сделал своими, и теперь он продолжает нежно общаться с нами, и раз мы принадлежим Христу, то в нас должно быть что-то от Христа, пусть все видят эту нашу принадлежность. Теперь мы молим Тебя даровать нам благословение, о котором мы уже просили, и да снизойдет оно на все церкви нашей возлюбленной страны. Да возродит Господь подлинную и неоскверненную веру здесь и во всех других землях, где известен и проповедуется Христос, и да настанет день, когда язычники будут обращены. Да воцарится благая весть вечного Бога, и да наполнится славой Его вся земля. О, доживем мы до такого дня! Аминь. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Обманутое сердце». Из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии, 44 главы, 20 стиха. «Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Несомненно, здесь пророк обращается к язычникам. Он объясняет, что они глупы, потому что поклоняются чурбанам и каменным глыбам, что обманутые сердца ввели их в такое заблуждение, что они потеряли желание познать истину. Более того, они даже не задались вопросом, действительно ли следует поклоняться идолам. Идолослужитель в действительности никогда не спрашивал сам себя, «Не обман ли в правой руке моей?» Сегодня я постараюсь извлечь из рассматриваемого стиха несколько уроков, которые, по-моему, принесут пользу некоторым из собравшихся, если Духу Святому будет угодно вложить эти истины в ваши сердца. Есть только одна подлинная вера и только один способ ее обретения. Есть множество исповеданий ложной веры и множество неверных приемов исповедания истинной. Есть тысяча путей, ведущих в преисподнюю, в небеса же ведет лишь один путь. От множества широких путей, ведущих в погибель, расходятся неисчислимые кривые дорожки. Путь, ведущий на небо, тесный и узкий, и там нет места для расхождений. У нас должна быть одна и та же вера, одно и то же ее исповедание, иначе нам не достичь желанной цели, которой, согласно нашему исповеданию, мы стремимся достичь. Итак, возлюбленные, многие люди обмануты в вере. Таковые исповедуют ложную веру или, имея должную веру, ложно исповедуют ее. Я предлагаю рассмотреть три тезиса. Во-первых, есть множество людей, совершенно заблуждающихся в вере. Во-вторых, мы остановимся на том, что вера таковых не может удовлетворять запросов совести. Можно быть совершенно уверенным в том, что всякая вера, ложная и неверная, не может удовлетворить совести человека, ибо он гоняется за пылью. А раз так, то в-третьих, мы поговорим о том, что вместе с тем есть немало и тех, кто довольствуется своим лжеверием. Нам совершенно ясно, что вера таковых не отвечает их насущным нуждам, ведь они гоняются за пылью, хотя в своем самодовольстве не замечают этого. Причина подобного несоответствия в том, что, выражаясь словами нашего текста, обманутое сердце ввело их в заблуждение, и они не могут освободить своей души и спросить самих себя, «Не обман ли в правой руке моей?» Кратко раскрыв суть этих тезисов, я покажу разные типы обманутых людей, исповедующих веру, но веры не имеющих, и постараюсь со всякой силой, которую даст мне Бог, Святой Дух, пробудить их и заставить осознать собственное состояние, чтобы не погибнуть в своих заблуждениях. Прежде всего, разберем то положение, что многие люди заблуждаются в вере. Скажу пару слов об идолослужителе, который поклоняется истукану, сделанному его же руками. Каким бы искренним и набожным в своем поклонении, каким бы пунктуальным в соблюдении всех церемоний своего культа он не был, мы совершенно уверены, что этот человек заблудший. Постигая нелепость подобной формы поклонения, мы поражаемся, что есть еще люди столь ограниченные, глупые, что продолжают обманывать себя подобным надругательством над подлинной верой. Здесь я не могу пройти мимо Рима-католика. Он тоже исповедует ложную веру. Нам понятно, что он обманут, ведь он тщится попасть в рай с помощью добрых дел и исполнения таинств. Но ему туда не попасть до тех пор, пока он рассчитывает на дела закона, а не на праведность веры. Мы знаем, что нет иного пути на небеса, кроме спасения кровью и подвигом нашего Господа Иисуса Христа, на которого мы уповаем по вере, дарованной от Бога. Каким бы ревностным и набожным католик ни был, с какой бы силой он ни одолевал искушений и как бы ни претворял своих убеждений в жизнь, мы твердо знаем, что он заблуждается и что его вероисповедание ложно. Далее между нами есть другой тип людей, которые притворяются вообще неверующими, хотя в действительности исповедуют свою языческую веру. Я имею в виду людей, которые обычно причисляют себя к вольнодумцам. Эти люди не желают верить Библии и не могут идти узким путем, каким шли их предки, поскольку встать на путь истинный для них все равно, что продаться в добровольное рабство. Они представляют себя людьми смелыми, лишенными страха. Они гордятся, что разбивают оковы истины и в честь свободы личности творят беззаконие. Они находят высокую честь и великое достижение в том, что презирают все, что их товарищи почитают достойным и истинным. По великой гордыне они доходят до того бесстыдства, что смеются надо всем, что несет печать старины и истины, и дают своим диким, необузданным идеям разлетаться без узды и поводьев всюду, куда заблагорассудится. Мы знаем, что таковые, какими бы верными в отношении собственных убеждений они ни были, обмануты в своей вере, ибо что ни говори, их вера всего лишь легковерие. Не бывает человека более легковерного, чем тот, кто утверждает, что будто бы не верит ни во что. Никто из живущих не впитывает с такой готовностью всяческих заблуждений, как тот, кто заявляет, что ненавидит богопочитание. Не найти человека, склонного впадать в такие заблуждения, в какие впадает человек, утверждающий, что его-то, мол, никому не сбить с толку. Тот, кто презирает чудеса нашего Господа и все записанное в Слове Божьем, есть существо самое легковерное. И мы знаем, каким бы высоким ни было самомнение такого, он обманут и гоняется за пылью. Но, увы, что далеко ходить, есть и между нами лжеверующие, и они заблуждаются в вере, хотя в каком-то смысле придерживаются ее учения. Поставь-ка их перед Вестминстерской ассамблеей, они выдержат испытание с блеском. Они почитают истины, нашедшие отражение в наших катехизисах и символах веры. Причем они не отклоняются от специальной терминологии нашего учения ни на йоту. Но, увы, они почитают эти истины не так, как нужно. Они подавляют истину Божью непристойностью, проявляющейся в фарисействе. Есть между нами люди, которые верят правильно, но души своей в Божье дело не вкладывают, ибо не имеют в том ни части, ни жребия. Есть между нами некоторые, крестившиеся по заповеди, но так никогда и не принявшие крещение Святым Духом. Некоторые из нас сидят за столом Божьим и вкушают хлеб и вино, не общаясь при этом с Господом Иисусом Христом. Мы не осмелимся отрицать того, что даже в наиболее чистых церквях есть люди, которые искусно и коварно обманывают склонных ошибаться служителей Божьих, диаконов и братьев. Увы, мы не можем блюсти чистоту церкви в совершенстве. Можно сторожить при вратах ее день и ночь. Можно стоять на посту, не зная сна и покоя. Однако враг проберется невидимкой. Можно быть прилежным стражем, но враг проскользнет и посеет плевелы между пшеницей. Мы не сомневаемся, что обманутых людей в церквах много больше, чем можно предположить. Мы боимся, что многих ожидает участь Иуды. Таких будет столько, что даже говорить об этом не хочется. Увы нам, фарисейство в церквах — явление нередкое. Если мир говорит, указывая на членов церкви, «Если таковы дети Божьи, то лучше вообще не верить», значит, фарисеев среди нас огромное количество. Вспомните, скольких мы почитали истинными христианами, столпами церкви, но обнаружилось, что душа их черна, как тьма кромешная. Вот почему мы вынуждены думать, что везде и повсюду есть лицемеры, которые обнаружатся в судный день, хотя в настоящее время мы не всех их знаем. Сотни и даже тысячи, не имеющих твердого упования, проявятся в различных церквах повсюду, по лицу земли. Таковые могут почитать себя праведными, обманывая себя и ближних, но в день суда Бог сорвет с них маски и уличит в обмане, и будут ходить нагими, и увидят их срамоту в вечности. Мой второй тезис. Хотя обманутых людей много, не надо думать, что вера любого из них способна удовлетворить их насущные нужды. Таковые могут казаться удовлетворенными, однако нам известно, что их сердца неспокойны. В нашем тексте об идолослужителе сказано, что он гоняется за пылью. Посмотрите на него. Вот идолослужитель подошел к рукотворному божку, встал перед ним на колени, в руках его приношение для священника. Человек повторяет нечто вроде молитвы, затем встает, а вы говорите, совесть его спокойна, ведь он выполнил все, что от него требовалось и во что он верит. Однако нам свойственно видеть лишь внешнее, хотя в действительности оно очень сильно отличается от внутреннего, ибо форма здесь не соответствует содержанию. Я думаю, что нет идолослужителя, который не почитал бы свою веру несовершенной. Я абсолютно уверен в греховном падении человеческой природы. Я знаю, что разум после грехопадения затемнен и ослеплен. Но я не считаю, что разум идолослужителя столь затемнен, что луч света не может пробиться сквозь эту тьму. Вот почему я полагаю, что иногда такой бедный человек понимает, что где-то должен быть Бог, Всевышний и Всеблагой. И этот Бог лучше чурбана или камня, которому он поклоняется. Если сердцу моему не успокоится без Спасителя моего, то непостижимо, как это удастся другому. Я думаю, что языческий разум имеет довольно света, оставшегося в нем, чтобы не позволять ему быть совершенно удовлетворенным своим лжеверием. Никоим образом. Воистину, как говорится в нашем тексте, он гоняется за пылью. Он должен знать, что его вера — отбросы на куче пепла, нечто худое, ни на что негодное. То же самое верно и в отношении католика. В беседе с вами он скажет, что вполне удовлетворен своей верой. Однако я не верю в это. Иногда католик легко поддается обману и верит, что его церковь обладает монополией на спасение, и что, отправляя надлежащие обряды и церемонии, такие же абсурдные и греховные, как и у язычников, он приобретает расположение Господа Бога. Однако приходит час, когда католикам, особенно здесь, в старой благородной цивилизованной Англии, приходится опасаться за крепость своей веры. Несомненно, у многих католиков есть и нравственное достоинство, и совесть, и учить их тому, что в какой-то прогнившей тряпице не может быть спасительной силы, не надо. Безусловно, нормальный человек, целующий носок обуви римского папы, должен чувствовать отвращение к подобным действиям. В человеке должно быть довольно человеческого, которое противится той системе унижения, что стремится свести человеческое естество до состояния скотов и еще ниже. Я не могу предположить, что человек, обладающий душой, возвышенные устремления которой являются одним из лучших свидетельств ее бессмертия, может находить удовлетворение в исповедании того жалкого, что называется католицизмом. Человек гоняется за пылью. Он не может найти удовлетворение в своей вере, хотя может притвориться, что находит. «А что с безбожником?» — спросите вы. Он тоже гоняется за пылью. Безбожник говорит, что ему очень нравится быть вольнодумцем. Он смотрит вам в лицо и дерзко смеется над вашими страхами. Что касается смерти и всего грядущего после нее, то сколь озабочен он подобными вещами? Его не запугать детскими сказками, ведь он не ребенок. Он скорее будет размышлять о Джеке-потрошителе, чем о Христе на Голгофе. Он не собирается верить тому, что вещают священнослужители. Он весьма доволен своим положением и состоянием. А теперь представьте его на борту судна, попавшего в бурю. Что с ним случилось? Посмотрите, он молится Богу. Как получилось, что вольный философ-просветитель взявший на борт большое количество своих безбожных книжек для распространения, пав на колени во время бури, умолял Бога оказать ему милость через Иисуса Христа, а затем, спустившись на берег, в целости и сохранности проклял Бога, милости которого домогался. Опасность очень быстро изгоняет из сердца человека безбожие. У человека достанет лукавство сказать, дескать, он достиг высшей степени неверия, чтобы сомневаться в том, что Бога нет. Однако, думаю, что никто и никогда в действительности не думал так в своем сердце, за исключением случаев полного безумия и абсолютной умственной отсталости. Безбожие, как нельзя к месту во время буйного танца и веселого кутежа, но такие испытания, как болезнь и смерть, ему не по зубам. Во время подобных испытаний до многих доходит, что пыль, за которой они гонялись, лежала на той дорожке, которая привела их в ад. За пылью гоняется и предполагающий то, что он верующий, когда сам не таков. Есть люди, которые исповедуют веру, не имея ее. Мы знаем, что вам нелегко. Мы знаем, что вы гоняетесь за пылью. Вы входите в крестильные воды и являетесь к престолу. Вы уверенно говорите с диаконом и пастором. Вы повествуете о христианской жизни совсем как они и производите впечатление, будто бы вера осчастливила вас. Но мы-то знаем правду. Ничто по-настоящему не может успокоить совесть, не может дать душе подлинного мира, кроме истинной веры, действительно обретенной сердцем. Если бы существовало какое-то средство для исцеления душевной боли, кроме крови Христа, прилагаемой к совести, то, несомненно, Бог не усмотрел бы столь дорогостоящего средства. Мне доподлинно известно, что многие из нас для обретения покоя души испытали все, кроме подлинной веры, но так и не нашли покоя. Мы пробовали исполнять закон, мы пробовали исповедовать веру устами, однако покоя не обрели, пока не обратились ко Христу. И мы не думаем, что вы обрели покой больше нашего. Мы считаем, что ваше обманутое сердце увело вас с пути истинного, поскольку вы до сих пор гоняетесь за пылью.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии 44 главы 20 стиха. «Он гоняется за пылью». Обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное — это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». «Никакой жизни» означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
3: Хорошо. Мама?
1: Да.
3: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
3: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
3: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
4: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
3: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
5: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
4: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
4: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
4: Обязательно, мэм. До свидания.
5: Ой, мать, я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
4: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
4: Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Белойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
4: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Белойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
4: Что будешь пить, Ральф?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
4: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
4: Да крикни на него! Ну... Ну, давай.
6: Любезный, я бы хотел... Я бы хотел...
4: Ну, Ральф.
6: Сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
4: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
4: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
6: Окей.
4: А.
6: Это мой. Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
7: Ну, Ральфи, мне пора.
8: Да нет, постой, еще рано.
7: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
8: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
7: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
8: Ну как хочешь.
0: Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
5: Слышь, слышь.
9: Да. Что? Дейн Каунти?

0: тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
1: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
1: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
1: Нет, я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
0: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
1: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
0: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
1: Да.
0: А как?
1: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
0: Ха-ха. Сила воли.
1: Ну, а как?
0: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался. В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
2: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
0: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
2: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
0: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается. Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом уже с дымящей сигаретой во рту я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
3: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой! Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне! А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шурина $5, я отправился в город.

0: Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
1: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
1: Ну, конечно.
0: А зачем?
1: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
1: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
2: Тебе хватило пищи, друг?
0: Да.
2: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
0: Нет пока.
2: Ты можешь остаться у нас на 2 дня.
0: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
2: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь 2 дня с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
0: Я остался. Пастор Джонабер был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
3: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. 2 послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю. Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным». Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь. Послушайте, как в Библии написано. 2 послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком.
0: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница. и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
4: Кажется, я тебя видела в церкви.
0: Да, мэм.
4: А что так официально?
0: Разве?
4: Вы что, смущаетесь?
0: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
4: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
0: Сейчас взгляну.
4: Цена указана на наклейке.
0: Ах, да, точно, спасибо.
4: Не за что, я беру ее.
0: Хороший выбор, я упакую. Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
5: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать». Это правда?
0: Да, сэр, каждое слово. Это могло быть стать правдой и для вас. Господи, твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь.

друга. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Кто отказывается верить в Бога, для тех Иисус Христос – это образец высокомерия и нетерпимости. Как смеет Он предстать перед миром и заявить, что Он единственный Спаситель, особенно когда вокруг так много других искренних кандидатов, претендующих на этот пьедестал? Как смеет Церковь становиться в оппозицию единственному абсолютному принципу, который остался в нашей культуре, веря в то, что правы все, кроме тех, кто заявляет о своей правоте? Как смеет христианин верить, что его путь является единственным, и исключать возможность иных путей? Для постмодернистского мира подобное заявление – это отталкивающее проявление глупости и фанатизма. Именно поэтому христианство всегда было соблазном для мира. Ранних христиан в Римской империи обвиняли и преследовали как атеистов, потому что они отрицали существование всех других богов и заявляли о своей приверженности одному Иисусу Христу. Современный христианин, держась только Христа и провозглашая Его как единственную надежду для мира, придерживается той же возмутительной традиции. Тем не менее, если христианская весть теряет эту исключительность, она перестает быть христианской и уже не имеет силы спасать.

Тема нашей прошлой передачи – «Самый дорогой подарок» или «Оправдание по вере». Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3:24. В последних нескольких главах мы рассмотрели нравственное состояние падшего человека, его бунт против Бога и тяжелые последствия божественного суда. Все люди попадают под Божье осуждение. Однако в данном тексте мы видим радикальную перемену, которая произошла в положении христианина перед Богом. Он уже не считается грешником. Он оправдан по вере в Господа Иисуса Христа. Из Библии мы узнаем, что Бог праведен, Его дела совершенны, и все Его пути справедливы. Он верный Бог, и Он не извращает правду. Будучи праведным, Он не может оставаться нравственно нейтральным и безразличным. Бог любит праведность и ненавидит зло. Его глаза слишком чисты, чтобы одобрять зло, и Он не может смотреть на нечестие благосклонно. Бог приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде. Он негодует на грех всякий день. Если человек не раскается, он заостряет свой меч и натягивает свой лук. Таким образом, верующий праведен пред Богом не по своим делам или заслугам, но благодаря совершенной жизни и искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Павел пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам 1:30. Удивительная истина об оправдании заключается в том, что эта совершенная жизнь, которую положил Иисус, вменяется верующему, то есть переводится на его счет. Более того, это все совершается по воле Отца и по воле Сына. Христос добровольно, с великой щедростью и радостью отдает свою праведность. У патриархи Иосифа, который был прообразом Христа, была превосходная разноцветная одежда, и он не делился этой одеждой со своими братьями. Но Христос, который больше Иосифа, радуется, одевая своих братьев в свое чудесное одеяние праведности. Получив оправдание как дар, христианин больше не является чадом гнева, но сыном Божиим. Оправдавшись искупительной смертью Христа, мы спасемся Иисусом Христом от гнева Божьего. Именно эта славная истина вдохновляла апостола Павла, когда он говорил о христианам: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 1 Фессалоникийцам 1, 9-10. Павел писал: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3:8-9. Те, кто хвалится своим правильным положением пред Богом, основанным на личных добродетелях и заслугах, не понимают, кто есть Бог и кем являются они.

Тема нашей передачи сегодня – «Искупление только во Христе». Есть некоторые слова, которые должны произноситься тихо, с почтением и трепетом. Слово «искупление» – одно из таких слов. Им переведено греческое «аполютросис», описывающее освобождение, которое стало возможным благодаря выкупу. Это слово часто используется в древней литературе при описании освобождения раба или пленного. В Новом Завете искупление описывает освобождение людей от осуждения и рабства греха посредством жертвы и крови Иисуса Христа. Люди часто задают вопрос, кому был заплачен выкуп и от чего мы были искуплены, хотя были предложены многие, сколь искусные, столь и ошибочные ответы. Новый Завет ясно говорит, что наш грех нарушал Божью справедливость и воспламенял его ярость. Мы были заключены для суда и наказания без малейшей возможности получить свободу. Справедливость Бога требовала удовлетворения посредством смерти преступника, потому что возмездие за грех – смерть, и душа согрешающая должна умереть. Римлянам 6:23. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, вмешался и заплатил за нас, послав своего единородного Сына умереть нашей смертью и уплатить наш долг. Ефесянам 2:4. Наше освобождение было бы весьма благородным делом со стороны Бога, если бы мы были Его верными подданными и оказались в плену не по своей вине. Но мы были преступниками, а не жертвами. Мы были виновны. Бог освободил нас. Бог искупил нас, несмотря на то, что безрассудно мы восстали против своего Бога. Наше осуждение и заключение под стражу Его справедливости и гнева – это дело наших рук. Наш грех заковал нас в оковы и заставил палача занести над нами орудие казни. Неумолимая реальность нашей виновности делает наше искупление намного более впечатляющим. Если бы Христос умер за благородных слуг, это было бы непостижимым действием благодати. Но Он умер за ужасных предателей. Павел пишет, «Ибо едва ли кто умрет за праведника». Разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:7-8. Оправдание верующего – это дар, который приходит через искупление, ставшее возможным благодаря личности и делу Иисуса Христа. Хотя оно дается верующему даром, мы не можем постичь того, какая требовалась плата и какая цена была заплачена Иисусом. Возможно, у святых на небе главным делом будет постижение ценности этой жертвы. Нет знания более величественного и достойного, чем знание о деле искупления Христа для его народа. Петр пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа. 1 Петра 1:18-19. Даже самое скудное знание о цене нашего искупления должно побудить как грешника, так и святого ответить верой, посвящением и поклонением. Те, кто сейчас не верит, должны покаяться в своем неверии и устремиться ко Христу, потому что как они могут избежать кары, вознеродев о таком великом спасении? Те из нас, кто верит, должны перестать жить для себя и начать жить для того, кто умер за нас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:14-15.
Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Искупление только во Христе» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Если мы понимаем, какую цену заплатил Христос ради нашего искупления, то мы должны с благодарностью преклониться пред Ним и воскликнуть: «Как же я должен теперь жить?» Мы, христиане, не совершаем какие-то поступки просто потому, что они хороши или мудры, или ведут к преуспеванию в жизни. Мы совершаем их для Христа, потому что Он пролил Свою кровь за наши души. Искупление – это великая мотивация для христианской жизни и причина, по которой мы стремимся с благоговением проводить время своего земного странствования. Апостол Павел не мог говорить об оправдании и искуплении без постоянного напоминания, что эти дары являются только во Христе. В первых 13 стихах послания к Ефесянам он использует фразу «во Христе» и похожие выражения 11 раз. Для того, чтобы подчеркнуть, что все духовные благословения верующий имеет благодаря Христу, мы не можем переусердствовать, говоря об этой истине. Эту истину невозможно переоценить. Мы часто говорим, что Иисус – это все, что нам нужно, но правильнее будет сказать – Он есть все, что у нас есть. Без Него у нас нет Бога. Писание свидетельствует, что все было сотворено в Нем, через Него и для Него. И то же самое можно сказать о нашем спасении. Наше освобождение из плена и наша праведность только во Христе, им и для Него. Каждый человек на этой планете либо находится в Адаме и осужден, либо во Христе и оправдан. Ребенок может воспитываться в христианской семье. Взрослый может ходить в библейскую церковь. Но до тех пор, пока они не во Христе, у них нет никакой надежды, и они в этом мире без Бога. Только Христос является путь, истина и жизнь. И ни один человек не приходит к Отцу, как только через Него. Ни в ком другом нет спасения, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12. Именно эта истина делает Христа таким ценным для верующего и в то же время становится камнем преткновения и камнем соблазна для мира. 1 Петра 2.7.8. Для нас, верующих, Христос – величайшая ценность. Он достоин нашей наивысшей преданности. Мы спешим отказаться от всех личных заслуг и указать на Христа с радостным свидетельством. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6:14. Малейший намек на то, что мы оправдываемся своими делами или что-то добавляется к тому, что сделал для нас Христос, должен вызывать у нас отторжение. Мы заявляем вместе с псалмопевцем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей, Псалом 113:9, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, Римлянам 3:25. Если Римлянам 3:23-27 стиха – это цитадель христианской веры, то стих 25 – это сердце крепости. В этом тексте лучше всего объясняется значение креста Иисуса Христа. Он открывает нам причину, по которой крест был необходим. Он показывает природу Христовых страданий, дает понять, что должно было совершиться и что совершилось благодаря Его смерти. Это истина, недостающее звено во многих современных проповедях Евангелия и причина, по которой лишь немногие, даже среди Божьего народа, понимают крест. Многие богословы и проповедники соглашались с тем, что Римлянам 3:25 – это один из самых важных текстов во всем Писании. Такое понимание следует из того,
что в этом отрывке содержится сердце Евангелия. Здесь говорится о том, что Христос умер как жертва умилостивления. Вся христианская вера покоится на этой истине. Но, несмотря на это, она по большому счету остается неизвестной большинству современных евангельских верующих. Многие ли евангельские христиане вообще слышали когда-нибудь слово «умилостивление»? А из тех, кто слышал, многие ли понимают его значение и хотя бы отчасти постигли его великую значимость? Подобный недостаток знания – основание для того, чтобы предъявить серьезное обвинение нашему поколению и свидетельство того, как плохо мы на самом деле понимаем Евангелие. Каждый год произносится несчетное число евангельских проповедей, издаются тысячи трактатов и книг, но этот важный текст редко, если вообще, упоминается в них. Неудивительно, что в современной проповеди Евангелия так мало силы. В Римлянам 3:23 сказано, что Бог предложил или выставил на публичное обозрение своего Сына как умилостивление. На кресте Голгофы Бог буквально повесил своего Сына как плакат. В тот конкретный момент истории Он вознес его на древо для всеобщего обозрения. Хотя Писание не говорит об этом явно, мы можем предположить, что Бог мог устранить грех в тайне, или что Христос мог умереть при меньшем сечении народа. Тот факт, что Он был публично выставлен перед миром, свидетельствует о том, что по замыслу Бога страдания и смерть Христа должны были стать средством откровения. Через крест Бог решил открыть людям и ангелам определенные истины о себе, те истины, которые не могли быть открыты никаким другим способом. Свидетельство Церкви на протяжении всей истории заключается в том, что крест Иисуса Христа является величайшим откровением о Боге и о самой реальности. Крест – великое и окончательное слово Бога человеку, которое объясняет все, что должно быть объяснено, и отвечает на извечные вопросы о замысле Божьем и о том, что Он делает для людей. Невозможно даже пытаться рассмотреть все то, что открывает нам крест Христа. Заимствуя выражение апостола Иоанна, мы можем сказать, что если бы обо всем, что было открыто посредством креста, написать подробно, то самому миру не вместить написанных книг. Под непогрешимым водительством Святого Духа Он обошел молчанием бесчисленные драгоценные жемчужины, которые открывает крест Христа и направляет наше внимание на величайшую истину Евангелия. Бог выставил Своего Сына у всех на виду для того, чтобы продемонстрировать, что Он праведный Бог. На первый взгляд эта истина не кажется чем-то примечательным и удивительным для тех, кто изучал Писание. Писание от первой до последней книги свидетельствует о том, что Бог праведен, что все Его дела совершенны. Зачем же тогда Богу нужно публично демонстрировать как людям, так и ангелам, что Он праведен? Что Он сделал такого, чтобы подвергло сомнению Его справедливость, и Ему понадобилось объяснять свои пути и оправдывать себя? Павел объясняет это, что Богу было необходимо однажды и на все времена оправдать свою справедливость и продемонстрировать свою праведность, потому что в своем долготерпении Бог обошел молчанием грехи, которые совершались прежде. Римлянам 3:25-26. Другими словами, Бог посчитал необходимым доказать свою праведность людям и ангелам, потому что на протяжении человеческой истории Он откладывал свой суд над грешниками и даровал прощение злым людям. Хотя это и добрая весть для грешника, она создает величайшую богословскую и нравственную проблему. Как Бог
может быть справедливым и в то же время отменять свой суд и прощать тех, кто должен быть осужден? Как Бог может быть справедливым и в то же время оправдывать нечестивых людей? Дилемма – это ситуация выбора между одинаково неудовлетворительными альтернативами, проблема для которой, как кажется, нет хорошего решения. Самая большая дилемма, которая ставится перед нами почти на каждой странице Библии, заключается в следующем. Как справедливый Бог может прощать и оставлять без наказания грешного человека? В предыдущей передаче мы старались показать, что Бог даром оправдывает даже самых нечестивых людей, которые обращаются к Нему с верой. Это истина, величайшая радость Церкви и тема ее самых замечательных и любимых гимнов. Мы радуемся вместе с Давидом. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты» – Псалом 31.1. И тем не менее, проблема остается. Как Бог может быть справедливым и в то же время прощать грешных людей? Судья всей земли, поступит ли неправосудно? Может ли справедливый Бог закрывать глаза на грех? Может ли святой Бог вступать в общение с грешниками и оставаться святым? На все эти вопросы мы ответим в наших последующих передачах.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо». Уже не первый год звучит в эфире на нескольких христианских радиостанциях еженедельная передача «Авиапочта. Беседы с неверующими». У микрофона журналист Марк Макаров.
2: Сердечный привет, дорогие друзья. Я обещал в прошлый раз в нашей 355-й программе, сегодня у нас, значит, 356-я, я обещал, что мы поговорим сегодня о том, как истолковывать текст, или что такое герменевтика. Я напомню в двух словах, зачем нам это понадобилось и какое отношение это имеет к нашим с вами всегдашним разговорам о том, существует ли Бог. Дело в том, что наш постоянный оппонент Игорь Владимирович Вишев из Челябинска задал в одном из писем, в четвертом его письме, такой вопрос. Как я отношусь вот к такому, как он выразился, перлу библейской морали, кажется, или мудрости? И дальше он привел отрывок из послания к римлянам, имеющее отношение к нравственности, действительно. И вот нас все это вывело на разговор о том, как относиться к трудностям, возникающим при чтении библейского текста, да и не только его. Мы привели пример из архитектуры в тот раз. Дело в том, что некоторым из наших слушателей, и, может быть, вот вам, иногда кажется, что если вы найдете в каких-то христианских текстах, например, в Библии, противоречия или непонятные места, или что-то предосудительное, то этим самым как бы истинность христианства опровергается. Ну, как я много раз говорил вам, даже если мы, христиане, ошибаемся относительно богодухновенности Библии или в каких-то других вопросах, то это еще не значит, что Бога нет. Но чтобы помочь вам развеять вот эти трудности на вашем пути в поисках истины, я хочу сегодня поговорить об истолковании текста. И, кроме того, я пообещал высказать и свое понимание вот этого отрывка из послания к римлянам. Мы его прочтем. Нужен ли такой разговор? Не проще ли было бы мне просто открыть любой приличный комментарий к Новому Завету, найти там место, относящееся к этому стиху, прочитать, что там написано, ответив тем самым на вопрос Игоря Владимировича, и дальше пойти? Наверное, так было бы проще. Но мне показалось, что вот многие недоумения атеистов, я имею в виду атеистов честных, ищущих истину, эти недоумения развеются, если попытаться понять, как же вообще следует подходить к пониманию текста любого, и вот библейского текста в частности. Когда-то мы с вами читали отрывки из книги Карла Адама «Иисус Христос». Там, если помните, была интересная мысль о том, что если в каком-то феномене, тексте, например, есть хотя бы только возможность найти сверхъестественное, то к этому тексту или явлению надо подходить крайне осторожно, не рубить с плеча, чтобы не упустить чего-то важного. Мне эта мысль показалась тогда очень глубокой, но сегодня наша речь даже не об этом. Мы говорим о чем-то еще более общем, применимом не обязательно к информации о сверхъестественном. Как вообще истолковывать текст, задали мы вопрос. Почему мы его задали? Да потому что нам показалось, что вот наш оппонент нарушает какие-то общеизвестные правила подхода к тексту. Нас кое-что в его письме удивило. И я произнес тогда ученое слово «герменевтика», прекрасно понимая, что большинство моих слушателей слышат его впервые. Мы открыли тогда философский словарь, изданный в Москве, издательство «Советская энциклопедия», 1983 год, на странице 111, и прочли. герменевтика. Пишется так. Григорий, Евгений, Роман, Михаил, Евгений, Николай, Евгений, Василий. Герменевтика. Это искусство и теория истолкования текстов. В древнегреческой философии и филологии искусство понимания, толкования. У неоплатоников интерпретация произведений древних поэтов, прежде всего Гомера. У христианских писателей искусство толкования Библии. Особое значение приобрела у протестантских теологов. Так, дальше здесь сказано, общефилософская проблема герменевтики была поставлена в раннем немецком романтизме Шлегелем и разработана Шлейермахером, который был протестантским теологом и филологом-классиком одновременно. Кстати, вот в такие моменты поневоле хочется гордиться, что я протестант, а не католик или православный, при всем к ним уважении. Такой же соблазн приходит ко мне, когда я слушаю Баха, который тоже был протестантом. Но от гордости нужно убегать, как от огня. Так что мы не будем вдаваться в подробности, а то засосет. Итак, зачем я упомянул о герменевтике? Если помните, я выразил удивление, что Игорь Владимирович, будучи кандидатом, а может и доктором, я не знаю, философских наук, при чтении библейского текста ведет себя так, словно никогда не слышал ни о такой науке, ни о каких-то принципах, даже самых элементарных, известных ей. Это тем более странно, что даже на русском языке, в советской философской литературе, проблемы герменевтики в последнее время интересуют ученых все чаще. Выходят книги по герменевтике. Увы, не библейской, но по философским проблемам герменевтики. Книги эти, во всяком случае те, что попадались мне, адресованы не широкому читателю, а специалистам, поэтому раскрывать мы их сегодня не будем. Я просто затем об этом говорю, чтобы вы поняли, ученым, в том числе и советским, давно известно, что истолкование текста – дело не такое простое, что оно требует определенной методики и часто каких-то навыков, знаний. Ну а что касается истолкования Библии, то уверяю вас, что нет ни одной порядочной семинарии или любого другого высшего христианского учебного заведения, где не преподавалась бы герменевтика как один из предметов. Курс может иначе называться, принципы анализа Библии, например, но суть остается. Так вот, наша речь о том, что человечество издавна выработало какие-то правила подхода к тексту, причем далеко не всегда обязательно быть специалистом по герменевтике, чтобы эти правила знать. Любой человек, обладающий элементарным здравым смыслом, конечно, знаком с этими с правилами, с самыми общими из них. Без этого было бы невозможно наше общение. Мы бы друг друга не понимали. Потому что мы всегда как-то истолковываем сообщения, получаемые нами, не так ли? И существуют общепринятые приемы истолкования, известные буквально всем нам. Было бы странно, если бы вдруг кто-то начал понимать буквально то, что сказано иносказательно или как поговорка. Ну вот приведу пример. В начале нашей беседы я сказал, что напомню в двух словах о том-то и том-то. В двух словах. Я уверен, что никому из вас не пришло в голову загибать пальцы, чтобы считать слова. Мол, два слова я употребил или больше. Вам было ясно, что в два я не уложусь, что я употребил какое-то более-менее образное выражение, точнее, как говорят литературоведы, троп. А еще точнее, метонимию я употребил, и уж совсем точно, синекдоху. То есть я назвал меньшее вместо большего. Нам всем такие выражения знакомы, и они нисколько не мешают нам в общении. Наоборот, делают нашу речь, устную или письменную, богаче, гибче, ярче. Поэтому одно из самых элементарных правил герменевтики, вот это вот правило, что не все сказанное или написанное надо понимать буквально, это правило нам всем хорошо знакомо. Мы пользуемся им автоматически. Хорошо. Тогда как нам понимать вот такие выражения? Я раскрываю Библию на 28 главе книги Иова. Здесь говорится о человеке, который ищет премудрости. Читаю 4 стих. «Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою». Дальше. «На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы». Затем говорит, здесь так, 14 стих. «Бездна, говорит, не во мне она». Она – это премудрость. «И море, говорит, не у меня». Дальше вот здесь, в 22 стихе. «Аввадон и смерть, говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней». Вот этих, я думаю, выражений хватит. Что значит «в местах, забытых ногою»? Что значит «человек с корнем опрокидывает горы»? Как может море что-то сказать? Здесь говорится «море говорит не у меня, не у меня премудрость». Дальше «смерть говорит ушами нашими слышали мы». Какие уши могут быть у смерти? Здесь, вот в этой главе 28, сконцентрированы несколько таких вот выражений, которые, ну, во всяком случае, заставляют нас задуматься, если мы привыкли все понимать буквально. Но не ясно ли нам, что прочитанные нами здесь выражения не рассчитаны на буквальное понимание? Или нам на самом деле надо верить, что в древности люди, вот писавшие хотя бы этот текст, не могли отличить одушевленное от неодушевленного, что они не знали разницу между рукой и ногой, между глазом там, и человеком? Я сказал это, глядя на один стих в следующей главе, где Иов, испытывающий большие страдания и вспоминающий, как он жил до того, как эти страдания на него обрушились, он говорит: «Я был глазами слепому и ногами хромому». Мне, например, ясно, что здесь Иов хочет сказать, что он помогал слепым, хромым и любым другим несчастным людям, нуждавшимся в помощи. Любому из нас понятно, что все подобные обороты речи служат для усиления выразительности, что без них текст был бы куда беднее, бледнее, что он стал бы более скучным и плоским, неудобочитаемым, как текст, скажем, юридических документов. Потому что в юридических документах там нужна не выразительность, а однозначность, не так ли? Но те примеры, что вот мы нашли в этой главе из книги Иова, можно отнести к разряду легких для истолкования. Но в самом деле всем понятно, что смерть, если она говорит, что ушами она там о чем-то слышала, то это не означает, что человек, писавший это, на самом деле представляет себе смерть в образе какого-то человекоподобного существа с ушами. Это легко понять. Но что делать, если нам не сразу понятно, буквальный или иносказательный смысл имеет то или иное выражение? Что делать, если нам не ясно, о чем конкретно идет речь? Вот этими проблемами и занимается герменевтика, в частности, вот методами поиска правильного смысла текста. И, как у любой другой науки, у герменевтики есть кое-какие достижения, применимые на практике. Поскольку нас интересует истолкование Библии, то в этой области мы найдем немало работ на разных языках, где показано, как подходить к тексту Ветхого Завета или Нового Завета, вообще и к конкретным местам. На русском языке мне, конечно, немного таких источников известно. Хотя я уверен, что до революции в духовных учебных заведениях были учебники герменевтики. Но вот передо мной так называемая

0: языков, на которых написаны библейские книги. Вот из этих 65 я упомяну только некоторые. Ну вот первое, например, человеческие чувствования, действия, а также некоторые части человеческого тела приписываются Богу, так называемые антропоморфизмы, не потому что они действительно в нем, но ввиду того, что таковые действия исходят от него и уподобляются как бы действиям человеческим. Дальше даются примеры. Второй принцип – отвлеченное и неодухотворенное часто олицетворяется. Так уши приписываются небесам, земле, смерти и так далее. Например, способность говорить уху, глазу, дням, годам и так далее. Четвертый принцип – общие утверждения должны часто пониматься ограничительно. Затем слова часто употребляются иронически. Часто употребляются гебраизмы, латинизмы, сириацизмы и прочее. Даются примеры. Двенадцатый принцип. Одни и те же лица и места часто носят разные имена. Например, там, Авиафар и Ахимелех, Кифа, Петр, Симон и так далее. Два различных места называются Вифлеемом, Каною и другими названиями. Три лица носят имя Ирода, и несколько лиц именуются Авимелехом и другими там именами. Одно и то же слово имеет часто иное значение в одном и том же стихе. Часть употребляется иногда вместо целого, целое вместо части, ну и так далее. Здесь всего их, я повторяю, 65 принципов. Но, разумеется, кроме этих нескольких страничек, где перечисляются вот эти общие принципы, есть и другие места в этом приложении к Библии, имеющие прямое отношение к герменевтике. Ну, взять, например, комментарий. Здесь дается краткий комментарий к Ветхому Завету и краткий комментарий к Новому Завету. Краткий, потому что существуют и очень подробные комментарии ко всем книгам Библии, анализирующие буквально каждое слово. Комментарий – это, конечно, та книга, куда лезешь, если встречаешь в Библии что-то непонятное. Естественно, что составители любого комментария широко пользуются плодами герменевтики.
1: Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе, мы как муки-крупицы в хлебном тесте смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть важней всего Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в Его слово углублюся. Почувствую, как происходит чудо, как на меня неведомо откуда

нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил. И смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истины огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

утра. Преступник, преступник! Конец положить владычеству злому, он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому, под своды пещеры, прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

говорит сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явиться страданья трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

Город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете пасхальный выпуск международного журнала для женщин «Сестра» за март-апрель 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
3: Нелли Ширлинг,
4: Лина Дерксен,
5: Хелейна Зудерман,

Царственное имя. Адонай Иешуа ха-Машиах Элохейну Мелех Ха-Алам. Держишь ты в своих святых руках космоса величественный храм, миллиарды огненных миров, россыпи галактик золотых блещут, словно горсти жемчугов на тиарах царственных твоих. Вечность нескончаемый псалом напевает струнами стихий. Эти струны — пламя, дождь и гром, и хрустальный солнечный эфир. Океанов гулкая волна бьется о литавры берегов, музыкой душа моя полна, строфами восторженных стихов. Сквозь эпохи, сквозь времен пласты слышу ясно древние слова. Вижу гору, черные кресты, распят Адонай Иешуа. И с латынью путая иврит, римлянин, смутясь своим друзьям, в часть затмения солнца говорит: «Сей еврей распятый, Элохим!» Тысячи веков, единый миг, как пылинка пред тобой, Синай, как смирен ты, кроток, как велик, агнец искупления, Адонай! Кто я пред тобой? Своим перстом, Божьей кровью, жертвенной, святой, написал ты на челе моем свое имя. Я навеки твой. Ирина Калушина, Украина.

0: Слово редактора. Оставьте склянки у пещеры. И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Матфея 28, стих 8. Так говорит Святое Писание о женщинах, первыми пришедших ко гробу Господню. Это от них узнали ученики о воскресении Христа. Размышляя над этими строками, мне все время хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья, последователи Христа, посланные им созидать Его Церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. И они понесли эту весть дальше. Христос воскрес! Воистину воскрес! Почему Господь этим немощным сосудом поручил возвестить такое великое событие? Представляю, с каким трепетом и волнением несли они это известие, как, задыхаясь, бежали к месту собрания учеников Христовых, сколько радости и страха перед величием их учителя было в сердцах этих женщин, а сколько ободрения дает этот эпизод из Библии нам, христианкам сегодняшнего безумного мира. Мы должны идти, мы должны говорить, мы должны возвещать. Нет, не проповедуя с высоких кафедр. Это сам Господь не разрешает нам, сестрам, и не поучая или научая. Это тоже нам не разрешено Христом. Но вот нести свет Евангелия, нести свет Господнего воскресения на этой земле, благовествовать вовремя и не вовремя, это не только разрешено нам, сестрам, но и приказано Богом там, у пещеры, в которой не оказалось Христово тело. Потому что Он великий и всемогущий, уже не принадлежал этому тленному миру. Он исполнил свое потрясающее предназначение – своими ранами исцелять грешников, приходящих к Нему. Вечно пребывающий на небесах и рожденный на земле в хлеву, на соломе, Он до самого донышка вычерпал страшную муку на кресте, до самого дна выпил ту безмерную чашу страданий, которая была изначально предназначена нам, грешникам. В Его божественности начали сомневаться даже самые верные. Своим земным разумом они не могли вместить того, что великий и всемогущий Бог мог допустить над собой такое поругание. Как часто и мы, не ведая того, начинаем сомневаться в Господнем предвидении, в Божьем водительстве для нас. И то, что кажется для нас несовместимым с могуществом небес, на деле, с течением времени, оказывается единственно верным для нас здесь, на земле. Мы очень похожи на тех женщин с ароматами, которые, принимая и преклоняясь перед Иисусом, не поверили до конца в Его слова о воскресении, о Его божественном бессмертии и всемогуществе. И торопясь по-земному отдать дань любви своему Учителю, они с великим удивлением первыми воочию увидели исполнение Его слов о Своем воскресении. И сейчас, накануне этого прекрасного и великого праздника, праздника воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мы, сестры, тоже зачастую готовимся послужить нашему Господу. Готовим пироги, красим яйца, печем пасхальные куличи, готовим те самые склянки с ароматами, мазями и благовониями любви. Но подумайте, нужны ли они были для тех женщин, которые первыми пришли ко гробу Господню? Не с пустыми ли руками, побросав свои склянки, бежали они возвестить ученикам о том, что Иисус жив? Нет, не нужны нашему Господу эта суета и наши хлопоты у плиты. Он послал нас вместе с теми женами возвестить о Его воскресении. Послал говорить о Нем, как о Спасителе и Боге. Послал к тем, кто еще не знает пути к правде и вечности. А куличи, крашеные яйца, нарядная одежда. Что ж, это тоже все нужно. Только чтобы это все не стало самым главным, не исчерпала нам праздник, не заслонила его, не помешала и нам, сестрам, исполнить его великое поручение – пойти и рассказать. Галина Вольф.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но Агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелена Савинок.

В Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресение. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, в гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливший за мои все грехи кровь свою пресвятую. И бесстрашно несу в мир я весь преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада, только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Возьмемся за руки, друзья. Бог не уходит в отпуск. Помимо всевозможных кризисов, духовных, социальных, сегодня добавился еще один кризис – экономический. Одно из значений слова «кризис» по энциклопедии – суд, приговор, принятие окончательного вердикта. Говорят, что это суд Божий, но если глубже на этот вопрос посмотреть, становится очевидным, что не только Бог нас судит, сколько сами себя мы осудили. Ведь причиной мирового финансового кризиса является человеческая алчность, жажда накопления богатства, денежное рабство. Человек добровольно в это рабство вступает. Для человека важнее материальные блага, нежели блага духовные и вечные. Вот и увлекается человек этими разноцветными бумажками, предпочитая их всему иному, всеми правдами и неправдами пытаясь накопить их все больше и больше. А если не получается здесь и сейчас заработать, то берет в кредит. Но за все рано или поздно приходится платить. Мы, люди, сами создаем такие условия, что страдаем и мы, и наши дети. Давно уже нужно понять, что не Бог такой жестокий по отношению к нам. Это мы сами по отношению к себе жестоки. Вот и устроили мы себе такой вот мир и нарекли его гордо человечество. Потом решили и Бога устранить из наших дел житейских. Но как только случается в нашей жизни нечто из ряда вон выходящее, так мы вопием к небу. «Боже, куда ты смотришь?» А куда это мы, люди, столетиями смотрели? Куда мы смотрели, когда нужно было правильно воспитывать детей? В телевизор, в рюмку? А потом сами же сокрушаемся. «Ну что это у нас дети такие? Почему одни несчастья в семье, страдания?» Куда мы смотрели, когда наши ближние совершали мерзости на наших глазах? Мы смотрели на это все сквозь пальцы. Куда смотрели, когда все вокруг отрицали существование Бога? Куда смотрели, когда нас самих несло по скользкой дороге? Кто виноват, что мы всю жизнь наступаем на одни и те же грабли и не умеем делать выводы? Не Бог несправедлив, это мы несправедливы. Не Бог зол, это мы злые. Это мы растеряли веру, надежду, любовь. Это мы понастроили стен эгоизма, самовлюбленности, гордыни. Это мы претендуем на то, что нам не принадлежит. Это мы позавидовали брату и убили его в своем сердце. Это мы распяли Бога. Мы плевали ему в лицо. Мы насмехались над ним. Мы трижды отрекались от него. Или где мы тогда были? Но Бог явил нам надежду. Бог предложил нам свою дружбу. Ибо только настоящий друг готов положить жизнь за друзей своих. Настоящий друг не бросает слов на ветер. Настоящий друг действует. Несмотря на все кризисы, несмотря на все мировые несправедливости, войны, страдания, вечный обман властей имущих, у мира есть надежда, потому что у мира есть Бог. Бог не ушел в длительный отпуск, миром не правят какие-нибудь масоны. Да, князь мира сего, конечно, правит бал, он пытается диктовать правила игры, и большинство плывет по этой стихии, но для нас это не указ, мы служим Иисусу Христу. Нас мало, но мы сильны, и мы не будем мириться с существующим положением вещей, не будем отвоевывать клочки украденной у нас свободы, собирать ее по крупицам и делиться с другими. Мы просто будем. А вообще, нужны ли мы еще? Этот вопрос задавал себе и христианский мученик за веру Дитрих Бонхёфер. Его расстреляли в немецком концлагере 9 апреля 1945 года. И он нашел для себя ответ. Нужны ли мы еще? Мы были немыми свидетелями злых дел. Мы прошли огонь и воду. Изучили Эзопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами. Нужны ли мы еще? Ни гении, ни циники, ни человеконенавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди». Достанет ли нам внутренних сил для противодействия тому,
что нам навязывают, останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя. Вот от чего зависит, найдем ли мы снова путь к простоте и прямодушию. Дитрих Бонхёфер. Сопротивление и покорность. Когда на душе становится тошно и гадко от всего увиденного и услышанного, я всегда вспоминаю эти слова. «Мы живем, ибо Бог живой, и так будет всегда. Идем, расскажем об этом другим». Почему слезы льют наши дети? Почему их страдает душа? Что случилось на нашей планете? Ведь была она так хороша. Кто разрушил все наши надежды? Кто топтался по нашим мечтам? Отчего запятнались одежды, что не хочется верить глазам? Кто за боль и несчастье в ответе? Кто оплатит младенца слезу? Есть ли место для веры на свете? Кто поможет нам в эту грозу? Была плата, и было спасение. Друг пришел к нам, пришел, чтоб помочь. Всем порокам нанес поражение. Помогает тоску превозмочь. Только люди не помнят Голгофы, молотком продолжают стучать, чтобы напомнить о ней. Это строфы. Невозможно об этом молчать. Статья из стихотворения Андрея Рябенко «Львов, Украина».

0: Открытый конверт. От редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
1: Эта газета назначена для Розы Тукач. Адрес у вас в редакции есть. Я уже писать не могу. У меня уходит память. Не знаю, то ли от таблеток или от инсульта. Но беда, мыслить не могу. Целый день ищу, что только что держала в руках. Через минуту уже не помню. Ну ладно, я знаю, вы оформите ей газету. Анна Шрёдер.
0: Дорогая сестра Анна, мы знаем вас уже много лет. Знаем, насколько вы неравнодушны и сострадательны к горю и бедам других людей. Знаем мы то, что невелика ваша пенсия. Как-то вы писали, что и для еды вы не все себе можете позволить купить. А теперь вот и здоровье стало подводить. Слабеет память. Но душа ваша осталась прежней, щедрой на добрые дела. Думаю, что для Розы Тукач, немощной от своей болезни, ваш подарок будет двойным благословением. Ведь вместе с газетой вы шлете ей свое доброе сердце.

0: Дорогие сотрудники, я перевел 175 евро на 5 экземпляров забытого алтаря для заключенных или для тех, кто нуждается в этой газете в бывшем Советском Союзе. На ваше усмотрение. Эрих М.
1: Спасибо, дорогой брат. Ваши деньги мы зачислили на благотворительную читательскую карточку для тюрем за номером 15900. Теперь для поступающих от заключенных просьб о подписке мы имеем средства. Слава Богу!

0: Дорогие мои, как билось мое сердце и переживала за вас, когда читала объявление, что печаталось во многих номерах газеты. Снова читала, и я стала в своих молитвах обращаться к Богу, чтобы Господь послал покупателей на покупку дома редакции «Алтаря». А теперь нет этого объявления, и я успокоилась, что Бог услышал молитву, и дом продан. Ведь не я одна знаю, чтобы найти новое место, нужны деньги. Ирма Нойфельд.
1: Благодарим вас, сестра Ирма, что так близко к сердцу принимаете наши нужды. Нет, мы еще не продали дом, и это доставляет нам серьезные трудности. Наш дом очень подходит для небольшого дома отдыха для христианских общин. Может быть, какая-нибудь церковь и заинтересуется этим, ведь дом расположен в курортном, очень живописном месте, в лесу, на горе. Рядом уже есть один христианский дом отдыха. Общая площадь дома более 500 квадратных метров. И надстроить еще один этаж не проблема. Будем ждать ответа на наши молитвы от Бога.

0: таких откровенных строчек, в которых отражены боль и страдания верующих людей, будь то бабушка или матерый уголовник, я не встречал нигде. Даже ком встает в горле, когда читаешь эти душераздирающие строки. Владимир Кирдяшкин, «Тюрьма, Россия».
1: Это письмо адресовано вам, дорогие наши неписатели. Те, кто нараспашку открывает свою душу перед читателями алтаря. Так пусть же строки этого искреннего письма вдохновят вас на новое свидетельство о силе и славе Господа.

0: Наши родственники, переехав из Германии в Канаду, очень просили нас оформить для них подписку на забытый алтарь и сестру, так как, по их словам, они скучают по этим изданиям. До этого они брали их у нас читать. Высылаем их адрес и копию перевода. Заранее благодарны. Валентина Эберхард.
1: Оформляем и спешим обрадовать, что если поможет нам Бог, с Нового года получать они будут газету из Америки. А это уже не 2,5 месяца пути для каждого посылаемого конверта, а значительно меньше.

0: Мне нравится музыкальная страница «Камертон» в вашей газете, из которой я уже несколько псалмов выучила, чтобы играть на моем аккордеоне, на котором так давно не играла. Это очень хорошая страница. Да благословит вас Бог! Надежда, Целовальник.
1: Недавно мы опубликовали письмо одной сестры о том, что нашим деткам нужны христианские колыбельные песни. И, как всегда, редакционная почта принесла нам радость и по этой просьбе. Пришли колыбельные, только что написанные. Будем публиковать.
2: Для объяснения, страницу «Камертон» мы пока не читаем. Мы ищем возможность и молимся о том, чтобы озвучить написанные ноты.

0: Выписываю газету на этот адрес. Это два брата, но я не знаю, кто из них прописан по этому адресу, поэтому написала два имени. Они пишут, что у них есть друзья, которые после прочтения только нескольких номеров алтаря уверовали в Господа. Любовь рода.
1: Мы имеем довольно много писем, которые говорят о том же. Каются души над откровенными строчками ваших свидетельств, проповедей, стихов, рассказов о христианской жизни. Каются и ликует небо. Давайте же будем еще больше трудиться на этой ниве, ведь Господь уже при дверях.
0: Я отдаю мои копейки в казну Божию и верю, что газета по милости Божьей пойдет туда, где в ней нуждаются, ждут, ценят, и она им в ободрение, утешение и хлеб духовный. О, как желаю поддержать хоть одну душу или указать дорогу к Отцу Небесному. Молюсь постоянно за вас, да благословит сполна вас Господь. Анна Г.
1: Хочу поддержать хоть одну душу, написала сестра Анна. Мы даже представить не можем, как богатеет Божья казна не от тысячных вложений в нее, а вот от таких копеечек, отложенных из своего пропитания небогатыми, но щедрыми на милосердие душами. Думаю, что они перетянут многие золотые слитки, положенные на Божий алтарь.

0: Славинский написал в алтарь очень осторожное письмо. Письмо было о Боге, о возможной вере в Него, о христианах, которые не всегда отвечают своему названию. Анатолий рассказывал и о себе. Письмо было откровенное и заинтересованное. Теперь брат Анатолий наш не писатель. Он душой своей увидел, что милость неба сияет и для него.
1: Я люблю коллекционировать почтовые марки. Меня интересуют марки моей Украины, а вы получаете обильную почту, где на конвертах много хороших марок с Украины. Будь ласка, вырежьте эти марки и пришлите мне. Я буду очень рада и заранее вас сердечно благодарю. Надійка Занько, Украина.
0: Мы получили уже не одно письмо от Надійки. К сожалению, и ей, и тем, кто обращается к нам с подобными просьбами, вынуждены отказать. У нас слишком много работы, чтобы заниматься еще и заботой о коллекционерах.

0: Дорогая матушка Галина Вольф, благодарю вас и всех тружеников на этой Ниве за ваш дар. Знайте, что мы вас любим и всегда помним. Михаил Тетерин, тюрьма, город Соликамск, Россия.
1: Любите и помните, дорогой брат, не нас, а Господа нашего. Всегда помните и всегда любите, а мы, рабы, ничего не значащие. Все Ему и все от Него.
0: Эти строки написаны в 1991 году. Тогда я жил вместе с родителями в ссылке

0: 54 года, с 1941 по 1995 года. Когда приземлились в Ганновере, мама сказала: «Наконец мы дома!» И она прожила в радости еще 8 лет, дожив до 95 лет. Когда приехали в Германию, ей было 87 лет. Посылаю вам ее стихи. От зла и зависти уйдем, и сохраним свое потомство. Мы к миру вечному придем, к любви вернем свое потомство. Вальдемар Шнайдер.
1: Простые стихи простой бесхитростной души. Она желает всем нам уйти от зла и зависти и прийти к вечному миру, и потомство наше вернуть к любви. Какой глубокий смысл в этих, на первый взгляд, неказистых строчках. Их написала старенькая, может, и не совсем грамотная женщина. А сколько мудрости и силы в ее строках! Давайте же примем ее завещание как доброе пожелание каждому из нас.
0: Мой черед перехода в мир иной близится. Я искренне от всего сердца благодарю вас за все, что вы напечатали из моих писем и стихов. Еще многое хотелось бы выразить. И столько лет вы посылали мне газету и журнал безвозмездно. Да воздаст вам Господь за оказанное добро. Спасибо сердечное всем участникам алтаря. Я пишу это авансом, пока в силах писать. Силы слабеют. Может, будет и так, что не смогу уже писать, не хочу оставаться неблагодарной. Осталось столько много стихов, где все мое пережитое в пути странствования за Господом. Сколько милостей Он явил мне недостойной. Успехов вам, здоровья и необходимого духовного мужества преодолевать все трудности и препятствия на пути. Испытываю тихую радость от того, что у меня столько есть добрых чувств, которые за эти годы меня связали с вами вот так на расстоянии. Кажется, будто связь была больше односторонней, но фактически это не так. Ведь то, что рождает в сердце обратный трепет, не пустое дело. Ваша сердечность, участие, усердие любви говорят сами за себя и говорят в вашу пользу. Обнимаю вас с вашего позволения. Вы согрели и украсили мою седую старость в такие годы, когда я иного уже не в силах была делать при своей болезни. Плоды этого будем делить на всех. Да благословит Господь вас всех, дорогие. При жизни хочется все это вам выразить и передать, чтоб в вечности долгов не осталось. Всем низкий сердечный поклон. Трудитесь и несите утешение еще многим-многим нуждающимся душам. Пока смогу, по милости Божьей еще буду писать. Хочу вам и свое фото послать. Валентина Храбко, Россия.
1: Это письмо пришло к нам в редакцию от нашего постоянного автора Валентины Храбко из России. Ее переслал нам служитель Михаил Отцов. Сегодня сестры Валентины уже нет с нами. И мы подумали, что будет несправедливо только нам самим прочитать эти вдохновенные строки ее последнего письма. Ведь все эти годы сестра Валентина согревалась вашими стихами и свидетельствами, проповедями и откровенными письмами в газету. Она читала, молилась, писала, и отступали боли, отступала ее тяжелая болезнь. Мы публикуем ее фотографию. Валентина Храбко уже дома, в вечности, а мы еще на пути. Так пусть же ее улыбка и добрые слова благодарности согреют и наши души, дорогие наши неписатели, и побудят трудиться, так же, как до последней минуты трудилась наша Валентина. Галина Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко –

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Наша цель и задача, чтобы вы получали Божье благословение и освящение от соприкосновения с Его Словом, с Его откровениями. Сегодня положилось нам на мысли привлечь ваше внимание к такому вопросу, как божественная иерархия, то есть схема управления, схема взаимодействия в таких ячейках человеческого общества, как семья и церковь. Этот вопрос особенно обострился с переездом нашего христианского общества в демократическую страну Америку, где конституционно каждому человеку гарантирована свобода. Там, на бывшей нашей родине, мы выросли и воспитались в духе тоталитарной схемы, когда каждый, хоть на миллиметр по социальному положению выше другого, уже начальник ему. Там работала схема, описанная еще Тарасом Григорьевичем Шевченко – а більше менше от уса, это ще й б'є за тим, що сила є. И этот принцип настолько глубоко проник в сознание всего народа и христиан, что иначе никто себе и не представляет. Христиане просто механически переносили этот принцип на семейный уклад, на церковное устройство. Отсюда деспотизм главы семьи, отца. Отсюда культ пресвитера, служителя. Не мне вам рассказывать, сколько ненормальностей породил этот принцип в семьях, в церкви, я не говорю уже об социалистическом обществе в целом. И когда мы приехали сюда, в страну свободной личности, все пошло в разнос. И супружеские отношения, и взаимоотношения детей и родителей, и церковная дисциплина, и просто взаимоотношения друзей, христиан между собой. Мы просто растерялись. Жена не слушает мужа, дети не повинуются родителям, родители не празднуют служителей, церковь. Слышатся голоса об ужесточении церковной дисциплины, пишутся уставы, вырабатываются церковные законы, запреты, на бракосочетаниях и в проповедях усиливается нажим на «да боится жена мужа». Слышатся требования уважать своих служителей, пресвитеров, в противном случае применять церковные наказания. Возникают тоталитарные секты под видом пасторского служения, когда пастор, приписывает единственно себе владение истиной в последней инстанции. Все тот же коммунистический принцип безоговорочного подчинения. Нечистоплотные люди эксплуатируют статус помазанника Божия. Очень нерядно критикуется демократический принцип управления церковью, вплоть до подмены смысла демо, дескать, это не народ, а демон, сатана. Насмешливо хают советы, комитеты, объявляя их порождением коммунистического строя. Как только не изворачивается зло, чтобы прикрыться, чтобы обеспечить себе власть, право повелевать, командовать, извлекать пользу, корысть, выгоду себе – из другого, из других, объявляемых ниже по положению. Отсюда то и соблазн выбиться, занять место и борьба за это место, как это позорно и пагубно. Борьба за свое право, как это по-коммунистически, не правда ли? Каждый, как было принято говорить, качает права. А что это значит на простом русском языке? Требует своего и ничего больше. Муж требует своего, пресвитер требует своего, друг от друга требует своего. Один рядовой, нерядовой требует от другого рядового, нерядового своего. Каждый требует своего, ищет своего. Вот корень, вот причина того разноса, который мы наблюдаем сегодня в христианском обществе. Вы посмотрите, как ловко этот принцип прикрывается христианской фразеологией, вплоть до того, что порой элементарные денежные поборы, культ доллара, возведен в высшую степень благочестия, чуть ли не единственный показатель истинного христианства. В ряде уже наших славянских церквей центром служения стал материальный сбор. Усердно муссируется принцип десятины, но этого мало, поэтому благодать низводят к денежному выражению, превышающему десятину. Поймите нас правильно.
Мы не против материального служения. Оно крайне необходимо для совершения духовного служения. Мы об этом упомянули только в связи с искажением, с извращением в понятиях построения христианского общества, его ячеек и взаимоотношений. Давайте прочтем внимательно и рассудительно прочтем, что же все-таки говорит Новый Завет об субординации в христианском обществе. Какие принципы должны быть положены во взаимоотношениях по вертикали и по горизонтали, то есть со старшими и младшими, и между равными? Я прочту много текстов, но не все, это не все, но много текстов, которые касаются, на наш взгляд, данного вопроса. Первое, что я прочту, это из послания к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха. Все эти места вам известны. Я просто хочу иначе как-то, немножко иначе переориентировать наше внимание на них. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Послание апостола Петра, 1, 5 глава, с 1 по 5 стихи. «Пастырей же ваших умоляю, я сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Коринфянам, с 12 главы, 12:28. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый, в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены.
Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И еще из Евангелия от Луки, 22 глава, с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий.“ И еще Галатам, 6 глава, 1-6 стихи. «Братья, если и упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». И еще одно место из послания к филиппийцам, это 2 глава, 3-5 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вы понимаете, что мы прочли, ну, не все места, касающиеся предметов нашего сегодняшнего разговора, но и из этих мест четко и ясно, совершенно определенно и однозначно просматривается божественный принцип иерархии, субординации. Если употреблять термин «иерархия», это излюбленный термин претендентов на иерархов, то божественную иерархию в семье, в церкви можно определить как иерархию любви, служения, свободы, доброохотности. А вот ту иерархию, которую нам предлагают от имени Бога, мы не стесняемся назвать сатанинской. Это иерархия господства, грубого подчинения, страха и корысти. Смотрите, как Писание говорит о муже, главе семьи. Где вы найдете оправдание деспотизму, грубому властвованию или корысти? Любовь, ответственность и служение – вот что определяет главенство, как Христос в церкви. Это очень важный принцип. Мы хотим акцентировать на этом внимание, потому что нам представляется, что на вот именно на извращении этих основ происходит разрушение семьи. О том, что это сегодня болезнь, ну, к сожалению, еще не прекращающаяся и, может быть, даже усугубляющаяся. Нам представляется, что здесь заложена не только вина в американском обществе, как мы хотим оправдать это и приписать. Я думаю, что христианству не помеха никакое общество, тем более американское общество. Общество такого неописуемого благополучия, материального благополучия. Общество неописуемой свободы. Ну как оно может вредить христианской семье? Если у нас есть Писание, если у нас есть Бог, то как вот такие благоприятные внешние условия могут работать на разрушение семьи? Я думаю, что нарушен принцип,
нарушен духовный принцип, а нарушение его произошло еще там. Вот мы киваем на нашу родину, а мне представляется, что именно там заложены вот эти разрушительные основы, которые сегодня вот так вот сработали. Потому что главенство семьи, главенство мужа заключается не во власти, не во власти, не в требованиях, не в претензиях, а в ответственности, в первую очередь в ответственности и за жену, и за детей, и за весь семейный уклад, и за ее материальное обеспечение, за ее духовное состояние и положение. Вы обратили внимание, параллель проводится: в семье глава муж, в церкви Христос. Но когда говорится о главенстве Христа, то что подчеркивается? Его всемогущество, его безоговорочная власть. Хоть где-то намек на это есть? Кто больше, возлежащий или служащий? Я среди вас возлежащий. Он показывает на элементарном примере. Вы должны служить мне. Но что я делаю? Я служу вам. Вот принцип божественной иерархии. Больший не властвует над меньшим, а служит меньшему. Христос сказал, что Он пришел послужить многим. И Он это доказал на деле. Вся Его жизнь, вся Его земная жизнь была служение. Все унижения, все оскорбления, все непризнание, все непочтение Он все принял на Себя, но служил вот этим, которые Его презирали, которые не хотели слушать, и те, которые к Нему шли. Он всем служил. Поэтому мне представляется огромным нарушением божественной иерархии, божественных принципов в семье, когда муж психологически настроен на то, что жена обязана повиноваться. Я это выражаю такими словами. Вы, братья, не обидитесь на меня. Я понимаю, что вы слушаете, и, может быть, у вас какое-то чувство протеста возникает. Вдумайтесь, хорошенечко вдумайтесь вот то, о чем я говорю. Я говорю это только для пользы. Если вы будете не согласны, это ваше дело, ваше право. Вы, наверное, заметили, что мы не претендуем на истину последней инстанции. Мы говорим так, как мы понимаем, а ваше дело рассуждать, потому что, как я всегда говорю, отвечать-то вам. Отвечать и жить-то вам, вот и живите, как вы понимаете. Мы просто хотим быть полезными и высказываем вот такие вот мысли. Смотрите, что делает Христос в церкви. Где Он господствует? Вы хоть один момент можете отметить? Он ходатай, Он первосвященник, Он попечитель, Он сострадающий. Он все берет на Себя, говорит: заботы свои дайте мне, я понесу их. Возложите на меня свои заботы, я их понесу. Что же мы перекладываем на сестру, на жену, на немощнейший сосуд, который мы обязаны любить? Нам написано любить. Любовь, мы уже договорились, что христианская любовь – это служение в первую очередь. Это долг, ответственность и служение. Муж ответственен, я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, ответственен за свое духовное состояние, за то, как он совершает свое спасение. В каком духовном состоянии находится жена, в каком духовном состоянии находятся дети – это его болезнь, это его предмет молитвы перед Богом, это вся печаль его жизни, чтобы семья, чтобы я и дом мой служили Господу. Чтобы я был спасен и дом мой был спасен. Это прежде всего ответственность. И смотрите, что Христос делает с церковью. Он делает все, чтобы представить ее себе чистой и непорочной, святой. Муж должен заботиться о том, чтобы представить себе жену вот такой, какой он хочет ее видеть. Это его долг, это его обязанность, не требование к жене, а наш долг. И я выражаю такую мысль. Если жена не понимает прямого разговора, надо разговаривать с ней через верх, через небо, через Бога. Но разговаривать, а не кулаки, не физическая сила, не окрики, не повелева, не повеление, потому что есть сила. Не по Тарасу Григорьевичу. Это не божественный принцип. Это домостроевский принцип, который возведен в норму христианского, христианского уклада.
никак он не вытекает из принципов морали, вот, которые я прочел. Служение, только служение. Кстати, жена да боится мужа. Как она его должна бояться? Ведь мы должны бояться Бога. Но вы помните, мы все время подчеркиваем, не животным страхом. Не потому, что он придет и даст пощечину или пинок. Не так жена должна бояться мужа. Она должна в муже видеть вот этого попечителя, видеть такого благородного, такого святого, праведного человека, существо, которое заботится о ней, чтобы у нее возникло желание, как у Сары, назвать его господином. Это действительно господин, которому стоит подчиняться, мнение которого что-то стоит, мнение которого веско, мнение которого правильно, мнение которого разумно. Как не подчиниться такому? Кто пренебрежет таким? Я такую, знаете, у меня такая фраза бывает. Я говорю, ну где вы найдете такую глупую женщину, которая уходила бы от хорошего умного мужа? Это действительно уже только глупая может сделать. Никакая умная женщина этого не сделает. Поэтому не надо бояться божественной иерархии. Не надо бояться, что вот она такая, всякая, выйдет из повиновения. Кстати, то же самое в церкви. В церкви, ну, опять я трогаю очень щекотливую тему. Я понимаю, что вдруг кто-то удосужится и станет слушать вот эти наши рассуждения из пресвитеров или из других служителей. Тоже, братья дорогие, хоть вы и старше, не обидьтесь. Но вот я тоже прочел, принцип служения, вот назначение любого пастыря, любого маломальски, который хочет служить церкви. Никакой не престиж, никакая выгода, никакое тщеславие, никакое властолюбие не может двигать человеком. И если человек, извините, рвется к этому только по таким принципам, он рвется к своей погибели и к горю церкви. Я думаю, что жизнь нам очень хорошо это доказала. Извините за то, что я немножко неспокойно говорю об этом, но это ради блага и церкви, и ради блага служителей. Служители служить должны, а не повелевать. Чем выше служитель по рангу, как мы говорим, тем он больше служитель. Он больше должен служить. Он больше должен. Другое дело, что мы должны почитать таких, другое дело, что мы должны молиться, мы должны нести, мы должны работать на их авторитет, но на авторитет служителей, а не повелителей. А тем более, если из этого еще извлекается корысть. Корысть вообще должна быть исключена. Тут, как говорится, и пахнуть не должно этим унизительным качеством. Если человек рвется по тщеславию, по корыстолюбию, вот к каким-то служебным ступеням, это горе, это смерть, это погибель. Так мы понимаем вот из того, что мы прочли. Я думаю, что вот то, о чем мы говорим, никак не противоречит. И почему мы заговорили? Потому что сегодня я говорю, что появляются, я уже их называю сектами, появляются церкви нашего направления, но появляются церкви, где единолично правит пресвитер, причем он приписывает себе звание помазанника. Я по этому поводу тоже хотел бы сказать. Сегодня Господь никого не помазывает так, как это делало. Сегодня помазывает, сегодня благословляет церковь. Да, руками других служителей, но церковь поставляет служителей, пресвитеров. И никаких прямых помазаний от Бога нет, чтобы потом эта личность становилась неприкосновенной и неукоризненной и непререкаемой. Такого быть не может, это ненормально. Каждый уважающий себя пресвитер, каждый самый высокий, он всегда чуток ко мнению тех, кому он служит. Потому что он ради этого служит. Не ради того, чтобы быть диктатором, свои принципы какие-то внедрять, а чтобы действительно служить. Правда, законом служения является Писание. Но Писание разумно, и это Писание предписывает такую иерархию божественную. И те, которые говорят о божественной иерархии, чтобы обеспечить свое властолюбие и свою власть, те очень грешат против божеской иерархии и ее принципов. Еще раз хочу повторить, это не власть и не корысть, это не подчинение и не повеление, а ответственность прежде всего перед Богом за тех, кому взялся служить.
и за себя, и прежде всего, конечно, служение в Божеском Духе, так как Христос в Церкви, вот такое служение людям. Мне представляется, что такая иерархия приведет и к гармонии и в Церкви, и в семье, потому что она божественная, потому что она евангельская, и никакое общество, ни изобилие, ни нищеты не может и не должно повредить христианской семье или Церкви. Поэтому пусть Бог благословит нас разобраться в этой иерархии и поможет нам ее проводить в нашей жизни.

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Тогда пилигримы, охваченные сильным страхом, стали просить проводника освещать им путь. Пилигримы так утомились, что с плачем стали взывать к тому, кто любит пилигримов и может облегчить трудности в пути. Вскоре поднялся ветер и разогнал туман, видимость стала лучше. Они еще не совсем вышли из очарованной страны, но уже могли видеть один другого и следовать без опасения по указанному пути. Вдруг до них донеслись какие-то странные звуки. Впереди они заметили человека, стоящего на коленях с молитвенно сложенными руками и взором, устремленным к небу. Они не могли расслышать, о чем он просил, но все же сочли нужным продвигаться тихо, чтобы не мешать ему. Когда он закончил молитву, он быстро зашагал по направлению к небесному граду. Тогда проводник закричал ему вслед: «Эй, друг! Если ты направляешься к небесному граду, позволь нам идти с тобой вместе!» При этих словах человек остановился. Вдруг честный, который в нем узнал своего старого знакомого, воскликнул: «Я знаю этого человека! Он мой земляк! Зовут его Стой Твердо! Это, без сомнения, истинный пилигрим! На него вполне можно положиться!» В свою очередь Стой Твердо радостно обратился к нему: «Неужели это ты, старик честный?»
3: «Как видишь!
2: Я рад видеть тебя!»
3: «И я также рад увидеть тебя на коленях в молитве!» — признался честный.
2: Стой Твердо смутился и спросил: «А что ты при виде меня подумал?»
3: «Что? Я сказал себе: вот человек, в котором нет лукавства. И я решил, что мы должны продолжить путь вместе».
2: «Что ты? Я совсем не такой хороший!»
3: «Твоя скромность убеждает меня в том, что я прав!»
2: «Брат!» — полюбопытствовал доблестный. «Не скажешь ли ты нам теперь причину, заставившую тебя преклонить колено? Благодарил ли за что или просил о чем-либо Всевышнего?» «Мы, как тебе известно, находимся в очарованной стране, и я подумал, как много людей отправилось вместе со мной в путешествие. Но они свернули с истинного пути и безвозвратно погибли. Я вспомнил о горькой участи, постигшей многих моих ближних в этой опасной стране, умерших не насильственной смертью, а из-за своей лени. Кончина их не причиняет им страданий. Они засыпают сном смерти с приятным чувством самообольщения, охотно отдавая себя во власть одолевающего врага.
3: «Заметил ли ты в беседке двух спящих людей?» — спросил честный.
2: «Увы, пилигримы заснули в ней мертвым сном, и, как мне кажется, не проснутся уже никогда. Когда я размышлял об этом, передо мной вдруг, как из-под земли, выросла разряженная колдунья и стала всячески обольщать меня. Признаться, в эту минуту я чувствовал себя утомленным, меня клонило ко сну. Притом я беден и всегда жил в бедности, что, вероятно, было известно колдунье, которая сулила мне много денег. Я было отвернулся от нее, пренебрегая ее предложениями, но она только улыбнулась, услышав мой отказ. Тут я рассердился, Но и на это она не обратила внимания, а снова начала предлагать всякие жизненные блага, прибавляя при этом, что если я буду согласен отдаться ей, она меня сделает счастливым и богатым. Тогда я спросил, как ее зовут. Она мне ответила: «Пустое честолюбие». Это имя меня еще более от нее оттолкнуло, но, чувствуя, что слабею, я встал на колени, поднял руки к небу и со слезами молил ниспослать мне силу и помощь. В это время стали приближаться вы, и эта личность скрылась, а я возблагодарил небо за освобождение. Я уверен, что она хотела во что бы то ни стало преградить мне путь». «Без сомнения, она имела дурные намерения относительно тебя. Припоминаю, что я либо читал о ней что-то, либо уже встречал ее», — заметил честный. «Быть может, и то, и другое», — ответил Стой твердо. «Пустое честолюбие. Дама эта высокого роста, величественной наружности и смугла лицом».
3: «Совершенно верно.
2: А ее речи всегда сладки, и улыбка озаряет лицо после каждого слова?» Продолжал допытываться честный.
3: «И это правда».
2: «Не висит ли у нее на поясе большой кошелек, до которого она дотрагивается, соблазняя пилигрима звоном монет?»
3: «Да-да, мне кажется, что я и теперь вижу ее самодовольную улыбку».
2: «Это колдунья», — сказал дух мужества, — «и вся страна держится на ее колдовстве. Тот, кто поддается на ее льстивые посулы и обещания, становится врагом Бога. Многих удержала она от продолжения странствия, обещая отступникам богатство и славу. К тому же она страшная сплетница. Она одна, иногда с дочерью, сулит путешественникам мирские блага. Она бесстыдна и дерзка, и никого не оставляет в покое. Она насмехается над нищетой пилигримов и превозносит богатых. Наживших состояние она превозносит до небес, любит праздники и всегда бывает там, где стол ломится от яств. Иногда она себя выдает за богиню, и ее боготворят. Она уверяет всех, что никто, кроме нее, не может дарить столько благ земных. Она обещает своим приверженцам не покидать ни их, ни их потомков, если они станут верно служить ей. Порой она сорит золотом, словно пылью. Она любит, чтобы о ней заботились, с похвалой отзывались о ней, словом, любит овладевать сердцами людей. Она неустанно восхваляет свои блага и предпочитает тех, которые умеют ценить ее. Она обещает короны и царство, а между тем многих привела на виселицу, тысячи других в ад.
3: Какое счастье тому, кто в силах ей противостать! Страшно подумать, куда бы она могла меня завести! Воскликнул Стой твердо.
2: Никто этого не знает, кроме Бога. Но, конечно, она бы тебя втянула во многие безрассудные и грязные дела, которые погубили бы тебя. Это она натравила Авессалома на отца и Иероваама на Соломона. Она внушила Иуде мысль предать Христа и заставила Димаса покинуть истинный путь, чтобы поступить к ней на службу. Трудно себе представить, сколь страшный вред она способна причинить. Она сеет раздор между начальствующими и подчиненными, родителями и детьми, мужем и женой, между соседями и, наконец, между духом и плотью. Итак, добрый товарищ, достойно неси свое имя Стой твердо, дабы ты мог противостать в день злый и, все преодолев, устоять, — закончил дух мужества. Пилигримов это объяснение обрадовало и одновременно испугало. Но, воздав благодарение Богу за его помощь, они запели хором: «О, сколь опасен путь пилигрима! Сколько у него врагов, и как много путей ведет ко греху! Сколько из них были им обольщены и нашли горький конец, раскаявшись слишком поздно. Глава 13. Отчизна. Пилигримы дошли, не останавливаясь, до страны сочетания, или, как называют ее некоторые, благоволение мое, страны,

Они остановились, чтобы собраться с силами после стольких трудностей во время длинного пути. Здесь обильно плодоносили виноградники и фруктовые деревья, принадлежащие царю Небесного Града. И пилигримы имели право вкушать все плоды. Недолго отдыхали странники. Звон колоколов и чудесные звуки труб снимали всякую сонливость. Плывущая в воздухе прекрасная музыка вселяла чудную надежду скорого прибытия на место покоя. Из Небесного Града долетали песнопения его обитателей. Они слышали возгласы: «Вот еще пилигримы к нам прибывают! Немало их перешло сегодня реку!» Все радовало глаз наших пилигримов. Воздух был чист, природа изумительна, в воздухе разливался дурманящий аромат, даже речная вода, в первую минуту слегка горчившая на губах, на самом деле освежала их. В этой стране хранился список всех пилигримов, начиная с древних времен, с описанием их подвигов. Путешественники выяснили, что для одних пилигримов течение реки было благоприятным, для других, напротив, неблагоприятным, их выбрасывало назад на берег. Иные переходили реку почти посуху, другие же в такое полноводье, что река выходила из берегов. В этой стране дети гуляли в царских садах, срывали душистые цветы и вили из них венки, которые приветственно подносили пилигримам. Там росли нарт, шафран и корица со всякими благовонными деревьями, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами. Пилигримы окуривали ими свои жилища и натирали тело свое, дабы приготовиться к переходу через реку, когда настанет тому время. Они проводили дни свои в блаженном спокойствии, ожидая нужного часа. И вот однажды прибыл посланец Небесного Града и привез с собой важное известие для Христианы. Он вручил ей письмо следующего содержания. «Приветствую тебя, богоспасаемая жена, объявляя, что царь зовет тебя к себе и ожидает твоего явления пред лицом своим в одежде бессмертия по истечении 10 дней». Прочитав письмо, он вручил ей заостренную стрелу любви, свидетельство того, что он в самом деле посланник царя. Эта стрела указывала час отправления в небесную отчизну. Когда Христиана узнала, что настало ее время явиться на зов, она позвала к себе духа мужества и рассказала ему об этом. Он ответил, что искренне рад за нее и желал бы, чтобы посланник пришел и за ним. Она попросила у него совета, что и как приготовить к отходу. Она созвала детей своих, благословила их и сказала, что с радостью видит дарованный знак на их челе и чистоту их одеяний. Христиана попросила раздать неимущим то малое, что останется после нее, и быть всем готовым явиться на зов царя, когда угодно ему будет призвать их через посланца. Когда она простилась с добрым проводником, духом мужества, и членами своей семьи, она позвала к себе доблестного. «Вы всегда действовали верно и искренне. Будьте же верны моему и вашему царю до смерти. Прошу вас также позаботиться о моих детях, и если им случится пасть духом или ослабеть в вере, поддержите их добрым словом. Мои дочери, жены сыновей моих, всегда были верны Господу и в конце жизни земной получат исполнение обетований свыше». Стоя твердо, она дала кольцо – символ вечности. Потом призвала к себе старика честного. «Вы воистину израильтянин, в котором нет лукавства. Желаю тебе ясной погоды
и счастливого пути на гору Сион. И я возрадуюсь, если ты посуху перейдешь реку. По воде ли, посуху ли, но я жажду отправиться в путь, какова б ни была погода во время моего пути. У меня достаточно будет времени там, куда я иду, отдохнуть и обсохнуть, — ответил он. Подошел к ней добряк хромоногий. Она сказала ему: «Твой удел был тяжел, зато покой твой будет вдвойне слаще. Но бодрствуй и будь готов, ибо в час, в который не ожидаешь, придет за тобой посланный». После него подошли старик уныния с дочерью пугливой. «Вы всегда должны с благодарностью вспоминать о вашем избавлении из замка сомнения. Результат всей милости небесной к вам – ваше пребывание здесь в полной безопасности. Бодрствуйте и забудьте страх, будьте трезвы в жизни и надейтесь до конца», – пожелала христиана им. Потом она обратилась к трусливому. «Ты был спасен из лап великана «Бей добро» для того, чтобы тебя озарил свет бессмертных, и ты мог с радостью узреть царя. Но я советую тебе покончить со страхом и сомнениями в его благости, прежде чем он придет за тобой, дабы потом тебе не пришлось краснеть перед ним». Наступил день перехода христианы на тот берег реки, и много пилигримов собралось проводить ее. Вдруг на противоположном берегу появилось несколько колесниц с резвыми конями, которые спустились с неба, чтобы принять ее и отвезти в небесный град. Она подошла к реке и без страха вошла в воду, махнув на прощание всем рукой. Ее последними словами были: «Сия, Господи, иду быть с Тобой и вечно благословлять».

Ее дети и друзья, увидев, как она унеслась в колеснице на небо, разошлись. Она же, на том берегу постучав во врата, вступила в небесный град, где была принята с той же радостью, как и ее муж. Дети всплакнули было, простившись с нею, но дух мужества и доблестный утешили их игрой на арфе и кимвале. В скором времени вновь появился гонец и объявил, что ему нужен хромоногий.

по моим стопам. Желаю последователю показать себя достойнее меня». Обратясь к проводнику, он поблагодарил его за все доброе, что тот для него сделал, и приготовился идти. Подойдя к реке, он сказал: «Теперь не нуждаюсь больше в этих костылях, ибо я вижу на том берегу ожидающую меня колесницу». Последними его словами, долетевшими до ушей его товарищей, были: «Привет тебе, о жизнь вечная!» Наконец подошла очередь трусливого. Посланец затрубил около его двери и объявил: «Я прислан сказать тебе, что Господь нуждается в тебе, и что в скором времени ты узришь лик Его во всей Его славе». Трусливый стал прощаться с друзьями. «Так как у меня ничего нет, — сказал он, — мне незачем писать завещание. Трусость свою не возьму с собою, но чтобы она случайно не передалась кому-либо другому пилигриму, прошу после моего ухода ее уничтожить». В реку он вошел со словами: «Поддержите меня, о вера и терпение!» Его тоже ждала на том берегу колесница. Через несколько дней гонец затрубил у двери старика уныния: «Трепещущий пилигрим, я пришел объявить тебе, чтобы ты был готов в следующий день, Господень, явиться к царю, где ты с радостью избавишься от всех сомнений». Дочь уныния, пугливая, узнав про эту весть, решила идти с отцом. Тогда старик обратился к своим друзьям со словами: «Я и дочь моя доставили немало хлопот вашему обществу. Наше последнее желание, чтобы наше уныние и рабский страх никому не достались в удел во веки веков. Мы никогда не могли избавиться от этих незваных гостей. Но вы всеми силами старайтесь не впустить их к себе. Ведь и впредь они будут скитаться в поисках возможности войти в души пилигримов. Но ради памяти о нас притворите покрепче двери душ ваших». Когда настал радостный день, отец и дочь поднялись на берег реки. Последними словами старика были: «Приветствую тебя, свет вечный!» Дочь его вошла в реку с песней, но никто не мог понять слов ее. Спустя некоторое время посланец царя вызвал старика честного. Он пришел к нему со словами: «Тебе приказано быть готовым в седьмую ночь от нынешней, дабы предстать пред твоим Господом в доме отца его». Честный собрал друзей: «Я умираю, но не оставляю завещание. Честность свою возьму с собой, да будет это известно тому, кто последует за мной». Когда настала назначенная ночь, он отправился к реке. В это время было такое полноводье, что вода заливала берега. Но бывший пилигрим по имени Чистая Совесть пообещал еще при жизни прийти к нему на помощь. Чистая Совесть исполнил свое обещание, протянул ему руку помощи, и Честный смог спокойно перейти реку. Покинул он мир со следующими словами: «Да здравствует благодать!» В следующий раз гонец пришел за Доблестным. Доблестный тоже собрал друзей: «Я иду к отцу моему, и хотя я с великим трудом дошел сюда, я нисколько не сожалею, что вынес столько горя ради того, чтобы попасть в страну обетованную. Меч мой отдайте тому, кто достоин носить его. Шрамы и знаки боевые беру с собой, знак того, что я сражался за него». Последний день многие проводили его до берега реки, в которую он вошел со словами: «Смерть, где твое жало?

0: Ад, где твоя победа?» Так перешел он реку, и громкий трубный звук раздался на том берегу, когда он вышел из воды, чтобы сесть в небесную колесницу. Спустя некоторое время явился гонец за пилигримом «Стой твердо». В его руке был свиток со следующим текстом. «Ты должен готовиться к изменению в твоей жизни, ибо твой Господь не желает, чтобы ты далее оставался так далеко от Него». «Стой твердо» призвал к себе проводника духа мужества и сказал ему: «Я слишком поздно познакомился с вами, но с тех пор, как я вас узнал, вы сделали мне много доброго. Дома я оставил жену и 5 малых детей. Умоляю вас, когда вернетесь, найдите способ сообщить моей семье обо всем случившемся и о том, что меня ожидает по ту сторону реки. Передайте им, что я счастливо дошел до небесного града и ныне пребываю в блаженстве. Расскажите им также о христианине и христиане, жене его, и как она с детьми последовала за мужем. Расскажите о последних чудесных минутах ее жизни и о том, где она ныне. Я не оставляю никакого наследства моей семье, кроме молитв и слез о них. Но если вы им все подробно расскажете, они задумаются». Выразив свое последнее желание, «Стой твердо» поспешил к реке. В этот день вода была совершенно спокойна. Дойдя до середины реки, «Стой твердо» остановился и обратился в последний раз к стоявшим на берегу друзьям своим. «Эта река! — воскликнул он. — На многих наводила ужас. Не скрою, и на меня тоже. Теперь, как мне кажется, я спокоен. Конечно, воды этой реки горьки на вкус и холодны для плоти. Зато мысль о том, куда я иду и что меня ожидает, согревает сердце мое, словно горячий уголь. Теперь, окончив путь свой, я вижу ясно, что кончены также и трудовые дни мои. Я иду узреть голову, венчанную тернием, и лик, который заушали ради меня. Прежде я жил только верой, ныне иду туда, где буду с ним, буду видеть его воочию, и в этом моя радость. Я любил слушать разговоры о Господе моем, и там, где я находил следы ног его на земле, я жаждал идти за ним. Имя его было для меня свято, голос его был мне отраден. Я ждал его больше, чем некоторые ждут солнца в пасмурный день. Его слова питали меня, ободряли в минуты слабости. Он подкреплял меня и берег от зла. Он утвердил стезю мою на своем пути. Говоря это, он весь преобразился. В заключение он воскликнул: «Прими меня, Господи!» Больше друзья его не видели. Чудным было зрелище, когда появились на небе крылатые кони, запряженные в колесницы. Звуки труб и флейт, певцы и музыканты. Все небесное воинство вышло встречать пилигримов, которые один за другим входили в светлые врата небесного града. Я не стал ждать, когда сыновья христианы со своими женами и детьми перейдут реку. Совсем недавно я узнал, что они еще живы и служат благословением для поместной церкви.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052-31-65-0-715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на 2 дни. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясение. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня, как всегда, мы продолжим изучение Библии, в частности, книги Левит. Но прежде чем предоставить слово доктору МакГи, давайте прочтем письмо от Александра Солодовникова из Челябинской области. Он пишет: «С большим желанием я слушаю проповеди доктора МакГи через чтение Владимира Сорокина. А недавно узнал, что Владимир Сорокин является еще и христианским исполнителем гимнов. Впервые по радио я услышал гимн в его исполнении, но передачу прервали, и я не успел записать гимн до конца». Владимир Сорокин действительно является исполнителем христианских гимнов, к тому же некоторые из них – плод его творчества. Сегодня в конце передачи мы предоставим вам возможность услышать один из гимнов в его исполнении, а пока слушайте лекцию доктора МакГи. Как обычно, ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 13 главы книги Левит. Грех в ребенке кажется ничтожно малым. Сначала он выглядит как незаметное пятно на коже. Родителям кажется, что их младенец очень мил и проворен, когда капризничает, визжит и брыкается. Но если его вовремя и соответствующим образом не наказать и не привести к спасительному познанию Христа, он скоро станет совсем необузданным и, вполне возможно, начнет совершать преступления. Ленин, Сталин, Гитлер – все они были в свое время милыми и непослушными малышами. Ни один пьяница не стал алкоголиком всего из-за одной рюмки. Но и ни один человек никогда не станет алкоголиком, если не выпьет первой рюмки. Все грехи начинаются с малого. Проказа начинается с малого, медленно, но уверенно. И медленно, но уверенно приводит к трагическому концу. Еще раз процитирую доктора Томпсона. Проказа медленно поражает разные органы и части тела. Волосы выпадают с головы и из бровей. Ногти гниют и отваливаются. Сустав за суставом, на руках и на ногах высыхают и медленно отпадают. Десны съеживаются и зубы исчезают. Нос, глаза, язык и гортань медленно распадаются. И, наконец, несчастная жертва сама погружается в землю и исчезает. Именно так Бог и описывает грех в 15 стихе 1 главы послания Иакова. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Проказа – это живая смерть. С прокаженными обращались как с трупами. Плата за грех – смерть. Вот что говорит 7 и 8 стихи 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Как и проказа, грех уничтожает всего человека. Оба они разлагают человека. Разлагают медленно и уверенно до тех пор, пока становятся очевидны во всех своих отвратительных проявлениях и приводят к смерти. Ни один человек не становился заблудшим грешником за один день. Так и проказа не убивала за один день. Это отнюдь не сердечный приступ. Неразлучной спутницей прокаженного становилась смерть. Точно так же и грешник. Он еще живет, но уже мертв. В 1 и 2 стихах 2 главы послания к Ефесянам апостол Павел пишет о людях, мертвых по преступлениям и грехам, в которых они некогда жили по обычаю мира сего. И грех, и проказа, в конце концов, неизбежно приводят только к смерти. Проказа не сопровождается острой и нестерпимой болью, как некоторые другие болезни. От проказы человек чувствует какую-то тоску и беспокойство. Точно так же грех рождает в людях беспокойство и тоску, которые очень хорошо заметны в нашей сегодняшней культуре. Люди хотят, чтобы их развлекали, смешили, потому что им тоскливо. Толпы людей собираются в местах развлечений, в ночных клубах. Только взгляните на их печальные лица с пустыми глазами. Посмотрите на автомобили, в которых беспокойные люди мчатся неизвестно куда на бешеной скорости. Нашему поколению не сидится на месте. Это проказа. В конце концов, грех приводит человека в такое состояние, когда он уже ничего не чувствует. Так говорит апостол Павел в 19 стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Человек погружается в состояние тоскливой удовлетворенности, состояние, когда он сожжен в совести своей, как сказано во втором стихе 4 главы 1 послания к Тимофею. Считается, что проказа передается по наследству. Так это или нет, сказать я не могу. Я знаю только, что грех точно передается по наследству. Грешники могут дать этому миру только таких же грешников. Позвольте привести еще одну цитату. «Там, где просвещение считает, что нравственную природу человека можно улучшить, традиционное христианство утверждает, что нравственная природа человека испорчена или абсолютно греховна. Там, где просвещение считает, что внешний человеческий фактор может привести к нравственному совершенствованию индивидуума, традиционное христианство утверждает, что этим фактором может быть только Бог. Но даже тогда нравственную природу человека невозможно улучшить. Ее можно лишь заменить на новую. В конце концов, проказа и грех отделяют людей от Бога. Может показаться жестоким, что прокаженного изолировали не только от общества, но и от святилища. Однако необходимо помнить, что Бог свят, что Он творец праведности и чистоты. Проказа таким образом является вполне подходящим символом греха, который отделяет человека от Бога. Во втором стихе 59 главы книги пророка Исаии говорится: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В Новый Иерусалим, как сказано в 27 стихе 21 главы и в 15 стихе 22 главы книги Откровения, не будут допущены нечистые и непрощенные. Итак, проказа символизирует грех. Если можно так сказать, проказа – это грех во плоти. Священник должен был осмотреть прокаженного и объявить его нечистым. Так и великий врачеватель Христос смотрит на все человечество и провозглашает его нечистым. Делает он это для того, чтобы мы могли узнать об этом и прийти к нему за очищением. В начале изучения 13 главы книги Левит я потратил так много времени на рассуждение о проказе, потому что здесь очень важно увидеть аналогию и усвоить духовный урок, который Писание предлагает нам сегодня. Сегодня ведь мало говорят о грехе. А наша главная проблема – именно наш грех. Прочтем теперь 4 стих. «А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней». Как видно из этого стиха, никто не спешил вершить суд и выносить приговор. Бог точно так же не сразу приходит в ярость и меняет свое отношение к нам. Бог очень терпелив. Он дает нам, грешникам, шанс исправиться. Вот как сказано об этом в 6 и 7 стихах 34 главы книги Исход. «Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это стихи из Ветхого Завета. А что говорит Новый Завет о долготерпении Бога? Прочтем 9 стих 3 главы 2 послания Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как видите, священник заключал больного на 7 дней. Он допускал, что это проказа, но не принимал решения скоропалительно. Так же и Бог установил карантин, обнаружив в мире болезнь греха. Прочтем 32 стих 11 главы послания к римлянам. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». А вот 22 стих 3 главы послания к галатам. «Но Писание заключило всех под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Как я уже сказал, Бог заключил мир в карантин, и Он не позволит человеку вторгаться слишком далеко в свою вселенную. Я мог только улыбнуться, когда узнал, что наших астронавтов, вернувшихся с Луны, тщательно проверяли, опасаясь, как бы они не занесли каких-нибудь болезней на Землю. У нас в нашем мире и так хватает болезней. А может, мы сами принесли какие-то болезни на Луну? Бог же держит всех нас в карантине, чтобы всех помиловать. Читаю 5 стих. «В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. По прошествии 7 дней священник осматривал больного еще раз, и если был все еще не уверен, больного снова отправляли в карантин еще на 7 дней. Никто не выносил опрометчивых и поспешных приговоров. Мы должны принять это к сведению. Мы сами не имеем права судить других поспешно и опрометчиво. Выдвигать ложное обвинение против верующего – серьезный грех. Павел говорил Тимофею в 19 стихе 5 главы 1 послания к Тимофею. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях». Он также предостерегал о том, что в конце времен появятся ложные обвинители. «Когда я был пастором, у меня было правило. Никто не мог прийти ко мне и критиковать церковного служителя, если только сам этот служитель не присутствовал при этом. И знаете, сколько обвинений мне довелось услышать за 21 год? Только одно. Да». Мы должны быть осторожны в своих обвинениях. Прочтем теперь 6 стих. «В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист». Если язва на коже не распространилась, а наоборот уменьшилась, то значит это не проказа, и человека объявляли чистым. Эти слова звучали для него как музыка. Он готов был петь от ликования. Его никто не отделял боли от его близких. Он был чист и мог спокойно к ним возвратиться. Вы помните, как Господь коснулся и сделал чистым прокаженного, который пришел к Нему? А духовным прокаженным Иисус Христос говорит, что грехи их прощены. Он излечил физический недуг, и это был преднамеренный шаг, чтобы показать, что Он Спаситель, который может прощать грехи. Вспомните, как фарисеи и книжники вопрошали в 21 стихе 5 главы Евангелия от Луки. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус сказал парализованному человеку, что его грехи прощены. А потом в 24 стихе он сказал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Очень важно понять, что Иисус имеет власть излечивать физические недуги и прощать грехи. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа». Теперь мы видим оборотную сторону происходящего. Это будет уже третий осмотр. Дает ли Бог человеку шанс еще раз? Друзья мои, если понадобится, Бог даст человеку и 1000 шансов и возможностей. Но приговор должен быть наконец оглашен. Человек провозглашен прокаженным. Приговор этот ужасен. Человек отвергнут. Сравните его положение с положением того человека, который еще только ожидал возможного приговора. Ожидал, что его отвергнут, но потом узнал, что он чист. С этого момента человек забывает про проказу. Он чист и продолжает жить чистым. Для нас с вами это большой урок. Есть люди, которые сделались профессионалами по части обращения в христианство. Они периодически проходят осмотр, вроде бы очищаются, но в конце концов страшные симптомы ужасной болезни греха проявляются снова, и становится очевидно, что они нечисты. Вот как говорит об этом апостол Иоанн в 19 стихе 2 главы 1 послания. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». А апостол Петр в 22 стихе 2 главы 2 послания говорит, что эти нечистые и безнравственные прокаженные ведут себя по пословице: «Пес, возвращаясь на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Прочтем теперь про диагностику застарелого заболевания проказой. Вот стихи с 9 по 11. «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист». Перед нами случай застарелой проказы, можно сказать, хронический случай. Нет нужды запирать такого человека и потом осматривать его, потому что вполне ясно, что он без сомнения прокаженный. Есть закоренелые грешники, грех которых настолько очевиден, что даже их друзья называют их грешниками. Среди таких бандиты, убийцы, воры, алкоголики, наркоманы. Люди эти находятся в настоящем рабстве своего греха, и в таких случаях может помочь только сверхъестественное средство. Нарочито прилежный и ухоженный, но не спасенный член церкви тоже не верит, что он болен проказой. Он терпеть не может, когда ему говорят, что он заблудший грешник. Такого человека обратить труднее, чем застарелого грешника, который открыт для проповеди Евангелия. Тот, по крайней мере, знает, что болен проказой. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы до ног его, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, священник объявит больного чистым, он чист. Эти стихи демонстрируют еще одну сторону застарелой проказы. Хотя проказа уже покрыла все тело больного, из этого, однако, не следует, что случай безнадежный. Примечательно, что если плоть стала белой,

полну убелю. Обратите внимание, показательный признак и симптомы проказы – живое мясо, плоть. Библия много говорит о плоти, причем о той плоти, которая обнаруживается в верующих. Вот 12 стих 6 главы книги «Бытие». «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». 63 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Плоть не пользует немало». 18 стих 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». 29 стих 1 главы и 50 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». 3 стих 2 главы послания к Ефесянам. «Жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 3 стих 3 главы послания к Филиппийцам. «Потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся». 23 стих послания Иуды. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Из этих стихов видно, что плоть – это ветхая природа, которая должна была быть наказана на кресте. И когда она проявляется в верующем, Бог должен судить ее. Плоть никогда не будет приятна Богу. Богу нужно только то, что производит в жизни верующих Святой Дух. Человек же думает по-другому. Бывает, что он не спасся на самом деле, или же он мог действительно получить истинное и подлинное спасение, но живое мясо, то есть плоть, проказы, греха, вновь проявилось в его духовной жизни. В таких случаях необходимо тщательное обследование его духовной жизни, и никакие поверхностные осмотры и опрометчивые приговоры недопустимы.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Овцы слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 10 главе 27-28 стихом.
1: Едва ли есть более приятный и более трогательный образ доброго пастыря.
0: И нет утешения лучше и драгоценнее, какое Иисус сказал в словах этого текста.
1: Христос купил нас дорогою ценой своей крови, и Он вправе сказать «Мои овцы».

0: Один путешественник старался уверить сирийского пастуха, что овцы узнают его по одежде, а вовсе не по голосу. Пастух же утверждал обратное. Чтобы узнать, кто же из них прав, путешественник и пастух обменялись одеждой. Одевшись в одежды пастуха, путешественник стал звать овец и пошел вперед, но овцы за ним не пошли. Потом овец позвал их хозяин пастух, и овцы сразу же побежали к нему.
1: Поэтому Христос сравнивает детей Божьих с овцами, которые слушаются голоса пастыря своего.

0: Рожденный от Бога человек прислушивается к голосу небесного пастыря и идет за ним, куда бы он ни вел, так как он знает их потребности, немощи, желания и заботится о них.
1: Он ищет заблудившуюся, исцеляет больную и носит слабую овцу.
0: В руке его безопасность и защита против всякого врага и всех опасностей.
1: Пресвитеру церкви позвонили по телефону и попросили его сказать тему его проповеди в предстоящее воскресенье, чтобы поместить ее в газете. «Господь, пастырь мой», — ответил он. «И больше ничего?» — спросил журналист. «Это все», — ответил пастор. На следующий день в газете так и напечатали тему проповеди. «Господь, пастырь мой, это все». Газета напечатала тему ошибочно, но название темы оказалось соответствующим истине, великой истине.
0: «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
1: Если Господь наш пастырь, это все, что нам нужно знать на всю жизнь.

0: Вслед за Иисусом шагаю вперед. Живу я любовью, что Бог мне дает. Мне завтра не страшно, легко мне вздохнуть. Вслед за Иисусом свершаю мой путь.
1: Путь узкий, тернистый, но я не страшусь. Изгонит боязнью любовью Иисус. Без Духа Святого не смею шагнуть. Вслед за Иисусом свершаю мой путь.
0: Долиной ли смерти я ночью пойду, Господь отвратит и печаль, и беду, и свет засияет сквозь мрачную жуть, вслед за Иисусом свершаю мой путь.
1: Господь этот путь проложил для меня и спас от гиены, терзаний, огня, чтоб в Царстве Небесном я мог отдохнуть, вслед за Иисусом свершаю мой путь.

0: Дорогой друг, является ли Христос твоим добрым пастырем?
1: Если нет, то поспеши к нему, пока еще не поздно.

0: Пусть история станет пылью, и луна навсегда зайдет, словно птица птенцов под крылья нас Спаситель к себе зовет.
1: Приходите к Нему за светом, когда гаснет над миром свет. Приходите к Нему, поэты, когда в сердце горенья нет.
0: Приходите к Нему, все люди, когда царствует грех вокруг. Вас Господь укорять не будет, Он ваш верный, надежный друг.
1: Приходите, коль голос слышен, этот тихий небесный зов. Тот, кто хочет подняться выше, подойти под Его покров.
0: Приходи к Нему, где бы ты ни был. Он сказал: приходи, приму. Золотые веснушки неба темной ночью зовут к Нему.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Плащ». Глава 3. После обеда. Мустафа купил ломоть хлеба и две жареные сардины, присматривая себе местечко, где бы это съесть. Ему так не хотелось быть одному, он искал шумной компании с ее громким разноязычным говором, где, возможно, даже дерутся, только бы забыть ту тихую комнату с запахом дегтя от рыбацких снастей, бледное лицо женщины и больного ребенка. Он присоединился к группе чистильщиков обуви, сидевших на мостовой возле автобусной остановки, и принялся с наслаждением уплетать свой скудный обед. Чистильщики обуви сейчас особенно преуспевали, потому что все хотели выглядеть нарядными на Рождество. С утра они побывали уже в центре и на рынке, и теперь обменивались услышанными новостями. Этот праздник был самым интересным временем года. Такое изобилие продуктов в магазинах и изобилие великодушия в сердцах и душах клиентов. «Что обычно делают эти христиане в свой праздник?» – спросил долговязый мальчишка, презрительно усмехнувшись. «Едят индюшатину», – ответил какой-то мужчина. «Я как-то работал у одного из них. Пьют и курят много сигар. И еще дарят подарки своим детям. Просто удивительно, как много они едят. Но мне они ничего не предложили. Я ведь был всего-навсего мальчишкой, сыном садовника». Он презрительно сплюнул и привалился к стене. «А почему они отмечают этот праздник?» — снова спросил долговязый. Казалось, он заинтересовался рассказом. «Они говорят, что в этот день родился пророк Иисус», — ответил другой парень. «Говорят, что он Сын Божий. Ложь и богохульство. Да сохранит Аллах всех правоверных мусульман». «А я все знаю о них», — вмешался третий с жаром. «Я был когда-то в христианском госпитале после драки с парнем, который украл у меня табак. Тот ранил меня ножом в плечо. Я находился у них 4 дня. Ночью на Рождество они собирались, молились и учили нас странным словам. Вот что они пытались нам внушить. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Мальчик так удачно подражал акценту английского проповедника, что его представление было встречено взрывом смеха. «Настоящие мусульмане прятали головы под простыни», — продолжал говорящий, воодушевленный поддержкой. «Но кое-кто слушал и даже повторял эти слова, надеясь, что их будут лучше обслуживать. Лицемеры! Все же я должен сказать, что доктор их – добрый человек. Он относился ко всем одинаково, не обращая внимания на то, слушали мы их проповеди или нет. Он также не предпочитал богатых». Мужчина постарше, задумчиво жевавший жевательную резинку, все это время прислушивался к разговору и неожиданно вмешался. «Не все лицемеры. Время от времени кто-то попадается на их удочку и начинает верить. Вот, например, Хасан, который работал в порту. Он заболел тифом и пробыл в том госпитале 2 месяца. Его околдовали довольно основательно, после чего парень заявил, что он уже не мусульманин. Хасан потерял работу, родственники выгнали его из дому, но ничто не поколебало его. И странное дело, он не возмущался, не кричал, не спорил, а спокойно ушел, сказав, что нашел путь к миру. «А где он теперь?» – спросил сын бывшего садовника. «Не знаю. Некоторое время он просил милостыню на улице, но никто из мусульман не помогал ему. Так или иначе, он уже не в нашей компании. Несчастный глупец!» Разговор перешел на другие темы. Чистильщики обуви вернулись на рынок, а Мустафа и еще кое-кто остались ожидать прибытия автобуса из дальнего рейса. Возможно, кто-то получит возможность заработать. Время летело незаметно. Вдруг сын сапожника опустил руку в карман и вскрикнул. Там было пусто. Его обокрали. В бешенстве он накинулся на ближайшего мальчика. Случайно им оказался Мустафа. Парнишка упирался, отчаянно сопротивлялся, но с плеч его все же стащили плащ, ударами заставили молчать и принялись обыскивать. У него, конечно, ничего не нашли. Оттолкнули в сторону и отправились за полицейским, заподозрив кражи чистильщиков обуви. Ожидалась большая свалка. Мустафа, потрясенный случившимся, весь в ссадинах, решил убраться подальше. Он направился к своему единственному прибежищу, к набережной, и в третий раз за этот день стал мерить шагами границу прибоя, тоскуя и томясь. Мустафа долго ходил, не поднимая головы, и размышлял об этом несчастном дне. Никогда еще ему не было так плохо. Раньше всегда сияло солнце, мальчишки радовались, шутили, им везло, они зарабатывали деньги, у них была еда и еще кое-что в запасе. Подумать только, они еще и смеялись над теми, кого обманывали или грабили, кому причиняли боль. Именно сейчас, на этом пустынном берегу, Мустафа, казалось, внезапно увидел поступки в истинном свете и возмутился против алчности, злобы, страха, драк, ссор, всякой нечистоплотности, против всего того, что наполняло эту жизнь. Усталый и разочарованный, он лег на песок и долго смотрел на море. Потом взглянул на небо. Нежные мягкие небесные краски отражались в воде. Чайка на упругих блестящих крыльях поднималась к последним лучам заходящего солнца. Почему так испорчен мир? Есть ли возможность выбраться из этого бессмысленного, прочного существования? Мустафа не знал этого. Он никогда еще по-настоящему об этом не размышлял. Внезапно в памяти всплыл разговор, услышанный возле автобусной остановки. Он хорошо его запомнил, в нем было нечто новое. «Бог так возлюбил, что отдал Сына Своего, сказал, что нашел путь к миру». «Возлюбил, отдал, мир». Подобно трем четким указателям в пустыне, эти слова, казалось, были выведены на розовом небе. Пока они еще ничего не означали для Мустафы и ему подобных, в их жизни царила другая мораль, противостоящая миру – ненависть, ложь, насилие. Тем не менее, Мустафе были близки и знакомы слова жертвенной любви. Они напоминали ему о матери, которая отдавала ему все, что могла, пока не отдала последнее – жизнь. Мустафа до сих пор помнил ту последнюю ночь. Шел снег, и она завернула его в единственную теплую вещь, имевшуюся в доме. Это было все, что она могла сделать для него. И снова он слышал прекрасные слова: «Возлюбил, отдал мир». Раннее летнее утро в горах, заход солнца над морем, любить, давать. А он запугал беспомощную бедную женщину, забрал у больного ребенка плащ. Внезапно он совершенно ясно понял, откуда начинается его собственный путь к миру. И он оглянулся в этом направлении. Соленая вода в канавах в лучах заходящего солнца отражалась багрово-красным цветом, а лодки черными силуэтами выделялись на фоне прекрасного заката. Как во сне перешел Мустафа через железную дорогу и покрытую бороздами низину. Дверь рыбацкой хижины была не заперта. Соседка хотела попозже вернуться и закрыла ее только на щеколду. Мустафа без стука осторожно открыл ее и вошел вовнутрь. Слабо мерцала небольшая лампа. Все казалось спокойным, если бы не тяжелое дыхание ребенка. Мустафа сразу каким-то необъяснимым образом почувствовал, в доме что-то произошло. Молодая женщина отдыхала, откинувшись на подушку и держала у груди новорожденного. Ее лицо было усталым, но совершенно умиротворенным, потому что она любила и отдавала себя этой любви. Очевидно, ребенок родился вскоре после ухода Мустафы. Комната была уже чисто убрана, ребенок вымыт. Маленький осленок подошел поближе, качаясь на длинных неустойчивых ножках, стоял и смотрел. Мир и покой. Только больной ребенок метался и стонал под легким покрывалом. Женщина подняла глаза и заметила Мустафу, робко стоявшего в проеме двери. Она испуганно вскрикнула и уже собиралась постучать по стенке к соседям, но Мустафа подбежал к ней. «Не бойтесь», – успокаивал он, – «я вовсе не хочу обидеть вас и пришел, чтобы одолжить свой плащ на одну ночь для вашего больного ребенка. Завтра я заберу его, но постараюсь принести взамен мешок. По крайней мере, ночью больной будет тепло». Он наклонился и накрыл девочку плащом, а женщина в недоумении смотрела на него. Утром он чванился, хвалился и важничал, как взрослый мужчина. Но теперь, когда он разговаривал так робко и доброжелательно, она поняла, что это всего-навсего мальчик не более 14 лет. Еще дитя, не совсем закосневшее во зле. «Садись», – пригласила она слабым голосом. «Чайник на огне, налей себе чаю». Он подошел к тлеющим углям, налил стакан горячего чая с приятным запахом мяты и выпил его с наслаждением, потому что давным-давно не пробовал что-либо подобное. «Зачем ты принес плащ обратно?» – спросила женщина, все еще удивленная его поступком. «Хакада!» – ответил Мустафа. «Это означало, что сделано, то сделано, но не могу объяснить причину, если бы и захотел». Так оно и было, он и сам не мог понять, что побудило его к подобному поступку. «Где ты живешь?» – продолжала женщина. «Нигде», – отвечал он. «Я здесь только 3 года. Я пришел сюда с гор». «Да, и я тоже», – оживилась женщина. «Мой муж привел меня сюда 7 лет тому назад, когда мы поженились. С тех пор я ни разу не была в родных местах. А из какой деревни ты?» Мустафа назвал свою деревню. Это оказалось всего в нескольких милях от ее деревни на восточной стороне одной и той же горы. Они ходили одной дорогой на рынок, собирали сливы на одних и тех же склонах и разжигали костер на тех же скалах. Она была слишком утомлена, чтобы много говорить, но слушала со вниманием, как Мустафа изливал свое тоскующее по родине сердце, потому что за 3 года она была первым человеком, знавшим его деревню и его горы. Он вспомнил о весне с ее полноводными ручьями и благоухающими цветами вишневых и абрикосовых деревьев, о лете, когда убирали урожай и спали на молотильных дворах, об осени, когда собирали инжир, виноград, маисовые початки и развешивали их для просушки на кактусы перед хижинами. А зиме, когда деревни утопали в снегу и стада находились в хлевах. Мысленно он вновь оказался в своих горах, ощущал себя счастливым ребенком, взбирающимся по скалам за козами, а вечером возвращающимся домой к матери. Он говорил и говорил, а она слушала и время от времени задавала вопросы. Женщина не тосковала так сильно, потому что ее дети родились в хижине на этой соляной низменности, и они накрепко привязали ее сердце. Для нее родной дом был там, где находились ее дети. Один лежал у нее на руках, другой беспокойно метался у ног. Девочка вдруг пронзительно вскрикнула, и мать с трудом дотянулась к ней, чтобы успокоить. Больная проснулась и попросила пить. Мать поднесла чашку к ее губам. Она пила лихорадочно и, всхлипывая, стала проситься на руки. Пришлось положить новорожденного рядом, а больную девочку взять к себе. «Что с ней?» – спросил Мустафа. «Не знаю», – ответила женщина, устало покачивая девочку. «Она больна уже 3 дня. Я все время прошу мужа отнести ее в больницу, но он не любит дочь, потому что мечтал о сыне, и каждый раз отвечает, будто у него нет времени. У меня же нет сил идти. Я думаю, что дочь умрет. Если бы я смогла показать ее доктору, она бы выжила». «Откуда вы знаете?» – спросил Мустафа. «Такое было и раньше. Ей трудно было сосать и дышать. Доктор сделал ей уколы, и лихорадка прошла. Он добрый человек, но некому отнести ее в больницу. А чтобы пригласить доктора домой, у нас нет денег». Мустафа помолчал немного, потом сказал: «Я отнесу ее. Я знаю, где находится больница». Женщина с сомнением окинула взглядом фигурку мальчика, как бы взвешивая его силы. Ей жаль было отсылать его с больной девочкой в ночь, на холод, но она подумала, что, возможно, это единственный шанс спасти ребенка. А тот факт, что Мустафа из ее родных мест, побуждал довериться ему так, как она доверилась бы родственнику. Больная девочка, оказавшаяся в надежных материнских руках, спокойно и крепко уснула и не проснулась даже тогда, когда Мустафа взял ее на руки. Они завернули ее в плащ, и, кивнув на прощание головой, он торопливо отправился в путь. Над морем поднималась луна, оставляя на волнах серебристую дорожку. Мустафа радовался лунному свету, потому что ему предстоял долгий путь. Головка девочки лежала у него на плече, и горячее тельце согревало его. Он свернул к берегу. Прилив уже закончился, и влажный песок поблескивал в лунном сиянии. Вокруг никого не было, только он со своей маленькой ношей. Раз-другой она зашевелилась, захныкала, но он тихонько успокаивал ее, покачивал и шептал нежные слова, слышанные им давно-давно от своей матери и почти забытые. «Если бы только она поправилась!» – думал мальчик. Вскоре он добрался до пристани, и теперь ему надо было пройти через весь город, который сегодня со своими разноцветными огнями и разноязычными шумными толпами выглядел особенно великолепно. Но у Мустафы почему-то совсем не было желания покидать пустынный берег моря. Здесь, на серебристых песках, он ощущал мир, спокойствие, как будто с этим рождественским лунным светом струились исцеление и прощение. Он не мог понять, почему в его душе появилось ощущение мира и покоя, почему он, Мустафа, стал любящим и прощающим. Глава 4. Вечер. Городской рынок накануне Рождества представлял собой веселое и яркое зрелище. Прилавки и витрины магазинов сияли множеством разноцветных огней рождественских елок. Площадь кишела разным людом. Дети состоятельных родителей

Туса, где находилась больница. Мустафа опасался, что не застанет доктора. Возможно, как и все, он празднует Рождество или даже может оказаться пьяным. Мальчик от постоянного недоедания в последнее время сильно ослабел. И горячее тельце ребенка казалось ему все тяжелее и тяжелее. Он так надеялся, что совершил этот путь не напрасно. Наконец он оказался на территории больницы и растерянно остановился, не зная, куда направиться. Вокруг было несколько больших освещенных зданий и множество дверей. В это время мимо проходил человек его расы. И Мустафа, собрав все свое мужество, подошел к нему и робко спросил о докторе. «Он в доме», – ответил человек, указывая через плечо. «Но занят сейчас». «Но вот эта девочка очень больна», – нерешительно проговорил мальчик. «Я принес ее издалека». Человек взглянул на нее, услышал затрудненное дыхание и озабоченно сказал. «Тебе лучше пойти и показать ее доктору. Постучи в дверь». Мустафа уже едва передвигал ноги. Дверь указанного дома была закрыта, но сквозь шторы на улицу пробивался свет, и изнутри слышалась музыка и смех. Мальчик все еще колебался. Вне всякого сомнения, там уже праздновали и, возможно, были пьяны. Но нет, прислушавшись внимательнее, он понял, что это смеялись и шумели дети. «Может быть, здесь не оставят в беде эту маленькую девочку?» Он постучал и настороженно ждал, готовый убежать, если дело обернется плохо. Дверь открыл сам доктор, разгоряченный, но совсем не пьяный. Он только что играл на рояле. На руках он держал раскрасневшегося маленького сына лет 3. Некоторое время доктор ничего не мог различить в темноте. Наконец он увидел мальчика с бледным, усталым и грязным лицом, грустными глазами, худого и бедно одетого. На руках у него был ребенок, завернутый в грязный плащ. «Она больна!» – произнес Мустафа и протянул девочку доктору. Доктор поставил сына на пол, и тот потопал в комнату к своим друзьям. Потом взял на руки вместо сына другого ребенка, худого, грязного, больного, и внес его в теплый, светлый дом. Много лет спустя, когда Мустафа стал христианином, он часто вспоминал этот момент, как бы воплотивший в себя суть Рождества. Отец, сын. Снаружи холодная темная ночь, и нуждающиеся приглашаются к свету, миру и теплу. Доктор принес из кабинета все необходимое и стал прослушивать ребенка через какую-то странную трубку. Затем измерил температуру. Девочка стала плакать и, ища помощи, потянулась к Мустафе. Доктор сказал, что она больна, но не опасна. Просто сильная простуда и легкий бронхит. Сейчас он отнесет ее в больницу, и сестра сделает укол. Потом ее можно будет отнести домой. Доктор велел Мустафе подождать в приемной, пока не принесут девочку. Мустафа тихо сидел, прислушиваясь к шуму в комнате, и удивлялся, откуда пришли эти дети. Конечно же, не все они дети доктора. Ему никогда не приходилось слышать, чтобы дети смеялись так много и были так веселы. Кто-то приоткрыл дверь, и Мустафа с любопытством заглянул в комнату. Увиденное весьма поразило его. Большинство детей – марокканцы, такие, как и он. Маленькие девочки в длинных платьях с черными косичками – и маленькие мальчики в шароварах с обритыми головами с удовольствием уплетали пирог. Он не предполагал, что христиане могут праздновать Рождество вместе с мусульманскими детьми. Послышались быстрые шаги.
Это вернулся доктор.

0: с плачущим ребенком. Мустафа поклонился и поцеловал его руку. Потом взял свою маленькую ношу. Девочка на его руках успокоилась. Теперь нужно торопиться в обратный путь. Но доктор не спешил его отпускать. Ежедневно ему приходилось наблюдать нищету, но нечасто он встречал что-либо подобное этому исхудалому, жалкому мальчику. А был канун Рождества. «Послушай», – сказал он, – «завтра ей нужно будет сделать еще укол. Где она живет?» «Там, внизу, на соляной равнине, по дороге к маяку», – ответил мальчик. «Но принести ее будет некому. Ее отец в море».
1: «А ты кто?» – спросил доктор. «Брат? Разве ты не сможешь принести ее снова?»
0: «Я не брат», – объяснил Мустафа скромно. «Я никто, просто уличный мальчик. Ее отец не разрешит мне и притронуться к ней, когда вернется домой».
1: «А мать?» – расспрашивал доктор. «Почему она не может принести девочку?»
0: «У нее сегодня родился другой ребенок», – пояснил Мустафа. «Она еще очень слаба».
1: «Ну что ж, хорошо», – сказал доктор. «Тогда я сам сейчас поеду к ним. Только ты мне покажешь их дом. Все равно мне надо навестить больного за городом, недалеко от соляной равнины. Едем!»
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

вернулся из странствий далеких к родимой потерянный сын, изранен до крови о камни, о тернии соседних долин. «Где был ты?» — спросила родная. «Куда ты поехал, мой сын? В ту ночь непогода шумела. Зачем ты поехал один?» «Родная, стремился я к благу. Я братьям измученным нес так много святых упований, так много восторженных грез. Зачем же твой плащ весь изорван, и руки, и ноги в крови? Уже ли, мой сын, не осталось для правды у мира любви?» «Родная, мир правде не внемлет. Жестокую ложь полюбя, и был я оставлен в пустыне, и ощупью шел до тебя».

Молился он страстно и верил глубоко, и полночь в пустыне застала пророка, и не было близко селений вокруг, и сердце сгорало от зноя и мук. Ночь гневно грозила нависшую тучей, и молнии пламя сверкало сыпучей. Песок, озаряя пустыни глухой, как взор оскорбленный над хмурой землей. И был он один среди молний и бури, один под грозою беззвездной лазури, и Богу, принесшему миру покой, молился о мире смятенной душой.

Пророк Иеремия 8:20 возвещает: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Обратите внимание на этот стих. «Прошла жатва», о которой Христос предупреждал, что она поспела к жатве. Далее кончилось лето, о котором Христос объявлял в синагоге, то есть лето благодати. Год юбилейный, или, скажем, год божественной амнистии, окончен. Ко всему сему евреи сделают вывод: а мы не спасены. Когда-то апостолы среди Израиля проповедовали, говоря: «Да придут времена отрады от лица Господа». Деяния апостолов 3:20. Это время отрады, и сейчас нас всех объемлет. Только понять его сладость можно лишь при условии, вкусив благодать Христа. В 86-м псалме сказано: «Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там». Как приятно будет услышать, что раб такой-то, и поставьте ваше имя, родился, и назовите место вашего духовного рождения. Есть чему радоваться нам, искупленным и оправданным. Да, и сам Христос говорит: радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Чудесно! Небеса – место обитания Бога, пребудут вечно. Так же и запись имен искупленных, а главное – и самый искупленный наследует жизнь вечную. Теперь прошу особого внимания. Есть еще одна запись, и это запись тех, кто отступает от Господа. Читаю пророк Иеремия 17:3. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». В конце истории человечества земля наша сгорит, а также и все те, чьи имена написаны на прахе земли. Время лукаво, годы летят как звук. Примиритесь с Богом, восстановите запись вашего имени на небесах. Перестаньте пить муть мира сего. Пейте слова из источника воды живой. Вскоре число язычников будет полным. С приходом последнего грешника божественная амнистия придет к своему концу. Лето благодати минует как звук. Тогда миллионы будут рады еще один раз жизни хотя бы приобрести 5 минут для приобретения жизни вечной, но будет поздно навсегда. Когда Александр Македонский подступал к городу, который он намеревался захватить, то прежде всего перед городом он зажигал огромный факел. Пока этот факел горел, город мог сдаться на милость царю, и царь щадил город и народ. Но если же осажденные не пользовались милостью царя, и как скоро факел тушился, то для города не было уже милости. Город разрушался, народ истреблялся или продавался в плен. Факел, огонь божественной любви еще горит. Милость Господня еще простирается к тебе. Пользуйся благоприятной возможностью. Не стыдись, да разве свободы стыдятся, которую тебе предлагают без твоего выкупа? Сейчас время взыскать Господа, Осия 10:12. Вот теперь время благоприятно, 2 Коринфян 6:2. Благоразумный видит беду и укрывается, притчи 27:12, говорит мудрый Соломон. Укройся в рана Христа. Мы зовем тебя, спеши укрыться. Берегись, тебя ожидает гибель. Спеши в объятия Христа, и ты будешь безопасен. Дни лукавы, и потому дорожите временем, чтобы приобрести сердце мудрое. Евреям было предсказано, что камень, который отвергнут строителями, сделается главою угла. Псалом 117:22. Христос отверженный сделался спасителем для всех народов. Для каждого, кто приходит к Нему, Он оказывает милость прощения и спасения.

Вспомните, дорогие, о нашумевшей на весь мир вести гибели огромного корабля «Титаника». Когда корабль потерпел катастрофу, пассажирам было предложено сесть в спасательные лодки. Но этим почти никто не воспользовался. Пассажиры не верили, что корабль может утонуть. Ведь каждый знал, что корабль непотопляемый. Одна лодка за другой отплывали от борта корабля. Но места в лодках оставались почти целиком пустыми. Когда же всем стало очевидно, что непотопляемый корабль пойдет ко дну, тогда все кинулись к спасательным лодкам, но мест уже не было. Некоторые пассажиры кидались в холодные волны океана и плыли к спасательным лодкам, но было поздно, мест нет. Полупустые лодки уже далеко отплыли, а переполненные отбивали подплывающих пловцов. Поздно. Всего 1-2 часа тому назад были свободные места. Всего 1 час назад любой мог войти в лодку спасения. Но люди боялись холодной и темной ночи. Теперь же никто не мог им помочь. Спасение упущено, и притом навсегда. Дорогие, Бог еще имеет для всех время спасения. Еще горит факел божественной любви, и в божественном ковчеге Церкви Христовой еще есть свободные места. Вы можете их занять. Не бойтесь, проходите. Есть место, есть место и для тебя. Может, недолго осталось времени, и может, не более, чем его было у пассажиров «Титаника». Всего лишь около 3 часов, и это было уже время катастрофы. Пока еще спасательная лодка Христа имеет место для тебя. Апостолы и тебе возвещают, и так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И мы, сотрудники Евангельской радиопрограммы, присоединяемся к этому призову и приглашаем всех примириться с Богом. Ибо дни лукавы, и годы пролетают, как звук. А у Господа для вас еще горит его факел. Еще есть место спасения. Еще число его не полно. Придите, придите и спаситесь у ног Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», приготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Грех и ответственность за содеянное».

Нэнси Деймос – женщина сострадающая и проницательная. Осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Это ложь. Но нет более смертоносной лжи, чем та, которую сатана внушает нам о Боге и грехе. Он пытается убедить нас, что Бог не тот, за кого себя выдает, и что грех не так опасен, как утверждает Бог. Сатана рисует нам картину, на которой блекнет божественность Христа и серьезность греха. Он представляет нам Бога не таким уж хорошим, а грех не таким уж плохим. Современные технологи могут изменять фотоизображение таким образом, чтобы самое безобразное выглядело красивым. Сатана делает с грехом то же самое. Он хитроумно искажает изображение, и нечто отвратительное, ужасное, кажется прекрасным произведением искусства. Сатана использовал ложь, чтобы вызвать в Эдеме бунт, который в конечном счете стоил гораздо дороже, чем мы могли бы предположить. Его сегодняшняя ложь, по сути, ничем не отличается от той, которую он внушил первой женщине.

Уильям Купер был одним из лучших писателей Англии в XIX веке. Но в молодости он нес в своем сердце тяжкий груз вины и отчаяния. Он пережил нервный срыв, попытался покончить с собой и попал в психиатрическую больницу на 1,5 года. Во время пребывания в больнице он прочитал стих из Библии, который изменил его жизнь. Он увидел, что Иисус Христос – жертва умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. Послание Римлянам, 3 глава, с 25 по 26 стих. Когда Купер увидел эту истину и принял ее, он уверовал во Христа, и ему было даровано прощение грехов. Многие годы спустя он описал это чудо прощения в гимне, который дает надежду кающимся грешникам вот уже более 200 лет. Хотя вы, возможно, и пели этот гимн много раз, остановитесь сейчас и пропойте эти слова снова, медленно, как будто вы никогда не слышали их раньше, и найдите покой и радость в Божьей искупительной милости и любви. Ручьем святая кровь течет в омытие грехов. Покой в нем страждущий найдет и отдых от трудов. Разбойник на кресте нашел тот чудный ключ святой, омытый им, и он обрел в своей душе покой. От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. И если в немощи я вновь Иисуса огорчу, я знаю, что святая кровь сотрет вину мою. Каждый раз, когда я поднимаю тему прощения, кто-нибудь обязательно говорит мне: «Я так и не смогла простить себя за то, что сделала». Интересно, что Библия вообще не говорит, что нам нужно прощать себя. Но я думаю, многие женщины имеют в виду, что не смогли почувствовать себя прощенными за то, что сделали. Они до сих пор живут с ощущением вины за свои грехи. Они знают, что Бог может простить их, но не верят, что действительно полностью прощены. Им трудно принять Божию милость и прощение. Они чувствуют, что для восстановления, общения с Богом и возврата Его благосклонности им нужно как-то искупить свой грех, нужно понести наказание, и, возможно, тогда они смогут как-то искупить совершенное зло. От таких-то мыслей и рождается ложь номер 15. Бог не может простить мой грех. Проблема в том, что целой жизни добрых дел недостаточно, чтобы разделаться с чувством вины и даже с одним единственным грехом против святого Бога. Как пятно, с которым не справились даже в химчистке, пятно греха невозможно смыть никакими человеческими усилиями. Есть только одно средство, которое может растворить вину за совершенный грех. Что вину мне может смыть? О, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, лишь кровь Иисуса! От греха искупит дух? О, лишь кровь Иисуса! Не добро моих заслуг? О, лишь кровь Иисуса! Есть два противоположных утверждения. Мой грех не так уж серьезен. И... Бог не может простить мой грех. Какое же из них верно? Истина открывается только на Голгофе. В Псалме 84 мы находим прекрасное описание того, что сделал для нас Господь Иисус на кресте. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются».
Именно на Голгофе Божья милость и любовь к грешникам встретилась с истиной, Его святой ненависти ко греху. На Голгофе Бог возложил на Иисуса наказание за грехи всего мира. В то же самое время Он предложил мир и примирение грешникам, которые были отделены от Него. Крест явно показывает нам, что Бог думает о грехе. Чтобы избавить нас от привязанности ко греху, к которому мы так легко относимся, Он заплатил высокую цену. Крест — символ проявления любви и милости Божией к самому последнему грешнику. Но из одной лжи мы впадаем в другую. Ложь 16. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Если мы вернемся в Едем, то увидим, что там зародилась одна из древнейших форм обольщения. После того, как Адам и Ева отведали запретный плод, Бог призвал их к ответственности за содеянное. В Библии эта тема постоянно повторяется. Мы дадим отчет Богу за каждое наше дело. Заметьте, что Бог не рассматривал их в тот момент как единое целое. Он не спросил, что вы наделали. Он также не просил Адама и Еву объяснить поведение друг друга. Он не спросил Адама, что сделала Ева, и не спросил Еву, что сделал твой муж. Он сначала обратился к Адаму, а затем к Еве, и спросил каждого лично, что ты сделал. Вопрос Бога к Адаму был точным и конкретным. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3.11. И Еву Бог спросил, «Что ты сделала?» Бог просил их просто признать истину. По мере того, как разворачивались события, Адам и Ева начали обвинять друг друга вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свои поступки. «Не ел ли ты от дерева?» — спросил Бог у Адама. Вот его ответ. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». «Ева, что ты сделала?» Ответ. «Змей обольстил меня, и я ела». В обоих случаях их ответы были верными. Действительно, Ева была дана Адаму от Бога, и это она предложила мужу плоды дерева. И змей действительно обольстил Еву. Однако, перекладывая вину на других, Адам и Ева пытались уменьшить меру своей ответственности за этот грех. Бог не спрашивал их, кто спровоцировал их согрешить. Он хотел, чтобы они взяли на себя ответственность за свой поступок. Несмотря ни на чье влияние, это был все же их выбор. Адам и Ева были первыми, но никак не последними в длинной череде обвинителей. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – грех и ответственность за содеянное. Игра, начавшаяся в Едеме, – это наша с вами игра. Мы по природе профессионально играем в нее, и это подтверждает следующее свидетельство. Постоянно обвиняя других, обвиняя обстоятельства и Бога, я перестала отвечать за собственную жизнь, за свои грехи и решения, и тогда я почувствовала себя абсолютно беспомощной, будто попала в ловушку. Я верила, что часто падаю в депрессию из-за того, что я жертва. Мне казалось, что депрессия — не моя вина. Когда я начинала осознавать, что депрессия появляется вследствие моего решения гневаться, то стала принимать на себя ответственность за свой грех
и обрела свободу. У меня были греховные отношения с одним сотрудником на работе. Я принимала от него эмоциональную поддержку и нежность, потому что у моего мужа были от меня секреты. Он увлекался порнографией и не поддерживал меня. Мне казалось, что именно поведение мужа заставило меня вступить в связь с коллегой. Я оправдывала себя и думала, что веду себя лучше, чем мой муж. Никогда не забуду тот день, когда во время одной конференции женщина средних лет вышла к сцене и поделилась своим свидетельством. Она представилась и сказала, что работает психологом уже 22 года. Ее следующие слова были такими откровенными, что проникали глубоко в сердце. Прерывающимся голосом она сказала: «Я прошу прощения у тебя, мой Бог, и у вас, мои сестры, за то, что все это время я обманывала вас и уводила с верного пути. Я не говорила вам, что только вы отвечаете за свои поступки. Простите меня». Только принимая на себя полную ответственность за свой выбор и отношение к окружающим, мы можем полностью освободиться от чувства вины. Как сказал один писатель, грех — это лучшая новость в нашем бедственном положении, потому что если это грех, то всегда есть выход, есть возможность покаяния. Вы не можете покаяться в недостатках воспитания или в эмоциональной ране, которую нанесли вам родители. От этого вам не избавиться, но вы можете покаяться в грехе. Грех и покаяние — единственные закономерные предпосылки для радости и надежды. Но есть еще один вид лжи. Ложь 17. Я не могу постоянно побеждать грех. Наверное, любой христианин по собственному опыту знает, что испытывала женщина по имени Хизер. «В моей жизни столько грехов! Как я могу стать свободной? Мне кажется, я безнадежный случай. Я так хочу избавиться от грехов, но они продолжают править моей плотью. Мне стыдно снова и снова приходить к Богу с одними и теми же грехами. Когда я вываливаю перед Ним все сразу, то кажется, что все становится еще более безнадежным. Как мне освободиться от лжи? Я хочу измениться». Эти слова напоминают мне крик души апостола Павла. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Послание Римлянам, 7 глава, 21 по 24 стих. Более половины женщин, которых мы опросили, признали, что поверили в ложь, будто не могут постоянно побеждать грех. Становится очевидным, что сатана использует эту ложь, чтобы лишить верующих свободы. Как мы увидели в отрывке из послания к римлянам, любое дитя Божие имеет новую природу, природу, которая желает повиноваться Богу. Глубоко в душе каждый истинный верующий хочет жить, угождая Богу. Человек, у которого нет такого желания, должен поставить под сомнение подлинность своего обращения. Однако по Писанию, даже после того, как мы рождаемся свыше, наша плоть, наши естественные наклонности, продолжает вести войну против Духа Святого, живущего в нас. Дух говорит «прости», плоть говорит «не прощай». Дух говорит «будь воздержанным», плоть говорит «ешь, что хочешь и когда хочешь». Дух говорит «отдайте деньги нуждающемуся»,
плоть говорит: «Потратите деньги на себя». Дух говорит: «Проведи это время в слове и молитве». Плоть говорит: «У тебя был трудный день, а расслабься сейчас перед телевизором». Дух говорит: «Придержи язык, то, что ты хочешь сказать, жестоко и не нужно». Плоть говорит: «Скажи все, как есть». Каждый раз, когда мы делаем выбор в пользу плоти и не уступаем Духу Святому, мы позволяем греху властвовать над собой. С другой стороны, каждый раз, говоря Духу «да», мы даем Ему больше власти над своей жизнью. Постоянно подчиняясь греху, а не Богу, мы укореняем в себе привычки, которые крайне трудно преломить. Мы выбираем рабство греха. Некоторое время мы пытаемся поступать правильно, терпим поражение, пытаемся преломить себя и вновь терпим поражение. И тогда дьявол начинает убеждать нас, что ничего нельзя изменить, что мы всегда будем рабами этой греховной привычки. Мы думаем: что толку? Я ведь все равно проиграю, я всю жизнь буду проигрывать эту битву. И мы сдаемся. Что произошло? Сатана победил, заставил нас поверить, что мы не можем жить, постоянно побеждая искушение и грех. Хотя у Кристины и Шерил были разные проблемы, однако в сущности с ними произошло одно и то же.

грешим. Если мы верим, что будем жить в рабстве, то будем жить в рабстве. Если мы верим, что не сможем победить, то и не победим. Шерил сделала одно важное замечание. Она верит, что не может измениться. Как это ни странно, но осознание этого факта — первый шаг к победе над грехом. Ни вы, ни я не в состоянии изменить себя, потому что Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Итак, что нам делать? Как же освободиться от греха? Освободить нас может только истина. Благодаря жертве Иисуса мы можем побеждать грех. Сатана нам больше не хозяин, и мы больше не должны быть его рабами. Если вы во Христе, то истина в том, что, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание Римлянам, 6 глава, 18 стих и 8 глава, 2 стих. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Бог не может простить мой грех. Истина. Крови Иисуса достаточно, чтобы покрыть каждый грех, который я совершила. Нет такого греха, который Бог не может простить. Божья благодать больше, чем самый большой грех на свете. Ложь. Я не полностью отвечаю за свои грехи. Истина. Бог не спрашивает с меня за грехи других людей. Я отвечаю за то, что выбираю сама. Ложь. Я не могу постоянно побеждать грех. Истина. Если я дитя Бога, то могу не грешить. Я не рабыня греха. Во Христе я освободилась от греха. По милости Божией и благодаря крестному подвигу Христа я могу побеждать грех. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения.
Спасибо, что силой креста и Духа Святого

Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «О сосудах Божьих». Вы сегодня послушаете также пение Бориса Бережного, исполняющего гимн Александра Каракуца. Гимн называется «Не говори». Итак, друзья мои, желаем вам Божьих благословений в прослушивании нашей радиопередачи «Луч надежды».

Второе послание Тимофею, 2 глава, с 20 стиха. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Второе послание Тимофею было написано апостолом Павлом во время его заключения, то есть когда он был в тюрьме, перед его мученической смертью. Это было в Риме. Он пишет своему молодому заместителю, чтобы тот пришел к нему как можно скорее, ибо он, то есть апостол Павел, говорит о себе в 4 главе этого же послания: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». То есть, другими словами, он ждал дня своей смерти, и он знал, что будет казнен. Представьте себе последние дни вашего уважаемого наставника, пишущего вам последнее письмо перед смертью. Или представьте последнюю встречу, последнее прощание и последнее наставление этого человека, последние слова. Как они важны! Апостол Павел считал Тимофея способным, как и, впрочем, и Тита, считал способным стать продолжателем его великого дела, дела благовестия, дела учительства и особенно дела пастырского служения в Церкви Христовой. Два послания к Тимофею и послание к Титу всеми богословами признаются как послания пастырские. Сугубо для первых лиц Церкви они были написаны. И в нем мы читаем поучения пресвитерам, диаконам, учителям и так далее, то есть служителям Церкви Христовой, в Доме Божьем. Кроме всех наставлений, начиная с первой главы до третьей этого послания, есть своеобразная вставка о служении в Церкви, то есть о людях, которых употребляет сам Господь Бог для служения в Церкви, в Доме Его. И до, и после этого фрагмента о служении он увещевает своего друга Тимофея, как мог бы увещевать любящий отец сына своего возлюбленного. Начиная с 8 стиха 1 главы и по 16 стих 2 главы, он говорит, советует, приказывает, как мог бы сказать отец, как мог бы приказать господин, повеление для постоянного исполнения именно тому, кому это относится. Апостол Павел говорит, он изрекает, и ни много ни мало, а 11, кажется, глаголов или 11 повелений, которых не должен никогда забывать Тимофей во всей своей предстоящей жизни, во всем служении. Вот эти повеления-глаголы апостола Павла. «Не стыдись свидетельства Иисуса Христа, держись учения, храни завет или залог Духа Святого, укрепляйся благодатью, передавай верным людям это учение». Переноси страдания, разумей, помни, напоминай, старайся и удаляйся от пустословия. Такие важные постановления или советы, или даже приказы апостол Павел прерывает, чтобы сказать что-то не менее важное. А что именно? А вот что имел в виду апостол Павел. Он пожелал здесь сказать: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Интересно, почему так говорил апостол Павел? 21 стих этой главы говорит следующее. «А кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Кто будет чист от всего? От чего? От пустословия? От людей, разрушающих веру? От ересей? От того, что несут эти люди в своих заблуждениях в церкви?
От тех людей, которые влияют на церковь, как, например, Именей и Филит? О чем же речь? Что хотел сказать конкретно апостол Павел? Мы знаем, что во время уже служения апостола Павла было отступление от веры, от истины Христовой. Уже тогда многие люди говорили, что не было Иисуса Христа, воскресшего как Бога. Они думали, что умер Он как человек, и все. Не верили в воскресение Иисуса Христа. И это было уже во дни апостола Павла. Церковь Иисуса Христа – это как своеобразный большой дом, где есть различные сосуды – и золотые, и серебряные, и деревянные, и глиняные. Золото и серебро для почетного употребления, мы прочли с вами, то есть для приемов, для праздников. Ну а дерево и глиня – это для низкого, то есть для обыденного, ежедневного употребления. И так бывает всегда. Когда приглашают гостей, тогда ставят самую лучшую и дорогую посуду в богатых домах. Но сразу же приходит мысль, традиционная и очень ошибочная, что именно сосуды в почетном употреблении, в духовном смысле, это никто иные, как служители, служители церкви. Например, пресвитеры, диаконы, проповедники, регента, хористы. Ну а сосуды в низком употреблении, это, может быть, сторожа, уборщицы или еще какие-нибудь служители. С такими рассуждениями можно было бы согласиться не более чем на 10%, так как служение пресвитеров, диаконов и других служителей в церкви – это служение слуг, это служение служителей, но не господ. И служители не должны господствовать в Доме Божьем. Это верно, это по Слову Божию. Служитель – это не командир и не хозяин. Но это раб Иисуса Христа, готовый послужить всякому, кто нуждается в какой-либо помощи. И, как правило, самую грязную в духовном смысле работу, самая неприятная часть ответственности за исполнением того или другого дела лежит на обязанностях пресвитеров, диаконов, кто должен делать эту неприятную работу. И они делают это. И хорошо, если они не ропщат. Мы видим избранных для служения в церкви пресвитеров и диаконов на собрании, когда они в силу своих обязанностей на первых местах сидят. Это только десятая часть их труда. И, возможно, здесь они и золотые, и серебряные сосуды. Но кто знает их повседневный труд, их нужду, их перегрузки, их переживания, наконец? В это время их даже невозможно назвать глиняными или деревянными сосудами, но скорее посудой разового пользования, которую никто не моет и выбрасывает в гарбич. Я сам знаю это на практике служения. Я знаю это не понаслышке, и многие из вас знают это так же хорошо. Однако у Бога свое определение для каждого из нас. Мы все сосуды в чести, освященные благопотребные владыки, годные на всякое доброе дело, как написано, ибо Он определил нас для своего служения. В свое время Бог дал особый дар Веселилу, чтобы тот мог изготавливать различные вещи для скинии собрания. Из ткани, из меди, из дерева, серебра, из золота и других камней драгоценных. И то, что делал он, это была великая помощь для Моисея и великое благословение для всего народа. Он делал это тщательно, с большой любовью. Это было дело Божье. Бог, надо сказать, зорко смотрит за употреблением каждого сосуда в отдельности, ибо всему свое время и время всякой вещи под небом. Это первое. Второе то, что каждый сосуд предназначен для какого-то особенного дела и используется именно только по своему назначению. И третье. Все сосуды, какие бы они ни были, необходимые владыки. На что? На то, чтобы употреблять эти сосуды на всякое доброе дело. Случилось, что во время еврейского пленения Навуходоносор вывез
все сосуды из Дома Божия в Вавилон. И Даниил, молодой человек, избранный Богом сосуд, в духовном смысле я говорю, сосуд Божий, пророк Израиля, стал свидетелем бесцеремонного обращения царем Валтасаром с сосудами из этого же самого Дома Божия. Этот царь был нечестивым правителем, и Бог терпел его, но только до тех пор, пока он не прикоснулся к святыне Божией, к сосудам, которые когда-то взял Навуходоносор из Дома Божия, к сосудам освященным, бережно хранимым и предназначенным специально для богослужений. И хотя храм Иерусалима был разорен, разрушен и опустошен, все же сосуды сохранили свое предназначение. Только священники, а не развращенные язычники, должны были прикасаться к ним и только для богослужений, но не для пирушек, не для вельмож, не для царя и его наложниц. И вот рука. Рука человеческая, пишущая на стене слова, от которых задрожали колени у этого царя и стали биться одно о другое. «Мене, мене, такел, упарсин». Суд, кара, смерть, разгром Вавилона, конец династии, конец государства. Вот неполный перечень всех несчастий. Почему? Потому что рука писала. Рука Божья писала эти слова осуждения этому нечестивому человеку. За что? За оскорбление Бога. Но почему? Потому что око его зорко наблюдает за действиями каждого человека и не оставляет без внимания свои сосуды из храма его. Это первое. Второе. Бог рассматривает нас как сосуды, предназначенные им самим для особого употребления. Все народы использовали различные сосуды, и большие, и малые. И в Израиле обычно употребляли глиняные сосуды для хранения зерна. В других сосудах хранилась драгоценная мира, в третьих – вино, в четвертых – пергаментные свитки и так далее и тому подобное. Но в духовном смысле Бог имел и Иеремию, и Исаию, и Давида, и Асафа, и Ефая, и Гедеона, Самуила, и Иоанна Крестителя. Все эти люди в духовном смысле были особыми сосудами, благопотребными владыке на всякое доброе дело. Об апостоле Павле, когда еще он был Савлом из Тарса, Господь сказал, что он, то есть Савл, будущий Павел, есть его избранный сосуд, чтобы он мог стать апостолом язычников. И все мы, и сегодня, и как были вчера, сосуды, благопотребные владыки, каждый для особого дела. Слава ему за все. И третье. Все сосуды в его ведении, в его распоряжении, и все сосуды драгоценны в его очах. Неважно, золотые они или серебряные, глиняные или деревянные, но, может быть, абсолютно даже из соломы сделанные, но это все-таки сосуд. Пусть он будет очень дешевый, но он необходимый. Почему апостол Павел делает неожиданный переход от увещаний к объяснению о сосудах? Он имел в виду, что мы, все члены Церкви Христовой, находимся в ведении Христа, в его распоряжении. Он понимал, что в церкви не принесут пользу ни Филиты, ни Именеи, ни Александра Медники. Нет, ни прочие еретики, потому что они выплескивают из себя еретическое содержимое, вредное для тела Христова, оставаясь пустыми сосудами гнева Божия. Однако каждый христианин, если он является сосудом Божьим, обязан иметь содержимое, то есть то, что хранится в его сосуде. Живое Слово Божье – это пища и питье для души нашей, это драгоценная мира, это благодать Духа Святого, это масло, дающее огонь любви к Богу. Мы – сосуды, благопотребные владыки, и для праздничного часа Господь использует нас и для ежедневного употребления. Однако мы знаем, что те, кто хотел быть золотым сосудом и им не стал, разбился в прах, хотел почета, а получил позор, кто был поначалу сосудом и стал впоследствии черепком,
потому что не ценил того, что должно быть в сосуде, не ценил содержимое внутреннее, но смотрел на внешнее, кто вышел от нас, как написано, но никогда не был нашим. Сосуд, если этот христианин, обязан предохранять себя от нечестивого влияния ереси, гордости, самомнения, но наоборот, понимать, что только тот сосуд, который является необходимым для Господа, должен быть своеобразным инструментом, и чтобы этим инструментом мог пользоваться сам Господь для всякого доброго дела. Если христианин понимает это, то вознаграждением ему будет не особая честь, не особые привилегии, а особое служение, благопотребное, опять-таки, владыке. К сожалению, даже в церквах мы можем видеть, даже среди служителей, маловато глубоких духовных братьев, таких, как были отцы наши, таких, которые учили нас смирению. И все-таки смиренные люди есть. Смиренный сосуд увидит Христос, увидит Его и оценит Его, и совершит Его так, что если даже этот сосуд и глиняный, или деревянный, то в его руках, в руках великого мастера, ты, смиренный человек, можешь превратиться в серебряный или золотой сосуд. Это сделает сам Господь. Ты сам это не сделаешь никогда. Сам христианин не должен думать о том, достоин ли он почести, а он должен думать о том, достоин ли он такого служения. Сокрушенное покаяние, любовь к Богу и Его делу, верность исполнению малого, смиренное хождение в непорочности – вот на что смотрит Бог. Итак, сосуды – это мы. Бог знает, как и когда нас определить, и куда нас определить, на какое дело, чтобы сделать нас благопотребным себе. Правильное понимание своего предназначения, то есть ясность – не кто ты, а для чего ты. Господь говорит в Своем Слове, «Вы – храм Духа Святого, живущего в вас, и любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Посмотрите на сосуд Иосифа. Иосиф был драгоценным сосудом на целую сотню лет. Но понимал ли он в начале своей тяжелой судьбы, проданного в рабство человека своими братьями, понимал ли он будущее свое? Наверное, нет. Но Бог потом открыл ему, почему с ним случилось такое. И далее он сказал своим братьям, «Бог меня послал сюда, чтобы спасти свой род, отца и всех вас от голода». Однако он еще не понимал, наверное, что путем рабства в Египте Израиля и его чудесного освобождения через Моисея Бог дал всякому грешнику прообраз освобождение уверовавших от рабства греха и получивших спасение во Христе. Рабство в Египте стало прообразом рабства греха. И освобождение из царства, из плена египетского, сегодня мы рассматриваем для себя, для своей духовной жизни, как освобождение от рабства греха во Христе. Для спасения евреев, сосуду Божию Иосифу, нужно было жить в Египте сотню лет. Для спасения Израиля в Мидо-Персии и Сфире нужен был только один день. Сосуд на 100 лет и сосуд на один день. Но и там один и тот же результат. Великое спасение. Спасение народу Божьим. Ты трудишься в семье всю жизнь, а дети не пришли ко Христу, однако это твой труд. Но вот от проповеди одного проповедника обратился твой сын или твоя дочь. Один день, одна проповедь – это его труд. Но это еще и труд Иисуса Христа, это еще и труд Духа Святого. Итак, не завидуй, что человек потрудился один день и обратил сына твоего или дочь. А ты трудился, может быть, над дочерью и сыном много лет и безрезультатно. Однако твой труд зачел Господь. По твоей молитве обратился сын твой или дочь твоя. Моисей, законодатель народу Божьему,
служил Господу как добрый сосуд, благопотребный владыке 80 лет. А девочка, которая могла сказать несколько слов Нейману, всего несколько минут. Вот все то, что она могла сделать. Она сказала о пророке, что там есть в Израиле. И этим советом воспользовался великий Нейман. Все мы необходимые владыки. Это третья мысль. Один пророк 40 лет трудился со слезами в Израиле, другой только год, а Господь назвал его величайшим из рожденных женами. Помните, о ком речь идет? О первом было сказано о пророке Исаии, а о втором речь идет об Иоанне Крестителе. Но и тот, и другой были необходимыми владыки. Ценность сосуда не в его красоте, не так, как он ювелирно исполнен, а в его предназначении. Если он даже золотой, но пустой, он не дает удовлетворения, он не дает жизни, он не дает счастья. Но если это даже не сосуд, а бурдюк, как в Азии это люди помнят и знают, это бурдюк, который наполнен живительной влагой, он несет спасение умирающему от жажды человеку в пустыне. И люди часто приводят пример, что они отбрасывают золото за глоток воды. Мария, о которой мы читаем в Библии, разбила алавастровый сосуд с драгоценным миром и возлила содержимое на Иисуса Христа, и Господь отметил ее поступок. Все мы можем стать благопотребными сосудами, благопотребными владыки. Москва, большой город, большая церковь. Мне много-много раз приходилось там быть. И что же, дорогие мои, последнее время, последние несколько лет, я обратил внимание на что? На то, что ежедневно, или точнее в каждое собрание, и по 3, и по 5, и по 10, и по 15, и более человек обращались к Богу. Что, там были великие проповедники? Я себя не считаю таковым. Но когда я проповедовал и вижу, идут люди на покаяние, думаю, что это случилось? А случилось просто. Обычное то, что делалось людьми простыми в молитвенных группах. Те, которые собирались в определенные дни, которые молились Богу, которые учили людей в трамваях, в метро, в беседах на улицах. Те люди, которые были ничтожными, может быть, сосудами на взгляд других, они, это их труд, они работали. Эти люди посещали дома. Эти люди воспитывали верующих детей, воспитывали и родителей. Это незаметные были люди, братья и сестры, находящиеся в рядах. Это их труд, а не труд проповедника, который стоял на кафедре. Хотя и это тоже возможно. Сосуды малые, но как их много. Проповедник – один сосуд, он труба, он голос. Итак, а вопрос, хочешь ли быть сосудом благопотребным владыки, ты, дорогой мой человек? Иисус Христос сам был этим сосудом. Он вынес смерть и поругание ради тебя. Хочешь ли стать его сосудом? Хочешь ли из такого несчастного грешника превратиться в сосуд, может быть, равный даже великому человеку, как апостолу Павлу или Билли Грэйму? Покайся. Проси прощения, молись Господу, и Он тебя, ничтожного, слабого, может сделать прекрасный сосуд, похожий на сосуд Иосифа, Исфир, Исаию, Иоанна или Павла. Он желает, чтобы ты наполнился Его содержанием, Его благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Итак, дорогой друг, находящийся у приемника, ты выслушал это простое слово, и к тебе вопрос, какой ты сосуд? И кто использует тебя? И что в тебе? Если ты дружишь со грехом, значит, у тебя хозяин дьявол. Если хозяин у тебя дьявол, значит, он заберет тебя к себе. Сделайся же сосудом Божьим, чтобы Господь влил в тебя живительную влагу Духа Святого, чтобы ты этой влагой мог питать других жаждущих. Да благословит тебя Господь! Слава Ему за все! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых только что закончилось молодежное собрание. Молодежь разошлась по домам. Только Анты и Наташа продолжают еще разговаривать в гостиной с Вадимом, Людой и Сережей. Послушаем, какие темы сегодня волнуют молодых.
1: Я вот все об одном думаю. Ну почему мы должны быть такими серьезными и официальными?
2: Понимаешь, Вадим, сама жизнь такова. Она слишком серьезна.
3: И духовные вопросы такие трудные.
4: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность — это просто скованность и больше ничего.
1: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно сердятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
4: Или просто не способен быть таким натянутым, потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
2: И обладает определенной долей юмора.
1: Это ужасно, если от молодежи требуют что-то такого, чего у нее нет.
2: Молодежь должна быть молодежей. И вообще, я считаю, что главное быть естественным, таким, как ты есть. Но нельзя же требовать, чтобы все были одинаковы.
4: Но тогда было бы совсем скучно жить. А вот быть самим собой иногда очень трудно. Кто-то сказал, что смелость – это значит быть самим собой.
1: Правильно. Для того, чтобы быть всегда естественным, нужна смелость.
4: А не дал ли нам Бог духа смелости и силы? Апостол Павел говорит Тимофею, дал нам Бог духа не боязни, но силы.
2: И все-таки иногда быть самим собой очень трудно.
3: Особенно, если боишься других и их мнения.
4: Да, у молодежи, между прочим, возникают трудности еще и потому, что они и сами-то не знают, что им нужно и кто они.
5: И кем станут, когда вырастут.
2: Правильно, Сережа. Нужно время, чтобы найти себя и прочно определиться в жизни.
1: К тому же человек не один живет на планете. Его постоянно окружают люди, а люди – это уже общество. Человек все время подвергается какому-то влиянию.
5: Ну вот, и мне мам все время говорит, что в школе мой сосед по парте очень плохо на меня действует.
4: Конечно, человек находится среди людей, которые как-то влияют, действуют на него. Дома, в школе, на работе, в магазине. Но у нас есть воля выбрать, кому подражать. На меня вот очень повлияла одна могучая личность.
3: Ты говоришь об Иисусе?
4: Да, о нем. Иисус не отнимает от нас наши персональности. Он не подавляет нашу личность.
2: Вот и я говорю, что мы должны быть естественными и простыми в отношениях с людьми.
4: Правильно.
1: Вот я однажды услышал такую мысль, что Бог хочет, чтобы мы были письмом Христовым, а не размноженными копиями.
4: Отличная мысль.
2: Интересно, а ведь и правда, не нашлось бы, наверное, двух одинаковых писем на земле.
1: Да.
4: Вот, пришли к одному выводу.
5: А я люблю веселых людей, которые и шутить умеют.
4: Правильно, Сережа. Я тоже люблю веселых.
5: Да, не таких, которые только все время мораль читают. Детки, тихо. Деточки, будьте умными. Этого нельзя, того нельзя. Сразу тоска берет.
4: Ну, Сережа, ну кто же такой тебе морали читает?
2: Сережа правильно подметил, нельзя вдаваться в крайности. Нельзя быть всегда слишком серьезным или наоборот, по поводу и без повода все шутить и смеяться.
1: А вот для этого и держали раньше шутов у королей.
2: И чаще всего было так, что эти вот шуты других веселили, а сами были глубоко несчастны.
4: Мы вроде уже отклонились от нашей темы. Так какими же мы должны быть? Давайте-ка по порядку.
1: Но мы же уже пришли к выводу, что будем естественными и открытыми.
2: Что Бог не подавляет наши индивидуальные особенности и не хочет сделать из нас копии.
4: Знаете, Мне пришла мысль, что нам в Библии показан изумительный образец, каким должен быть человек, верующий человек.
1: Ну, в Библии много прекрасных образов, но все они были людьми.
4: Я не об этом. Я подумал о 13 главе 1 послания к Коринфянам. Да, да, это глава о любви. Мне кажется, только любовь делает из человека настоящего человека. Человека с большой буквы.
2: Мы знаем эту главу, но легко читать и говорить. А как все это поближе к жизни?
5: Любовь, да, животные чувствуют. Собаки здорово знают, кто их любит, а кто нет.
4: Это правда, Сережа. Я тут как-то заходил к одному знакомому. У него очень злая собака. А я не знал об этом и сразу к ней подошел, погладил. Она мне хвостом повиляла. Словом, мы с ней нашли общий язык.
2: Надо же.
4: Знакомый потом очень удивлялся, потому что эта собака обычно никому проходу не дает.
5: Вот видишь? Собака сразу поняла,
4: да.
5: Кто ты. Зачем ей зря лаять?
2: Если собака чувствует любовь, то человек тем более.
1: Мне кажется, любовь – это конечный наш идеал, только когда мы его достигнем.
4: Бог нам посылает эту любовь, ведь Он сам есть любовь. И по нашему отношению к людям мы можем судить, есть ли она у нас или нет. Написано, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас.
2: Если мы любим людей, то это еще не значит, что они нас тоже будут любить. Они обычно сразу видят, кто мы такие, что мы не такие, как все. И некоторые начинают даже ненавидеть и могут настроить всех остальных против.
1: Да.
2: Поэтому и возникают трудности.
5: Особенно трудно, если человек тихий и робкий.
4: Ничего, Людочка. Тихие и робкие иногда оказываются очень решительными и мужественными людьми. Помни, что Бог за нас. В Евангелии есть Божья сила.
5: Евангелие – это для сатаны как атомная бомба.
4: Правильно.
1: Значит, к чему мы все-таки пришли?
4: Мир полон зависти, горя, равнодушия, недоверия, гордости, слез и так далее, и так далее. А Христос нас изменил, дал нам новые сердца и новую жизнь. Наша задача – отразить Христа, Его характер, любить людей, несмотря на их отношение к нам, и еще…
2: И стоп.
4: Что?
2: У тебя уже появляется целая проповедь.
4: Да, извините.
2: А мне кажется, мы затронули такие обширные вопросы, что просто невозможно сразу сделать какие-то выводы. И все-таки мне кажется, что каждый из нас уже что-то уяснил себе.
4: А знаете, надо предложить вот эту тему на нашем молодежном разборе. Она всем будет интересна, правда?
2: Правильно. Вот ты, Вадим, начал ее, ты и предложи всем. Пусть каждый расскажет, как он в жизни, на практике ведет себя с людьми. Я уже заранее скажу, что будет очень интересный разбор.
1: Хорошая идея.
4: Да.
1: Я так и сделаю.

0: Официальность или скованность – это такая черта, которая отталкивает от себя людей, особенно молодежь. Послушаем еще раз, какого мнения об официальности НАТО, Вадим и Анты.
1: По-моему, просто смешивает две вещи, которые нельзя смешивать. Серьезность и скованность. Скованность не всегда серьезность.
2: А по-моему, скованность – это просто скованность и больше ничего.
3: Некоторые скованные или официальные люди считают свою официальность даже достижением. И ужасно съедятся, если кто-нибудь не может быть таким натянутым.
1: Или просто не способен быть таким натянутым. Потому что по своему характеру он непосредственный и открытый.
0: Молодежь здесь говорила о скованности и официальности. Я же сегодня хочу сказать о непреклонности. Непреклонность в добрых и здравых убеждениях – не только хорошая, но и желательная черта в человеке. Речная рыба – хороший образец непреклонности. Всем известно, что только мертвая рыба плывет вниз по течению, а живая рыба плывет всегда против. В детстве и юности я часто ходил на рыбалку. К моему счастью, мы жили недалеко от горной реки, куда каждую осень с моря поднимались лососи. Лососи – странствующие рыбы. С реки своего места рождения они проплывают по 5000 километров до моря. Через несколько лет после своего долгого путешествия лосось возвращается обратно в ту же реку и примерно на это же место, где он родился несколько лет назад. И несмотря на то, что рядом друг с другом протекают несколько рек, и эти реки почти одинаковые по размеру и виду, лосось никогда не ошибается, а выбирает именно свою родную реку и поднимается по ее чистым водам до места, откуда началась его жизнь. Доплыв до этого места, лосось тщательно избирает на дне реки место, куда он начинает копать яму, куда вложить свою икру. Эту яму он выкапывает взмахами своего сильного хвоста. Когда яма готова, лосось спускает икру и покрывает ее, опять-таки, с помощью хвоста, мелкими камушками со дна реки, все это время, конечно, борясь с течением. Когда труд закончен, лосось встает на стражу своего подводного гнезда. При приближении какого-нибудь хищника лосось атакует его и выгоняет, после чего опять возвращается к своему гнезду. Тихоокеанский лосось ничего не ест после того, как поднимается с моря в речную пресную воду. Он расходует жировые запасы своего тела, накопленные во время пребывания в море. Наконец, после нескольких недель борьбы с течением над гнездом, силы лосося начинают потихоньку иссякать. И наступает тот неизбежный момент, когда он, взмахнув в последний раз своим мощным хвостом, сдается законам природы. Лосось медленно поворачивается животом вверх и уже мертвым плывет по течению вниз в сторону моря. Наблюдая за этим процессом раз за другим, я чувствовал глубокое уважение к этим рыбам. Жизнь лосося содержит большой урок для нас. Урок непреклонности по отношению к своей ответственности. Если бы матери и отцы сегодня, борясь с течением времени, охраняли свои гнезда, свою семью с такой же самоотверженностью, как это делает эта ценная рыба, то положение детей было бы совсем другим. Но, к сожалению, слишком часто дело обстоит совсем наоборот. Родители сами убегают от своего гнезда, оставив беззащитных младенцев на произвол судьбы и предоставив хищникам возможность превратить их жизнь в ад. Как только смерть освобождает лосося от его обязанности к своему потомству, Совершенно так же только смерть может освободить человека от его обязанностей к своей семье, к своим детям и супруге, и супругу. Другое решение, другой выход всегда принесет с собой только страдания, нанесет тяжелые удары психике,

и супругу. Другое решение, другой выход всегда принесет с собой только страдания, нанесет тяжелые удары психике и душевному равновесию каждого члена семьи. Когда речь идет о неприкосновенности семьи, мы сегодня нуждаемся в большой непреклонности. В непреклонности мы нуждаемся также и во многих других областях нашей жизни. В духовной жизни христианина тоже нужна непреклонность, непоколебимость и твердость, как говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Быть истинным христианином среди других людей, стоять за христианские принципы, плыть против течения – это требует твердости и непоколебимости. Согласно словам апостола Павла, непреклонный христианин будет преуспевать в деле Господнем. Быть твердым в своей вере чрезвычайно важно, если мы желаем быть орудиями в Божьих руках для спасения окружающих нас душ. У одной миссионерки спросили во время интервью по радио, перед ее отправлением на миссионерское поле, «Что вы там будете делать?» Она ответила, «Я просто буду тем, что я есть». Миссионерка приняла решение быть твердой и не поддаваться никакому лицемерию. Если мы посмотрим на себя сегодня, являемся ли мы тем, кем мы себя представляем людям? Если мы говорим, что мы Христовые последователи, то подтверждает ли наша ежедневная жизнь наши слова? Если нет, то наше свидетельство о Христе не будет иметь силы. Бог в определенном смысле зависим от своих детей. Он нашел нужным, чтобы Его дети через свое свидетельство показали миру, какова Божья сущность. Если нам не удается исполнить это задание, то как тогда мир будет знать Бога? Думали ли вы серьезно когда-нибудь о том, что для некоторых вы единственный человек, который может передать им весть о Христе? Помимо вас, они, возможно, никогда не столкнутся с духовными вопросами. Спасение душ этих некоторых будет зависеть от твоего свидетельства им. Поэтому это так важно, чтобы люди могли увидеть Бога в наших делах и в наших словах. Апостол Павел в своем первом послании к церкви Коринфия пишет, «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Какой звук издает наша жизнь? Определенный или неопределенный? Грех в жизни христианина – самое могучее средство дьявола, через которое он не только отнимает у нашего свидетельства силу, но делает это свидетельство преткновением для других. Недавно в одном молодежном лагере я говорил с одним молодым верующим человеком. Со слезами на глазах он признался мне, «Я несчастный. На работе у меня нет сил противостоять греху. Я работаю шофером, развожу литературу. Среди этой литературы есть много нечистого, много такого, на что никогда нельзя было бы смотреть. С большим отчаянием, сквозь слезы, он повторил, «Я несчастный. Таким, как я есть, я не могу быть свидетелем Христа». Мы молились и на коленях еще долго беседовали. Когда молодой человек встал с колен, мне было приятно смотреть на его лицо. Такое радостное и освобожденное выражение было на его лице. Чистая совесть даст духовные силы. Если наши сердца и наша совесть прозрачные, видимы насквозь, то мы будем иметь святое дерзание.

дерзновение и смелость. Когда же грех, хотя бы о нем никто не знал, обвиняет нашу совесть, тогда мы не можем быть дерзновенными и смелыми. Также без самообладания невозможно быть смелым Христовым свидетелем. Чтобы мы могли быть эффективными свидетелями и непреклонными последователями Христа, Бог предлагает нам духовные орудия, с помощью которых мы можем успешно трудиться и приобретать души для Иисуса Христа. Первое орудие — это святость. Старайтесь иметь мир со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к Евреям, в 12 главе, 14 стихе. Можно быть уверенным, что Господь употребит нас, если в нашей жизни проявляются святость и чистота. Мы не можем жить христианской жизнью без святости. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят», пишет апостол Петр в своем первом послании. Второе

Целенаправленная евангелизация, наше целенаправленное свидетельство. В своем общении с людьми нам нужно целенаправленно стремиться к тому моменту, когда наш друг, сосед, наш собеседник примет решение. Прообразно говоря, нам нужно подвести его к черте, сказать: «Здесь линия спасения. От тебя зависит, примешь ли ты решение перейти ее и спастись, или останешься по эту сторону и погибнешь». Какое Евангелие мы передаем неверующим? Евангелие, которое требует ясного решения, или разбавленную водой весть, которая оставляет только приятное чувство теплоты и ложной безопасности? Четвертое данное нам Богом орудие — это искренняя любовь и сочувствие. Евангелизация никогда не может включать в себя жестокости. Когда истинный последователь Христа призывает других обратиться ко Христу, он делает это с нежностью и любовью, чтобы слушающий его не закрыл своего сердца от Божьего голоса. Я никогда не хотел бы стать тем человеком, который своей чрезмерной твердостью закрыл бы Божье Царство от другого. Любовь и сочувствие да сохранят нас от этого преступления. Братья и сестры, будем просить у Господа любящего и сострадательного сердца. От нас требуется, чтобы мы имели характер Иисуса Христа. Поэтому от нас требуется, чтобы мы использовали эти данные нам Богом орудия. И когда мы будем использовать их, мы сами будем сильным орудием в Божьей руке. Да поможет нам Бог, чтобы мы были угодным орудием для Его славы. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Но Сперджин не только проповедовал, но и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом. Сейчас вы услышите одну из его молитв. «О Яхве, Бог наш, Ты возлюбил свой народ. Ты отдал всех святых в руки Иисуса, чтобы Он был их вождем, повелителем и небесным супругом. И мы знаем, что радостно Тебе слышать наше общение к Тебе от имени Церкви Твоей, о которой Ты заботишься. Ты готов даровать народу своему все, что соответствует обетованиям завета, данного нам Иисусом Христом. Поэтому мы хотели бы начать эту молитву с такой просьбы. Взгляни на лозу ту и тот виноградник, что насадила десница Твоя, и сохрани его. Посмотри на Сион, место нашего торжества. Взгляни на тех, кого Ты избрал еще до основания мира, кого Иисус искупил кровью Своей, на тех, чьи сердца Ты покорил и держишь в руке Своей, на тех, кто принадлежит Тебе, хоть и живет в мире. Святой Отец, храни народ Свой, мы молим Тебя, ради Иисуса. Хотя люди Твои и в мире, пусть будут они не от мира сего, но пускай будет заметно различие между ними и остальным человечеством. Как Господь их был свят, непорочен и чист, как Он не походил на грешников, такими пусть будут и верующие во Христа. Да последуют они за Ним, и да не слушают голосов незнакомцев, но спокойно идут вслед за Ним без тревог. Мы взываем к Тебе, сохрани свою Церковь в этом мире, в особенности храни ее чистоту. О Отец, храни нас! Мы молим Тебя, храни нас лучше, чтобы зло не коснулось нас. Пусть нас искушают, но не дай искушениям возобладать над нами. Тысячи разных способов лукавый будет ставить ловушки у наших ног, но избавь нас, как птицу, от силков охотника. Да порвется сеть, чтобы мы могли бежать. Да не пострадает церковь от бесчестия никогда, но да будут вечно белые ее одежды. Да не будет в ее рядах ни единого человека, оскверняющего ее. О Христос, как Ты сожалел об Иуде, так пусть плачут дети Твои обо всех, кто отпал и идет ложными путями, чтобы не потерпело позора дело Христа на земле. О Боже, укрой нас, мы молим Тебя крылами Своими, укрой всех, кто принадлежит Христу, и храни Церковь Свою, пока не придет Тот, кто возлюбил детей Своих, бывших в мире, и возлюбил до самой смерти. Мы хотели бы попросить, чтобы теперь мы могли омыть ноги Свои. Мы верим, что Ты уже очистил нас раз и навсегда из источника, смывающего грехи. Ты омыл нас также водами рождения свыше и обновил наши умы через Иисуса Христа. Но, о, мы молим о ежедневном очищении. Видишь ли Ты наши прегрешения? Ах, мы знаем, что видишь. Омой же нас, чтобы мы были чисты. Мы лишены каких-либо добродетелей. О, дай нам их, чтобы дела наши были совершенны во славу Того, Кто возродил нас во Христе Иисусе. Или мы еще не обрели чего-либо, что должны развивать в себе? Пожалуйста, преобразуй нас так, чтобы одна добродетель не душила другую, чтобы мы полностью соответствовали образу Христову. О Господь и Учитель, Ты омыл ноги Своим ученикам в былые времена. Так будь терпелив с нами, будь снисходителен с нашими вопиющими заблуждениями. Будь с нами, мы молим Тебя, пока Твоя великая работа не завершится, и мы не станем братьями первородного, подобными Ему. Благодатный учитель, мы хотели бы во всем подчинить Тебе себя. Мы хотим жить во славу Бога и на благо других людей. Нам хотелось бы, чтобы и о нас, как о нашем учителе, можно было бы сказать: «Других спасал, а себя самого спасти не может». Да будет Тебе угодно дать нам силу, чтобы прежде всего преодолеть свое тело со всеми его страстями и похотями. Да сможем мы подчинить свою плоть. Да не преобладает над нашей человеческой природой никакое измененное стремление, чтобы не осквернились мы и не впали в бесчестие. Пусть даже самые совершенные силы природного разума нашего не используются нами так, чтобы они препятствовали владычеству Божьего Духа внутри нас. О, помоги нам, чтобы даже боль не имела над нами власти, да будем мы долготерпеливы, и да не страшит нас вовсе ожидание смерти, но да овладеет дух телом до такой степени, чтобы мы осознали, ничто не способно повредить праведнику». Внутренняя жизнь, данная свыше, не подвластна смерти. Она свята, нетленна, и человек живет этой жизнью вечно, пребывая во Христе Иисусе. О, мы молим о полном подчинении себя. В особенности сделай нас нечувствительными к похвале, а также, чтобы мы не были слишком восприимчивы к критике. Сделай так, чтобы мы понимали, одобрение Бога и гласа нашей собственной совести вполне достаточно, и да сможем мы спокойно, благодатный Бог, выслушивать придирки неразумных. О да, и воспринимать неправильное мнение братьев своих. Если те, кого мы любим, не любят нас, да не станет наша любовь от этого меньше». И если по ошибке они несправедливо осудили нас, да не испытываем мы ожесточения по отношению к ним. И да сделает Бог так, чтобы мы никогда не осуждали несправедливо друг друга. Разве не судит нас великий судья? О да! Будем мы как дети малые, которые ничего не знают, но надеются узнать потом, и довольствуются тем, что верят тому, чего не понимают». Господи, да будем мы кротки, да полагаемся на Тебя, да будем мы радостны и умиротворенны, да будем мы тихи и спокойны, хоть мы и дети, отлученные от груди, однако да будем мы при этом серьезны и активны. О Спаситель, сделай нас подобными себе. Мы хотели бы не столько делать, сколько быть. Если Тебе угодно будет сделать нас праведными, мы будем поступать праведно. Мы обнаруживаем часто, что принуждаем себя к праведности. Но, ах, если бы мы были подобны Тебе, Иисус, нам достаточно было просто вести себя естественно, и наше поведение было бы совершенно в святости своей. Мы никогда не обретем покоя, пока Ты не вдохнешь святость в глубины наших душ. Тогда и слова наши, и поступки будут нести святость естественным образом. Теперь вот мы, Господи, и мы принадлежим Тебе». О, именно поэтому мы надеемся. Тебе угодно будет сделать нас достойными Тебя. В этом, что Ты владеешь нами, наша надежда на совершенство. Ты омываешь наши ноги, потому что мы Твои. О, как сладка милость того, кто принял нас в свое сердце и сделал своими. И теперь Он продолжает нежно общаться с нами. И раз мы принадлежим Христу, то в нас должно быть что-то от Христа. Пусть все видят эту нашу принадлежность. Теперь мы молим Тебя даровать нам благословение, о котором мы уже просили. И да снизойдет оно на все церкви нашей возлюбленной страны. Да возродит Господь подлинную и неоскверненную веру здесь и во всех других землях, где известен и проповедуется Христос. И да настанет день, когда язычники будут обращены. Да воцарится благая весть вечного Бога, и да наполнится славой Его вся земля. О, доживем мы до такого дня. Аминь. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии, 44 главы, 20 стиха. «Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Несомненно, здесь пророк обращается к язычникам. Он объясняет, что они глупы, потому что поклоняются чурбанам и каменным глыбам, что обманутые сердца ввели их в такое заблуждение, что они потеряли желание познать истину. Более того, они даже не задались вопросом, действительно ли следует поклоняться идолам. Идолослужитель в действительности никогда не спрашивал сам себя, «Не обман ли в правой руке моей?» Сегодня я постараюсь извлечь из рассматриваемого стиха несколько уроков, которые, по-моему, принесут пользу некоторым из собравшихся, если Духу Святому будет угодно вложить эти истины в ваши сердца. Есть только одна подлинная вера и только один способ ее обретения. Есть множество исповеданий ложной веры и множество неверных приемов исповедания истинной. Есть тысяча путей, ведущих в преисподнюю. В небеса же ведет лишь один путь. От множества широких путей, ведущих в погибель, расходятся неисчислимые кривые дорожки. Путь, ведущий на небо, тесный и узкий, и там нет места для расхождений. У нас должна быть одна и та же вера, одно и то же ее исповедание, иначе нам не достичь желанной цели, которой, согласно нашему исповеданию, мы стремимся достичь. Итак, возлюбленные, многие люди обмануты в вере. Таковые исповедуют ложную веру или, имея должную веру, ложно исповедуют ее. Я предлагаю рассмотреть три тезиса. Во-первых, есть множество людей, совершенно заблуждающихся в вере. Во-вторых, мы остановимся на том, что вера таковых не может удовлетворять запросов совести. Можно быть совершенно уверенным в том, что всякая вера ложная и неверная не может удовлетворить совести человека, ибо он гоняется за пылью. А раз так, то в-третьих, мы поговорим о том, что вместе с тем есть немало и тех, кто довольствуется своим лжеверием. Нам совершенно ясно, что вера таковых не отвечает их насущным нуждам, ведь они гоняются за пылью, хотя в своем самодовольстве не замечают этого. Причина подобного несоответствия в том, что, выражаясь словами нашего текста, обманутое сердце ввело их в заблуждение, и они не могут освободить своей души и спросить самих себя, «Не обман ли в правой руке моей?» Кратко раскрыв суть этих тезисов, я покажу разные типы обманутых людей, исповедующих веру, но веры не имеющих, и постараюсь со всякой силой, которую даст мне Бог, Святой Дух, пробудить их и заставить осознать собственное состояние, чтобы не погибнуть в своих заблуждениях. Прежде всего, разберем то положение, что многие люди заблуждаются в вере. Скажу пару слов об идолослужителе, который поклоняется истукану, сделанному его же руками. Каким бы искренним и набожным в своем поклонении, каким бы пунктуальным в соблюдении всех церемоний своего культа он не был, мы совершенно уверены, что этот человек заблудший. Постигая нелепость подобной формы поклонения, мы поражаемся, что есть еще люди столь ограниченные, глупые, что продолжают обманывать себя подобным надругательством над подлинной верой. Здесь я не могу пройти мимо Рима-католика. Он тоже исповедует ложную веру. Нам понятно, что он обманут, ведь он тщится попасть в рай с помощью добрых дел и исполнения таинств. Но ему туда не попасть до тех пор, пока он рассчитывает на дела закона, а не на праведность веры. Мы знаем, что нет иного пути на небеса, кроме спасения кровью и подвигом нашего Господа Иисуса Христа, на которого мы уповаем по вере, дарованной от Бога. Каким бы ревностным и набожным католик ни был, с какой бы силой он ни одолевал искушений и как бы ни претворял своих убеждений в жизнь, мы твердо знаем, что он заблуждается и что его вероисповедание ложно. Далее между нами есть другой тип людей, которые притворяются вообще неверующими, хотя в действительности исповедуют свою языческую веру. Я имею в виду людей, которые обычно причисляют себя к вольнодумцам. Эти люди не желают верить Библии и не могут идти узким путем, каким шли их предки, поскольку встать на путь истинный для них все равно, что продаться в добровольное рабство. Они представляют себя людьми смелыми, лишенными страха. Они гордятся, что разбивают оковы истины и в честь свободы личности творят беззаконие. Они находят высокую честь и великое достижение в том, что презирают все, что их товарищи почитают достойным и истинным. По великой гордыне они доходят до того бесстыдства, что смеются надо всем, что несет печать старины и истины, и дают своим диким, необузданным идеям разлетаться без узды и поводьев всюду, куда заблагорассудится. Мы знаем, что таковые, какими бы верными в отношении собственных убеждений они ни были, обмануты в своей вере. Ибо что ни говори, их вера всего лишь легковерье. Не бывает человека более легковерного, чем тот, кто утверждает, что будто бы не верит ни во что. Никто из живущих не впитывает с такой готовностью всяческих заблуждений, как тот, кто заявляет, что ненавидит богопочитание. Не найти человека, склонного впадать в такие заблуждения, в какие впадает человек, утверждающий, что его-то, мол, никому не сбить с толку. Тот, кто презирает чудеса нашего Господа, и все записанное в Слове Божьем, есть существо самое легковерное. И мы знаем, каким бы высоким ни было самомнение такого, он обманут и гоняется за пылью. Но, увы, что далеко ходить, есть и между нами лжеверующие, и они заблуждаются в вере, хотя в каком-то смысле придерживаются ее учения. Поставь-ка их перед Вестминстерской ассамблеей, они выдержат испытание с блеском. Они почитают истины, нашедшие отражение в наших катехизисах и символах веры. Причем они не отклоняются от специальной терминологии нашего учения ни на йоту. Но, увы, они почитают эти истины не так, как нужно. Они подавляют истину Божью непристойностью, проявляющейся в фарисействе. Есть между нами люди, которые верят правильно, но души своей в Божье дело не вкладывают, ибо не имеют в том ни части, ни жребия. Есть между нами некоторые, крестившиеся по заповеди, но так никогда и не принявшие крещение Святым Духом. Некоторые из нас сидят за столом Божьим и вкушают хлеб и вино, не общаясь при этом с Господом Иисусом Христом. Мы не осмелимся отрицать того, что даже в наиболее чистых церквях есть люди, которые искусно и коварно обманывают склонных ошибаться служителей Божьих, диаконов и братьев. Увы, мы не можем блюсти чистоту церкви в совершенстве. Можно сторожить при вратах ее день и ночь. Можно стоять на посту, не зная сна и покоя. Однако враг проберется невидимкой. Можно быть прилежным стражем, но враг проскользнет и посеет плевелы между пшеницей. Мы не сомневаемся, что обманутых людей в церквах много больше, чем можно предположить. Мы боимся, что многих ожидает участь Иуды. Таких будет столько, что даже говорить об этом не хочется. Увы нам, фарисейство в церквах — явление нередкое. Если мир говорит, указывая на членов церкви, «Если таковы дети Божьи, то лучше вообще не верить», значит, фарисеев среди нас огромное количество. Вспомните, скольких мы почитали истинными христианами, столпами церкви, но обнаружилось, что душа их черна, как тьма кромешная. Вот почему мы вынуждены думать, что везде и повсюду есть лицемеры, которые обнаружатся в судный день, хотя в настоящее время мы не всех их знаем. Сотни и даже тысячи, не имеющих твердого упования, проявятся в различных церквах повсюду, по лицу земли. Таковые могут почитать себя праведными, обманывая себя и ближних, но в день суда Бог сорвет с них маски и уличит в обмане, и будут ходить нагими, и увидят их срамоту в вечности. Мой второй тезис. Хотя обманутых людей много, не надо думать, что вера любого из них способна удовлетворить их насущные нужды. Таковые могут казаться удовлетворенными, однако нам известно, что их сердца неспокойны. В нашем тексте об идолослужителе сказано, что он гоняется за пылью. Посмотрите на него. Вот идолослужитель подошел к рукотворному божку, встал перед ним на колени, в руках его приношение для священника. Человек повторяет нечто вроде молитвы, затем встает, а вы говорите, совесть его спокойна, ведь он выполнил все, что от него требовалось и во что он верит. Однако нам свойственно видеть лишь внешнее, хотя в действительности оно очень сильно отличается от внутреннего, ибо форма здесь не соответствует содержанию. Я думаю, что нет идолослужителя, который не почитал бы свою веру несовершенной. Я абсолютно уверен в греховном падении человеческой природы. Я знаю, что разум после грехопадения затемнен и ослеплен. Но я не считаю, что разум идолослужителя столь затемнен, что луч света не может пробиться сквозь эту тьму. Вот почему я полагаю, что иногда такой бедный человек понимает, что где-то должен быть Бог, Всевышний и Всеблагой. И этот Бог лучше чурбана или камня, которому он поклоняется. Если сердцу моему не успокоится без Спасителя моего, то непостижимо, как это удастся другому. Я думаю, что языческий разум имеет довольно света, оставшегося в нем, чтобы не позволять ему быть совершенно удовлетворенным своим лжеверием. Никоим образом. Воистину, как говорится в нашем тексте, он гоняется за пылью. Он должен знать, что его вера — отбросы на куче пепла, нечто худое, ни на что негодное. То же самое верно и в отношении католика. В беседе с вами он скажет, что вполне удовлетворен своей верой. Однако я не верю в это. Иногда католик легко поддается обману и верит, что его церковь обладает монополией на спасение, и что, отправляя надлежащие обряды и церемонии, такие же абсурдные и греховные, как и у язычников, он приобретает расположение Господа Бога. Однако приходит час, когда католикам, особенно здесь, в старой благородной цивилизованной Англии, приходится опасаться за крепость своей веры. Несомненно, у многих католиков есть и нравственное достоинство, и совесть, и учить их тому, что в какой-то прогнившей тряпице не может быть спасительной силы, не надо. Безусловно, нормальный человек, целующий носок обуви римского папы, должен чувствовать отвращение к подобным действиям. В человеке должно быть довольно человеческого, которое противится той системе унижения, что стремится свести человеческое естество до состояния скотов и еще ниже. Я не могу предположить, что человек, обладающий душой, возвышенные устремления которой являются одним из лучших свидетельств ее бессмертия, может находить удовлетворение в исповедании того жалкого, что называется католицизмом. Человек гоняется за пылью. Он не может найти удовлетворение в своей вере, хотя может притвориться, что находит. «А что с безбожником?» — спросите вы. Он тоже гоняется за пылью. Безбожник говорит, что ему очень нравится быть вольнодумцем. Он смотрит вам в лицо и дерзко смеется над вашими страхами. Что касается смерти и всего грядущего после нее, то сколь озабочен он подобными вещами? Его не запугать детскими сказками, ведь он не ребенок. Он скорее будет размышлять о Джеке-потрошителе, чем о Христе на Голгофе. Он не собирается верить тому, что вещают священнослужители. Он весьма доволен своим положением и состоянием. А теперь представьте его на борту судна, попавшего в бурю. Что с ним случилось? Посмотрите, он молится Богу. Как получилось, что вольный философ-просветитель взявший на борт большое количество своих безбожных книжек для распространения, пав на колени во время бури, умолял Бога оказать ему милость через Иисуса Христа, а затем, спустившись на берег, в целости и сохранности, проклял Бога, милости которого домогался. Опасность очень быстро изгоняет из сердца человека безбожие. У человека достанет лукавства сказать, дескать, он достиг высшей степени неверия, чтобы сомневаться в том, что Бога нет. Однако, думаю, что никто и никогда в действительности не думал так в своем сердце, за исключением случаев полного безумия и абсолютной умственной отсталости. Безбожие, как нельзя к месту во время буйного танца и веселого кутежа, но такие испытания, как болезнь и смерть, ему не по зубам. Во время подобных испытаний до многих доходит, что пыль, за которой они гонялись, лежала на той дорожке, которая привела их в ад. За пылью гоняется и предполагающий то, что он верующий, когда сам не таков. Есть люди, которые исповедуют веру, не имея ее. Мы знаем, что вам нелегко. Мы знаем, что вы гоняетесь за пылью. Вы входите в крестильные воды и являетесь к престолу. Вы уверенно говорите с диаконом и пастором. Вы повествуете о христианской жизни совсем как они и производите впечатление, будто бы вера осчастливила вас. Но мы-то знаем правду. Ничто по-настоящему не может успокоить совесть, не может дать душе подлинного мира, кроме истинной веры, действительно обретенной сердцем. Если бы существовало какое-то средство для исцеления душевной боли, кроме крови Христа, прилагаемой к совести, то, несомненно, Бог не усмотрел бы столь дорогостоящего средства. Мне доподлинно известно, что многие из нас для обретения покоя души испытали все, кроме подлинной веры, но так и не нашли покоя. Мы пробовали исполнять закон, мы пробовали исповедовать веру устами, однако покоя не обрели, пока не обратились ко Христу. И мы не думаем, что вы обрели покой больше нашего. Мы считаем, что ваше обманутое сердце увело вас с пути истинного, поскольку вы до сих пор гоняетесь за пылью.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из книги Спержена «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии 44 главы 20 стиха. «Он гоняется за пылью. Обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное — это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». Никакой жизни означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Ой, мать, я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Беллойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Беллойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Ральф?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну! Ну, давай!
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф.
2: Сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: О.
0: Это мой.
2: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Брукер, мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра... выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
0: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
0: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
0: А как?
6: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
0: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
0: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался. В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
0: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
0: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается. Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
7: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! А, не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой!
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне!
7: А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шури на $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
7: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в Михию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
7: Ну, конечно!
0: А зачем?
7: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
7: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
8: Тебе хватило пищи, друг?
0: Да.
8: Хорошо.
5: Тебе есть где переночевать?
0: Нет пока.
5: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
0: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
5: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
0: Я остался. Пастор Джона Берри был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки.

0: 17. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь». Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком».
1: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник, кипьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
2: Кажется, я тебя видела в церкви.
1: Да, мэм.
2: А что, так официально?
1: Разве?
2: Вы что, смущаетесь?
1: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
2: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
1: Сейчас взгляну.
2: Цена указана на наклейке.
1: Ах, да, точно, спасибо.
2: Не за что, я беру ее.
1: Хороший выбор, я упакую.
3: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
4: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать». Это правда?
3: Да, сэр, каждое слово. Это могло бы стать правдой и для вас. Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь.

друг. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы — семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он — Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Аллилуйя! Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по бездным, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фегору и ели жертвы бездушные, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ Аминь. Аллилуйя.
0: Псалом 106.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющихся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
0: Псалом 107. Песнь Псалом Давида.
2: Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, Наидома, простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
0: Псалом 108. Начальнику хора Псалом Давида.
2: Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые, и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мной уже, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Псалом 109. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя, Он в день гнева Своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потому вознесет главу». Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его, начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо! Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Это наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии. Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму»
с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха.

является его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в Его Святом Слове. Именно Своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

0: Проклятье века — это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после каются спеша.
0: Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
0: Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик. Пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик.
1: Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность наконец. И нерешительность святая вольется в ноги, как свинец.
0: Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти.
1: Топча, как листья, чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вий. И самый шанс остановиться безумством спешки не убей.
0: Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
0: Когда тебя толкает злоба к забвению собственной души, без печи выстрела или слова, не поспеши, не соверши.
1: Остановись, идя вслепую, о население земли!
0: Замри, летя и сколько пуля,
1: и бомба в воздухе!
0: Замри! О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,

Надежда. В темную страшную ночь преступления, в светлом блаженном едемском раю, там, где впервые родилось сомненье, вижу звезду я, надежду мою. Ярко она небосвод озарила, мрак был бессилен ее заслонить. О, как прекрасно, священно и мило стала ты, звездочка, миру светить! Миру печальному в жизни суровой свет драгоценный надежда несла и укрепляла страдальцев здоровой верой, ведущий народ в небеса. О, как блаженны и счастливы были дети Адама во все времена! Те, что надежду святую хранили, видеть святые Христа ремена. Зрю его ясно, хотя он далеко, смелый язычник виденье сказал. Всходит звезда, сияя с востока, к небу он руки свои простирал. Кто же зажег этот светоч священный в мрачных народных и темных сердцах? Пламень надежды, огонь неизменный, чтоб не господствовал ужас и страх. Бог всемогущий, великий и чудный, светоч надежды в Адаме зажег. Путь омраченный, ужасный и трудный, нам освещает до ныне сам Бог. Семя жены, что родится на склоне ветхого времени утлой земли, как отразится в пророках законе, даст вам увидеть святые огни. И от народа к народу сияя, светлая звездочка радости шла, и из едемского светлого рая свет тот прекрасный и чудный несла. Мы, очевидцы святых ожиданий, в радость пророков и в славу вошли. Много мы вынесем горьких страданий, но не лишимся Господней земли. Снова Едем мы во славе увидим, снова бессмертие на землю придет. Голос божественный снова услышим, незаходящее солнце взойдет.

0: все бежали мимо.
1: Нечист, нечист, давал нам.
0: День и ночь ты гложишь больные члены, душу мне гнетешь. То гнойной пеленой мне зрение обложишь, то огненной волной все тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере. Да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их. По их надменной воле я проклят, я нечист. Мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могильный, между камней горячих и немых. Мне солнце, пламень ада, тают силы, и к небу не поднять мне рук больных. Кольцом проказа обвела все тело, и жду, что вот отвалится нога. Горит внутри. О, время! Время! Время, порвись! Зачем страдать на времена, если там, за дверью этой жизни проклятым, худшие муки суждены? Я смерти не хочу. Хочу назад. В отчизне жить меж псов последним, но живым. Я здесь один в песках моей пустыни. Она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазурной волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый. Он сам казался камнем между скал, как будто все в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный. Я притаился, как змея в песке. Я видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил, и полоскал в воде. О, если б мог я подползти к отрадной прохладе волн, сиявших издали, а бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, подползи к нему и укуси. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. Я подполз и укусил зубами его скользкую руку локтя. А он взглянул покорными глазами и молвил безмятежно, как дитя. Бедняк, у смерти нет уж больше жала. Яд проказа не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, а травою твоей вдохнуть в уста? Но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я приведу к тебе его, пророка, и ты узнаешь, действует ли яд. Он уходил, и долго-долго издалека виднелся мне, и думал я, вернется ли назад. В пустыне утро слабо расцветало, бежала тень от знойных скал вокруг, на бледном небе зорька трепетала, а под росой песок дымился. Вдруг там, вдалеке над озером, мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет. И белобокой чайкой сверкнула вдруг над розовой гладью тихих вод. Рыбак вернулся! Может быть, унылым изгнанником или братом вновь придет. Со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятья, я покажу, как любит брата брат, и эхо скал ответит нам проклятием, и содрогнется преисподний ад. Скорей, скорей бы время сокращалось, и с головой зарылся б я в песок, сберечь последний глаз. Вот ударяется о берег разбежавшийся челнок. Он не один. Там, над кормой широкой, сияет некто. О, небесный лик, любовью ко мне больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием. Дитя, покой тебе отныне дам. Он прикоснулся нежной рукою, а в тело жизнь, добро и свет влились, а в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною. Поверь в добро, иди во свет за мной. Где Иисус, там радости все дышит, смолкает плач, слабеет гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Аминь.

проходя горнило испытаний, предо мной лежит тернистый путь. Помоги, Отец, среди скитаний, ты моим покровом чудным будь. Страшно так бушует море жизни, ветры зла вздымаются вокруг. Я среди них стремлюсь к родной отчизне, не покинь меня, мой лучший друг. Если все кругом и потемнеет, недалек к отчизне знаю путь. Пусть мой дух любовью пламенеет, ты моей скалой, опорой будь. Если буря больше разразится, окрыли надеждою святой. Дай в тебе, Господь, тогда сокрыться, отдохнуть усталою душой. Среди зноя жизненной дороги под твоим сокрой меня крылом. На пути в небесные чертоги мне гори живительным огнем.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо, лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. «Ты пищи хочешь? Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных». Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба!» «Хлеба, хлеба!» Но кротко уста покорились духу, в решающий миг, не ища средины, пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо, «Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий». Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона. Но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

благодать. Можно много плакать и рыдать, это мир греховный не стревожит, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Кто нам может утешение дать, кто в несчастье бедному поможет, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. В этой жизни счастья не видать, но Спаситель радости умножит. Оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Но если нужно пострадать, я скажу: ты мой защитник, Боже, пусть твоя святая благодать будет мне как любящая мать, и родней, и ближе, и дороже.

Псалом 20. Царь веселится силою Господней, и о спасении радуется он. Бог дал вчера, он также даст сегодня, и завтра будет Господа закон. На голову его венец возложен, и долгоденствие даровано ему, за то, что он в своих делах не ложен, и свет любя, он ненавидит тьму. Не поколеблется вовек Всевышний, рука его найдет врагов царя, и все со злобой лютою давнишней исчезнут, в гневе Божьем сгоря. Их плод подвержен будет истреблению, и семя их наследия не продлит. Пошлет Творец царю благоволенье, он будет силен, мудр и плодовит. А на злодеев устремятся стрелы, чтоб уничтожить каждого из них. Господь умножит царские наделы, благословит на всех путях земных.

гимн Христу. Пока земля в больном похмелье летит во мрак и пустоту, я, как отшельник в тихой келье, слагаю чистый гимн Христу. И с каждым днем все неустанней под шум житейской суеты летят в меня каменья брани, удары злобной клеветы. Готов костер и пышет пламя, пусть дров добросит клевета, без страха подниму я знамя за правду вечную Христа. Я знаю, мне одна дорога туда, где львы терзают грудь, но все, кто верил в слово Бога, прошли когда-то тот же путь.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая мне картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то поправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребии не роптал, ведь он бездушный лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон: чем больше делаешь оков, чем его давишь посильней, тем он становится прочней. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои коленки не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, побоев, агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, к Богу льнула. И слышу дивное призванье: мое любимое созданье, я все душе твоей ведь дал, чтоб ты был лучше, чем металл, чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность, и нежность, пламенность душе, и чтобы вовсе не грешил.

пришел в себя и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников твоих».

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где род мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

святых ворот. Тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель,

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелейна Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Катерина Гертель.

Я принимаю боль. Человек, который живет, чтобы угодить Богу, немногословен. В молчании питает он душу, получает силы для борьбы. Человек, верующий в этом мире, ищет уединения и жизни в общении со Христом. Так никто не мешает мне наслаждаться молитвой к Богу. То, что я получила от Господа, еще больше, не только прощение грехов. Я просила покоя и мира, который и получила. Его невозможно описать. Знаю, что я создана, чтобы любовь, которую ощутила, отдавать Богу и людям. Это мне подарок от Бога, неожиданный, это выше моих ожиданий. Мне в жизни пришлось пройти очень трудный путь. Мир с Богом — это и есть счастье, и мне больше ничего не надо. Я этого долго ждала и молилась, просила у Господа, и Он подарил мне этот удивительный покой. Стоять перед Господом с молитвой и с открытым сердцем, вести тихую, спокойную беседу. У меня перестало болеть сердце. Мне подарили книгу «Я испытал тебя в горниле страданий». Это как будто о моей жизни. Молюсь Господу и постоянно благодарю Его за эту жизнь, что живу в этом мире с милосердием ко всем людям. Но жалко очень нищих, которые инвалиды, как я. А у меня есть Господь и верующие друзья, которые навещают меня каждый день. Но есть люди, которых никто не навещает. Ни дети, ни соседи. Скажу Христу, страдавшему за нас, чтоб научил повсюду днем и ночью огонь и боль принять, как школу высший класс. Это испытание на прочность. Я промолчу, я не скажу, что я душою слаба, что не готова к битве бранной. Устала я, но только не ропщу, я и не плачу. Мой дух зовет могучего Христа прийти на помощь в момент горячий. А этот стих — это моя жизнь в прошлом. Метель метет, как холодно, о Боже, конца тяжелым белым хлопьям нет. Метет метель, но что меня так гложет, что не дает мне спать на склоне лет? Родилась я, как все жила, но все ли делала я правильно? Бог знает. Я сыновьям полжизни отдала. Теперь я тут одна и по ночам рыдаю. Рыдаю от тоски, от боли, от вины, что не могла им рассказать о Боге. Теперь они умны, здоровы и сильны, хоть в детстве и болели очень много. За что? Кто скажет мне, за что? Бывают дети так жестоки с нами. Качая колыбель, чтоб сын спокойно спал, тогда, давно, я также не спала ночами. Нет, мне от них не надо ничего. На жизнь я заработала, хватает. Но я б хотела знать, за что, за что, за что они со мной вот так жестоко поступают. Надя Б. Беларусь.

Вы поддерживаете меня. Благодарю Бога за братьев и сестер, поддержавших и поддерживающих меня до сего времени. Я молюсь за вас, дорогие мои, Владимир Раймер, Роберт Герлис, Мина Нетишинская, Сима Кин, Валентина Морланг, Галина Вольф, Анна Вельк и всех, кто пишет и трудится для сестры и алтаря. Пусть Господь пошлет всем мир и благодать, многократно благословит всех здоровьем, крепкой верой и упованием на спасение. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам 15:58. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Нина Еремеева, Россия.

Экология души. Исчезнувшие семена. В этом доме всегда многолюдно. Сюда никто не приходит не вовремя. Как только откроешь калитку, навстречу выходит хозяйка со слепительной улыбкой на лице. Вокруг много цветов. Они цветут и благоухают с ранней весны и до поздней осени. Растения в этом доме под неусыпным вниманием хозяйки, сестры Тани. Уже с начала февраля начинают протискиваться из торфяных стаканчиков на подоконниках. Три ее дочки, Софья, Марина и Ангелина, такие же черноглазые и улыбчивые, настоящие мамины помощницы. Есть еще любимый старший брат девочек, Саша. Но он копия папы Сережи, такой же голубоглазый, доброжелательный. Саша учится в университете в Кировограде, и девочки очень скучают по нему. Все дети трудолюбивые и послушные. В доме всегда порядок и чистота. Везде чувствуется женская рука, украшающая жилище, и мужская продуманность в устройстве дома. Везде благоухают цветы, в двух больших аквариумах плавают рыбки. Все ухожено, вовремя помыто, полито. Как только весна опустится на своих зеленых крыльях, на небольшом огороде возле дома начинается оживленная работа. Еще с осени приготовленные большие теплицы принимают под свои полиэтиленовые крыши хрупкую рассаду перца, помидоров, баклажанов, огурцов. Да разве все перечислишь? Позже в прогретую, удобренную землю высеваются семена разных овощей. Скоро здесь вырастет рассада. Много рассады. Сколько же труда надо вложить в это дело, сколько опыта, терпения и любви к маленьким растениям. Но дети трудятся вместе с родителями, потому что это основной доход многодетной семьи. Правда, домашние животные и птицы также чувствуют заботу в своих ухоженных сараюшках и загородках. А зимой можно посидеть за столом, выпить чаю, полакомиться вкусными пирожками. Наблюдаю за хлопотами девочек и думаю, хорошие хозяйки растут, а таких написано «Мудрая жена устрояет свой дом». Дочки уходят в свою комнату, и мы остаемся с сестрой Таней вдвоем в уютной кухне. Счастливая ты, Танечка, хотя до конца этого не осознаешь, пока не вылетит последний птенчик из твоего гнезда. Мои-то выросли, теперь только в гости приезжают. Таня счастливо улыбается. «Послушай, — говорит она, — что произошло недавно в нашем доме. Правда, дивны дела твои, Господи. Дети есть дети, особенно девочки. То они шьют, то вяжут, то еще что-то мастерят. Однажды после таких их рукоделий папа обнаружил в своем ящике сломанное шило. Рано утром перед уходом он сказал мне, что кто-то из детей испортил инструмент и не сознался, и поручил мне разобраться, кто же это сделал. Собрав детей в папиной мастерской, я показала им шило и спросила: «Дети, кто из вас взял папин инструмент, сломал его и, не сознавшись, положил на место?» Девочки молчали. «Не была бы я мамой, если бы по глазам своих любимых чад сразу же не определила, кто виновник. Но мне хотелось, чтобы дочка сама призналась и избежала наказания. Но дети таращили на меня свои честные глаза и отказывались. Вы ведь знаете, что Бог видел того, кто это сделал, и что Он не станет покрывать врунишку и труса. Но дело с места не двигалось». Тогда у меня созрел необычный план. Сейчас я напишу ваши имена на бумажках, положу в корзину, мы помолимся, и Господь укажет нам, кто сломал шило. Дети, затаив дыхание, наблюдали за моими приготовлениями. Я специально медлила, ожидая, что дочка признается. Но все молчали. Честно говоря, я тоже смущалась. А вдруг в записке окажется имя невиновного? Но отступать было некуда. Я опустила руку в корзинку, взяла записку, развернула и внятно прочитала: «Марина».
Это была точно она. Я посмотрела на девочку, глаза полны слез, раскаяния и еще чего-то, наверное, страха Божьего. Дальше последовали горькие рыдания, причем в три голоса. Наказание избежать не удалось, но сознание Божьего всеведения поглотило все остальные ощущения. Вечером девочки долго шушукались, никак не могли успокоиться. Для меня это тоже был шок. Я долго об этом думала, говорила с мужем, с детьми. Но у меня в сознании все-таки мелькнула такая маленькая мысль, может быть, даже и не мысль, а тень ее, что имя виновницы было указано случайно. Наверное, все так и осталось бы в памяти, как маленькое приключение. Но Господь любит меня и не хочет допустить никакого неверия. Однажды я решила посеять в горшочке семена огурцов. Это такой сорт, что растение плодоносит прямо на окне, заплетая зелеными плетями весь оконный проем. Представляешь, на улице холодно, а у меня на окне висят зеленые корнишончики. Утром детям салатик и свежих огурчиков. Какая мама не хотела бы такого? Положила я в полиэтиленовую крышечку влажную тряпочку, насыпала сверху семена огурцов и поставила на окно, чтобы прорастали. А когда семечки проклюнулись, посеяла в горшочке на окне, выходящем на солнечную сторону. И, представь, забыла о том, что посеяла семена. Как будто кто-то стер этот эпизод из моей памяти. На другой день решила, что пора сеять огурцы. Подойдя к окну, увидела только пустую полиэтиленовую крышечку и ахнула. «Где мои семечки?» Ведь строго-настрого запретила детям трогать прорастающие семена. «Неужели их кто-то из детей куда-то дел?» Позвала их и строго спросила, куда подевались семена. На этот раз детские глаза ни на миг не смутились. Они не трогали семечки. Я не посмела применить предыдущий способ выявления провинившегося, но я была в недоумении, ведь куда-то мои проросшие семена делись. Внушительным голосом я сказала, «Ладно, пусть этот поступок останется на совести того человека, кто трогал семена, но знайте, всех, кто замешан в этом деле, Бог видел, Он укажет нам этого человека и накажет его». Дети приуныли и ушли делать уроки, а у меня стало так тяжело на душе. Ну почему виновник не признался? Неужели я такая злая и несправедливая, что дети боятся меня больше, чем Господа? С грустными мыслями я взяла новые семечки, намочила тряпочку и положила на прорастание. Настроение испортилось. Я ушла к себе в комнатку. Делать ничего не хотелось. Через некоторое время почувствовала сильную головную боль, а потом и сердце разболелось. Перед глазами забегали мошки. Я легла, слабым голосом позвала детей. Они прибежали, захлопотали возле меня с удвоенным вниманием, считая себя виновниками моей болезни. Но я почему-то тоже чувствовала себя виноватой перед ними. Через три дня, когда семечки проросли, я решила посеять огурцы. Подойдя к горшочкам, собралась сделать углубление, чтобы положить туда семечки. И вдруг, как яркий свет в глаза, зеленые лепестки молодых растений, подняв на своих ладошках землю, честно и торжественно смотрели на меня, как справедливые свидетели. В тот же миг я вспомнила до мельчайших подробностей, как три дня назад сеяла эти огурчики. Как? Почему я забыла об этом? Когда дети пришли из школы, я сидела на кухне возле горшочков с молодыми растениями огурцов, смущенная и пристыженная. Виноватым голосом рассказала им все. Попросила прощения за то, что не поверила в их невиновность. И в последующей беседе пришла к заключению, что Бог нелицеприятен, и указал имя виновницы – заодно вылечив меня от недоверия ему. А позже я вспомнила и свою несмелую мысль.
или ее тень в моем сознании. Вечером перед молитвой Маринка, обняв меня, доверчиво прошептала: «Знаешь, мамочка, ты меня прости, но я еще в тот злополучный вечер призадумалась, почему это ты так внезапно и резко расхворалась?» Мы посмотрели друг дружке в глаза и понимающе улыбнулись. За окном опустились сумерки, мне пора было идти домой. Из комнаты слышались музыка и пенье. Это девочки готовились к воскресному служению. Не хотелось уходить из этого уютного дома, но я еще не один раз приду сюда, ведь в этот дом никто никогда не приходит не вовремя. Евгения Сороченская, Украина.

Рассказ для детей, специально для сестры. Оперированный медвежонок. Лето 1971 года. Жаркий и солнечный день. Редкие вентиляторы натружно жужжат, разгоняя застоявшуюся духоту. Большой молитвенный дом переполнен. Идет служение. Все внимательно слушают. На одной из скамеек сидит паренек Петруша. В первой половине мужского ряда поближе к кафедре. Среди пожилых братьев, но это не смущает. Зато все знакомые всегда здесь сидят. Законное, значит, место, привычное. Спокойно здесь, никто не отвлекает. Все хорошо видно и слышно. Вдруг волнение какое-то прошло по рядам, нарушив привычный ход служения. Гости приехали, заграничные. Редкое явление по тем временам. Приехавшие скромно заняли отведенные места, и все успокоилось. После служения Петруша заметил, что приезжие разговаривают с некоторыми братьями их общины. Вечером отец сообщил, что гости были из Германии, и они ищут желающих переписываться с молодежью из их церкви. «Наш адрес я тоже дал, так что жди письма», — сказал отец. Прошло некоторое время, и почтальон принес адресованное на имя Петруши письмо, заграничное, потом второе. А вскоре пришла небольшая посылка, и внутри среди разной мелочи плюшевый медвежонок, по-немецки «теди-бер». Вначале Петруша удивился, зачем ему, взрослому парню, 17 будет скоро, детская игрушка, а потом призадумался, что бы это значило. И тут вспомнилась ему одна невероятная история, рассказанная одним из друзей, как одна пожилая чета получила из-за границы большую куклу. Благодаря за подарок они спросили, что они могут с куклой делать. «Сделайте ей операцию», — пришел лаконичный ответ. «Что мы должны сделать?» — удивились старики. «Операцию вы должны ей сделать». «Операцию», — ответили им. «Операцию так операцию». Покачивая недоуменно головами, вооружившись большими ножницами, приступили старики с опаской к этому ответственному делу. То-то было удивление и радости, когда они увидели зашитую в кукле Библию. «Может быть, и мне надо сделать этому медвежонку операцию?» – размышлял Петруша. О, как он желал иметь собственную Библию! Конечно же, он был очень рад маленькому новому завету, подаренному ему в день крещения. Это был тоже редкий подарок. Но иметь свою собственную Библию мечтали очень многие. С другой стороны, медвежонка жалко, уж больно хорош, мягкий такой, пушистый. Много дней длилась внутренняя борьба, пока однажды, решивший, взял Петруша ножницы и с волнением приступил к операции. Радость переполнила его, когда он увидел, что внутри была зашита Библия на русском языке и еще листы сборника песен с нотами. Библия с хорошим мягким переплетом, небольшого размера, такая, о которой он всегда мечтал. С улыбкой вспомнил он загадку Самсона. Из сильного вышла сладкая. И от всего сердца возблагодарил своего небесного отца за этот чудесный подарок. Прошли годы, паренек Петруша повзрослел и стал братом Петром, несущим в церкви служение проповедника. И везде была с ним его Библия, много раз читанная и от частого употребления потрепанная. И еще было в этой Библии что-то особенное, делающее ее для других предметом зависти. От начала и до конца она была подчеркнута разного цвета карандашами, как радуга, как лук, цветущий ранним летом. Красный – любовь и благодать Господни, зеленый – его заповеди и повеления, синий – поучение и обличение, черный – другие важные мысли. Наглядно, просто и очень удобно, аккуратно подчеркнуто, с любовью. Как же иначе, ведь это Слово Божие. Обращаться надо бережно, читать вдумчиво. Не думал Петр, что когда-нибудь расстанется он со своей Библией. Да уж сильно просили его оставить ее в подарок, не брать с собой в Германию. Там все равно все по-немецки, говорили ему. Зачем тебе русская Библия?
Там не нужна, а здесь пригодится. Подумал Петр, подумал и оставил. Разные есть у него теперь Библии, разных переводов и изданий. Такое разнообразие и такие возможности, о которых в Союзе в то время и не мечталось. И все же та первая осталась в памяти как самая дорогая и самая лучшая, как ушедшая юность, пора надежд и мечтаний, время всего самого-самого прекрасного. Валентин Трудерунг. Имя изменено.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».